0: снова здравствуйте, друзья! Это мы, ваши любимчики, вокалисты, юмористы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин.
1: Это шутки, песни «Плюс» на Юмор ФМ. И «Плюс» означает, что теперь короткие смешные версии популярных хитов мы поем на троих. А значит, поприветствуем нашу звездную гостью.
0: Популярный блогер, писательница, стендап-комик и невероятно красивая девушка Наташа Краснова. Солнечный Челябинск! Под бурные аплодисменты публики мы приступаем!
2: На Юмор ФМ.
0: Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
1: Шотландский праздник обломал веселый ветер. Краснеют женщины, смеются даже дети. Веселый ветер, что ж ты натворил?
3: Нет, подожди, у них там они же что-то поддевают или нет?
1: Не знаю, мы видим только юбки.
4: Видимо, в этой ситуации ничего не поддевали.
0: В крови мужчины плещет пиво. Ведет себя он некрасиво. Мужчина бойко машет ксивой. И на меня наводит ствол. А мы ведь когда-то все за него голосовали, ребята.
3: Катышки, катышки, катышки и нитки от бабки на вас свитера в пупочке у Никитки.
2: На Юмор ФМ.
4: Давай, Надюш, твоя песня.
1: Ага.

0: Что за мужик пошел у нас? То муж на день, то муж на час. Давай смелее, чего ты ждешь? Ты видишь, замуж не втерпешь.
1: Готовы?
2: Осенью в дождливый серый день вскочил у губернатора.

0: все плевать. А если за глаза, то мы всегда пожалуйста.
1: Ой, прикольно, смешно. Класс.
2: Наташа, твоя
1: так,
2: песня.
1: Так, сейчас.
3: Людоеда мы ловим на живца, на безымянный палец без кольца.
4: Шутки, песни,
0: Надежда, Наташа, девчонки, вы поете великолепно.
3: А, все уже? Я могу лучше и смешнее, кстати.
1: Ой, Наташ, ну поверь, мы еще не раз с тобой встретимся и споем. Но потом.
0: Наташа Краснова плюс Надежда Ангарская плюс Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс. До новых встреч.
4: Шутки, песни, плюс. Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор-ФМ.
5: И пролетел который день, я не заметил. На своих двух и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть...

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Дельфины действительно умные существа. Вы видели, чтобы кто-нибудь из них оформил ипотеку?

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет-привет! Есть предложение. На пару минут поменять длинные штанишки на короткие и впасть в детство. Не беспокойтесь, с вами опытный гид, то есть я, Гар Дмитриев. Мы впадем в детство вместе, а я вас потом оттуда обязательно достану. Все готовы? 3-4, падаем!
0: «Угарный папа».
1: Алексей 4 года приходит домой из садика, а трусы надеты задом наперед. Папа спрашивает: «Сынок, почему так трусики надеты?» «Не знаю», — задумчиво отвечает Леша. «Мне так подружка Фая в садике надела». 6-летний Вова гуляет с мамой на улице и наблюдает, как голуби танцуют перед голубками. Узнав, зачем они это делают, спрашивает у мамы: «А почему они не женятся?» Мама в ответ: «Так ты же им станцевать нормально не даешь. Бегаешь за ними, руками машешь. Короче, мешаешь жениться». Вова пятится назад и басом говорит: «Ладно, ладно, парни. Извините, я пошел». Мама спрашивает у дочки Даши 5 лет: «Дашенька, пойдешь со мной на балет?» Даша отвечает: «Пойду, но я там болеть ни за кого не буду».
0: Угарный папа.
1: Мама укладывает спать 2 сыновей 5 и 7 лет. Читает им сказку. В конце все как положено. Принцесса дождалась своего принца на белом коне, и зажили они долго и счастливо. Старший сын Данила задумался и спрашивает: «Мам, а ты бы хотела вот так же встретить принца на белом коне?» «Данечка, так я уже встретил своего принца. Вон же он на кухне сидит, телевизор смотрит». Даня делает круглые глаза и кричит: «Кто, папа, что ли? Так он же страшный и в трусах ходит». Сашенька 2,5 года гладит папа по груди и говорит: «Пап, а зачем тебе на груди волосы? Их нужно выщипать и приклеить на голову». На этом самом месте поставим точку с запятой и объявим большую перемену. Рекомендую размяться, как следует перекусить, вспомнить смешную историю про вашего замечательного ребенка и срочно прислать на Юмор-ФМ. К вашим услугам единый номер Telegram +7 915 0303 567. Вы присылаете истории, я читаю их в эфире. Всем смешно. До скорой встречи. Ваш Гар Дмитриев.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Ржица – рожь, овес – овсица, чечевица – чечевица.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Когда я делаю ход конем, появляются цыгане.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто картинки, инстамодели. Красивые куклы, но в душе пусто.

0: Фоменко. 5 шуток про
1: еду.
2: Гречка. Вот что у нас самое популярное блюдо греческой кухни. Никогда не смеши человека, который жует печеньку. Подожди, пока он начнет запивать ее чаем. Окончание срока годности йогурта означает, что бифидобактерии перешли на сторону зла. Вздувшаяся банка с огурцами, стоявшая на барабане поле чудес, полчаса держала в страхе первую тройку игроков. Жизнь как пельмени. Все вокруг кипит, а ты еще не готов.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Она была такой красивой, что уже не могла быть ни умной, ни доброй.

0: угодно.
1: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
2: Командовать парадом буду я.
1: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
3: В этот день Бог послал Александру Яковлевичу на обед бутылку зубровки, домашние грибки, форшмак из селедки, украинский борщ, курицу с рисом и компот из сушеных яблок. «Сашхен», — сказал Александр Яковлевич, «познакомься с товарищем из губ пожара». Остап артистически раскланялся с хозяйкой дома и объявил ей такой длиннющий и двусмысленный комплимент, что даже не смог довести его до конца. Сашхен, рослая дама, миловидность которой была несколько обезображена николаевскими полубакенбардами, тихо засмеялась и выпила с мужчинами. «Пью за ваше коммунальное хозяйство!» — воскликнул Остап. Обед прошел весело, и только за компотом Остап вспомнил о цели своего посещения. «Отчего, — спросил он, — в вашем кефирном заведении такой скудный инвентарь? Посидеть у вас со вкусом абсолютно не на чем». «В красном уголке есть стул, английский стул. Говорят, еще от старой обстановки остался». «А я, кстати, не видел вашего красного уголка. Как он, в смысле пожарной охраны, не подкачает? Придется посмотреть. Милости просим». Остап поблагодарил хозяйку за обед и тронулся. В красном уголке примусов не разводили, временных печей не было, дымоходы были в исправности и прочищались регулярно, но стула не было. Бросились искать стул, заглядывали под кровати и под скамейки, отодвинули для чего-то физгармонию, но стула так и не нашли. Паша Емельевич проявил в розысках стула большое усердие. Все уже успокоились, а Паша Емельевич все еще бродил по комнатам, заглядывал под графины, передвигал чайные жестяные кружки и бормотал: «Где же он может быть? Сегодня он был. Я видел его собственными глазами. Смешно даже».
4: «Грустно, девицы!» — ледяным голосом произнес Остап.
5: «Это просто смешно!» — нагло повторял Паша Емельевич.
4: «Один мой знакомый, — сказал Остап веско, — тоже продавал государственную мебель. Теперь он пошел в монахи, сидит в допре».
5: «Мне ваши беспочвенные обвинения странны, — заметил Паша Емельевич.
6: «Ты кому продал стул?
3: — спросил Остап позванивающим шепотом. Здесь Паша Емельевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами.
5: «Перекупщику», — ответил он.
4: «Адрес?»
5: «Я его в первый раз в жизни видел».
6: «Набил бы я тебе рыло», — мечтательно сообщил Остап. «Только Заратустра не позволяет». «Но пшел к чертовой матери».
3: Паша Емельевич искательно улыбнулся и стал отходить.
4: «Ну ты, жертва аборта!» – высокомерно сказал Остап. «Перекупщик что, блондин, брюнет?»
3: Паша Емельевич стал подробно объяснять. Остап внимательно его выслушал и окончил интервью словами:
4: «Это, безусловно, к пожарной охране не относится».
3: В коридоре к уходящему Бендеру подошел застенчивый Альхен и дал ему червонец.
4: «Это 114-я статья Уголовного кодекса», – сказал Остап. «Дача взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей».
3: Но деньги взял и, не попрощавшись с Александром Яковлевичем, направился к выходу.
1: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
1: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
0: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
7: В эту пятницу ровно в полночь.
0: Я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
8: Фоменко Фейк Радио!
0: Да, детка, именно так.
7: Фоменко Фейк Радио. В эту пятницу.

0: Снежинске 6 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Я, конечно, не стилист, но мне кажется, что с мозгами вам было бы гораздо лучше.

0: снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Ольга Макеева, Санкт-Петербург.
1: Всем привет. Так, ну мне 30 лет, в этом возрасте люди обычно как-то пересматривают свою жизнь, там заводят новое хобби. У меня тоже появилось новое хобби – прокрастинация. Серьезно, я прям не могу себя заставить что-то делать вообще. Я даже купила книгу «Как перестать откладывать дела на потом», решила, ну, почитаю потом в целом, не срочно, не горит. Ну не, я пыталась как-то бороться с ленью, я даже установила себе шагомер на телефон. Единственное, я это сделала прямо перед выходными и забыла об этом. И через 2 дня мне пришло уведомление с текстом: «Ольга, поздравляем! Сегодня вы прошли 70 метров и побили свой предыдущий рекорд». Я подумала, какое хорошее приложение. Я прошла всего 70 метров, а оно меня хвалит. Я думаю, подожди, ты завтра вообще офигеешь. Мне там в аптеку надо, это будет жесть. И на следующий день я, правда, прошла дофига шагов. Я была первая в рейтинге там среди друзей, но не потому, что я такая молодец. Я просто очень долго искала аптеку. Так что вот эти все люди, которые выкладывают в соцсетях, как они много ходят, это вот не спортсмены. Это вот эти ребята, которые: так, мне надо туда, а, блин, походу, надо было в другую сторону. И у меня топографический кретинизм, да, я ничего не планирую с этим делать, естественно. Потому что если я когда-нибудь заблужусь в лесу, мне проще научиться там выживать. Хотя кого я обманываю, я не выживу в лесу, я даже в грибах не разбираюсь. Я вот единственное мухомор могу отличить, но и то, зачем мне это такое знание? Типа вот это прям точно жрать нельзя, а остальное на всякий случай тоже не буду трогать. Если я заблужусь в лесу, я просто буду ходить и орать, в итоге меня жахнет лось, все. Этим все закончится. Конечно, вряд ли я уже замуж выйду с такими талантами, но это ничего страшного. Потому что, во-первых, в 30 замуж уже не хочется, это надо в выходной рано вставать, оно мне нужно вообще. Вот, а во-вторых, ну, мне просто лень уже на свидание ходить, понимаете? Еще бывает, приходишь на свидание, сразу понимаешь, что можно было не идти. Потому что я как-то пришла на свидание, и мне парень сходу говорит, типа: а я вообще совсем не пью. Я думаю, ну ты молодец, это правильно, но мы не будем счастливы. Ну, потому что все мои истории круче твои. Какие у тебя там истории? Типа, у меня коллега на работе не делал отчеты, я вот всю ночь сидела, за него делала этот отчет, да иди ты, блин, в задницу. Просто у меня там истории, типа, я как-то отмечала день рождения, я утром проснулась в церкви, как вам такое вообще? От колокольного звона. Это, кстати, ужасно, ужасно. Я боялась глаза открыть первое время, потому что я думала, открою там все, апостол Петр, все, приехали, отлично, потусили вообще. Мне вообще со многими мужчинами скучно, потому что, ну, у меня довольно бурная молодость была, я там еще в КВН играла, там прям жесть, поэтому мои истории всегда интереснее, чем у мужиков. А если у мужчины истории интереснее моих, то значит он конченый, лучше с таким вообще не связываться. Все, у меня на этом, спасибо большое.
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Ищу высокого мужчину для серьезных отношений. Надо снять шторы. Разовые отношения не интересуют, так как их надо потом повесить обратно.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: В каждом человеке есть что-то хорошее, если как следует его обыскать. У оптимиста жена всегда ночует у подруги. Мастерство не пропьешь, а вот мастерскую легко. В древние времена гонца вешали, если он приносил голосовое сообщение. Если часы с кукушкой развернуть циферблатом к стене, получатся часы с дятлом. Бесит, когда ты младший лейтенант, и все хотят потанцевать с тобой, а потом становишься полковником, и тебе уже никто не пишет.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нам.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если женщина говорит, что она вас любит, это не значит, что она любит только вас.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Школьница, сделавшая татуировку без спроса, получила дома ремнем чуть ниже бабочки.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Граждане болельщики, на Юмор ФМ Роман Юнусов, рассчитайсь. Юмор ФМ Роман Юнусов. Расчет окончен. Переходим к водным. А, нет, давайте лучше заценим очередной топ оговорок наших любимых спортивных комментаторов. Добро пожаловать на стадион!
1: Гол! Штанга!
2: Да, друзья, все-таки очень красивая фигура у Серхио Рамоса. Но его переднюю часть нам почему-то не показывают. Итак, у нас прервалась трансляция, и теперь развлекать вас буду я. Удар! И форвард москвичей вместо того, чтобы поразить ворота «Зенита», поразил пожарную машину, стоящую довольно далеко от ворот. Илье обошел трех защитников, но тут подошел четвертый и испортил весь этот цирк. А что Дзюба? Дзюба – это всегда опасно, даже если его нет на поле. И мяч, преодолев последнее препятствие между ног вратаря, влетает таки в ворота. Даже странно, что после таких оговорок почти все комментаторы остаются на своих рабочих местах и даже получают зарплату. Слушайте, а может они это специально, а? Чтобы и себя, и нас повеселить? Кто знает? С новой порцией комментаторских перлов обязательно к вам вернусь. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Какое же это облегчение, когда понял, что странные звуки в доме – это всего лишь полтергейст, а не что-то, что нужно срочно отремонтировать.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Когда грустно, надо наблюдать за жизнью вокруг. Я так и делаю, поэтому я гораздо счастливее, чем остальные.
2: Зоопарк на Северном Кавказе. Террариум, террариум. На террариуме объявление. Павильон закрыт на ремонт, животные на улице. Супермаркет в Крылатском. На двери. Дверью не хлопать.
1: Я не могу.
2: Отключается эскалатор. Это как может быть? Мебельный магазин на Ленинградском шоссе. Объявление. На кроватях не прыгать. Ну это ладно. На кроватях не есть и не садиться в мокрых трусах. Почему? Что бывали случаи?
3: В газете на открытии «Снежного городка» будут присутствовать Дед Мороз, глава города и другие сказочные персонажи.
2: Москва. Объявление в лифте. Видимо, какой-то в прошлом писатель стал лифтером. Его тоже переполняет желание быть литературным. Есть объявление в лифте. Если вы хотите уехать на лифте вниз, нажмите кнопку вверх. Ну, у нас все наоборот. И, соответственно, наоборот. Дальше. Он продолжает. Согласен, что это нелогично. И дальше долго объясняет, что и как работает. Вот тоже замечательно в лифте объявление. Уважаемые пассажиры лифта нашего подъезда. А, какое обращение. Чтобы лифт во время подъема не гремел, скапливайтесь в его правом углу. Это еще в какой стране? А лифт 1,5 квадратных метра. Вы представляете, скопиться там? На что мне нравится? Наши люди, вот внутри они очень творческие, способные. Им куда-то надо деть это. Вот, например, на Сахалине я видел приписку, там депутат один избирался, и он повесил свои билборды, ну, свои фотографии развесил, и внизу под фотографиями был его слоган: «Нам в России жить хорошо». А кто-то приписал: «А нам?» Вот, это надо даже собраться перед тем, как читать. Уссурийский край, заповедник. Перед входом в заповедник, естественно, предупреждение. Ну, коряво написано, как все, что пишут наши чиновники. Запрещается розжиг костров, выгул собак, отлов и отстрел дичи. Ну, коряво. Какой-то интеллигент, видимо, подошел, прочитал, думает: ну как такое, ну не могу. Вынул фломастер и приписал: а также выпас выгул скота и выполз змей. И довольный ушел. Видимо, за ним вскоре пришел другой интеллигент. Думает: а я чего хуже? Вынул, форум начался на этой. И пишет: выпорос свиней, выжреб коней, выкобал лошадей, вылуп птиц из яиц и выхухал выхухолей. И там одна за другой подписи. Выкур курей и выпрыг кенгурей. Обгад ромашек, обдир ягод, выхлоп газа, вынос тела, выкидыш мусора, выродок людей кто-то приписал. Выпендр фрейров, выстрел аврор в Уссурийском крае. Это. И внизу крупно: высморк насморка. Этот народ никто не оцифрует никогда.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежинске 7 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Сорвавшаяся с диеты девушка на смерти загрызла торт.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в университете».
1: Здрасте.
2: Да, да. Можно?
1: О-хо-хо-хо-хо-хо-хо! А я говорю, что снег сегодня пойдет, что ли, что-то. Это же Тыщ Пищук!
3: Да.
1: Да? Да. Тыщ Пищук к нам пожаловал! Это же самый ужасный студент в мире, Тыщ Пищук! В нашем университете хуже тебя только вот эта котлета столовская. У остальных хоть какая-то соображалка есть. Ты что приперся, Тыщ Пищук? Сколько раз тебя отчисляли уже?
2: 18.
1: 18! Посчитал, Тыщ Пищук, да? Смотрите, какой я умный, я Тыщ Пищук. Я посчитал 18. Всего лишь на 6 ошибся. 24 раза тебя отчисляли, Тыщ Пищук! 24 раза! И первые 8 раз просто потому, что ты не знал, какой автобус у нашего университета идет. А почему? Потому что там цифры, потому что там буквы, да, Тыщ Пищук? А Тыщ Пищук их не знает ни хрена! Ты же просто ехал на автобусе и расстраивался, потому что автобус не туда поворачивал, правильно? И все!
2: Да, очень расстраивался.
1: Слушайте, очень ты расстраивался, Тыщ Пищук.
2: Слушайте, тут такое дело. В общем, я подумал, я хочу снова восстановиться.
1: Не вешай мне лапшу на уши, Тыщ Пищук. Подумал он. Нет у тебя такой способности думать, понятно? Нет у тебя. Не умеешь ты этого делать. Как зайчик. Не можешь сказать, здрасте, я зайчик, не ешьте меня, волк, я морковку люблю. Не можешь, зайчик, так сказать. Чё ты думаешь, не можешь так зайчик сказать? Ты хоть помнишь, ты кого-то учишься вообще?
2: Конечно, помню.
1: Я жду.
2: Деревянные тротуары.
1: Железные дороги!
2: Железные дороги. А я что? Слушайте, я про них поузнавал, там вообще у них все нормально, так получается, по денежке, у них там соцпакет, льготы, всякий отпуск. Я знаете, что хотел спросить? Через вас же можно это, ну,
1: что?
2: Замутить.
1: Смотря что через меня можно замутить.
3: Но вы же дикарь.
1: Я декан.
3: Ну какая разница? В общем, я хочу купить диплом.
1: Я за тебя не сяду, Тыщ Пищук, понятно?
3: Да никто не узнает.
1: Чего? Как это никто не узнает, Тыщ Пищук? Ты закончишь наш университет, все узнают. Там такая авария будет. Там такая авария будет. Там поезд не то, что с рельс сойдет, он прям в тоннель не попадет. Разнесет нахрен горы эти наши уральские. И останутся только уральские пельмени. Оно нам надо вообще?
2: Ладно, я вас понял. 300 тысяч
1: рублей. Ты чего орешь?
2: Я говорю, 300 тысяч рублей.
1: Ты чего орешь?
2: 300 тысяч рублей.
1: Как раз мой долг за электричество.
3: Ладно бы ты один такой был, Тыщ Пищук. Вот ладно бы, ну блин, ну что ты делаешь со мной, Тыщ Пищук? Таких же, как вы, Тыщ Пищуков, вот на каждой работе нахрен.
1: Кто-то, если скажет, что у них на работе нет Тыщ Пищука, поздравляю, это значит ты, Тыщ Пищук. В лифт заходишь, сидишь, трясешься. Хоть бы, господи, не Тыщ Пищук этот лифт устанавливал. В больнице думаешь, сидишь в очереди, блин, ну пожалуйста, хоть бы не Тыщ Пищук меня этот шланг засовывал. Из-за таких, как ты, Тыщ Пищук, люди даже в парикмахерске иногда говорят перед стрижкой, ну, с Богом.
2: Ладно, я все понимаю. 310.
1: Тыщ Пищук, ты вообще в своем уме? Я тебе такую философскую телегу тут задвинул про Тыщ Пищуков. И ты всего прибавил ты на 10 тысяч? Такие мысли, как минимум, на 50 тысяч дороже, понятно?
2: Ну хорошо, 50 тысяч плюс 310.
1: Договорились.
2: Да?
1: Всего доброго, Тыщ Пищук.
3: До свидания.
0: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.
4: Мысли спрятаны в стол, ветер юго-восток, в городе мажет.

0: Что это?
1: Это ваш новый автомобиль.
0: А за что это?
1: За улыбку. Вашу неповторимую улыбку.
0: Это что ж получается? Улыбнулся и выиграл автомобиль?
2: Миллион за улыбку. Хорошо. Автомобиль за улыбку. Лучше. Любимая всеми суперигра. Новый суперприз.
0: Автомобиль!
2: Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор.ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и добро пожаловать за руль!
0: Это просто, это бесплатно, и это автомобиль.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра. В новом сезоне на Юмор.ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда погода пасмурная, хочется валяться и смотреть сериалы. Когда солнечно, и гулять в парке. А такой погоды, чтобы хотелось работать, просто не существует.

0: у нас... Юбилейный сезон. Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Да, друзья, это он, трехкратный чемпион Гранд Копейска по дротиковому спорту, а весолом Рукосуев. Замах, бросок и прямо в бычий глаз. Да-да-да, это победа!
2: Увлекательно, не правда ли? Вот уже несколько тысяч лет люди мечут дротики. В этом спорте есть все. Надежды, азарт, победы и поражения. Так не пора ли и вам взяться за дротики?
3: Российская общественная инициатива по популяризации дротикового спорта «За дротики».
2: Молодежь и взрослые, школьники и дошкольники,
4: даже атлеты серебряного возраста.
2: Каждый может взяться за дротик.
3: Обрести новое хобби и новых друзей. Регулярно и увлекательно проводить время. Принимать участие в городских и областных турнирах.
2: Доступная экипировка, несложные правила и адрес отделения фонда «Задротики» в вашем городе. Ищите на нашем сайте всезадротики.тут.
3: Задротики. Вместе мы сила.
5: Ты прикинь, моментальный кэшбэк 100% с новой картой «Шара» от банка «Лукоморье».
6: Неужели так бывает?
5: Да, представь себе, все на «Шару».
7: Банк «Лукоморье» представляет «Шара». Первая карта с кэшбэком 100%.
6: Бензин.
5: На «Шару».
6: Модная одежда.
5: На «Шару».
6: Кино, рестораны, путешествия.
5: Да все на «Шару».
6: Такого просто не может быть.
7: В «Лукоморье» может. Моментально возвращаем 100% с любой покупки. Найдите отделение банка «Лукоморье» в вашем городе.
5: Под дубом с золотой цепью.
7: И попросите сотрудника в костюме кота оформить вам «Шару».
6: А это бесплатно?
7: Ну, конечно. Все на «Шару». Банк «Лукоморье».
8: Приходите в гости к нам поскорее.
7: Не жизнь, а сказка. Подробности в сборнике стихов великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.
9: Российская ассоциация козловодов при участии Министерства козловедения приглашает вас на выставку «Козлы России».
10: 300 предприятий и фермерских хозяйств. Более 3000 козлов элитных пород.
9: В том числе козлы – победители российских и международных конкурсов.
10: Редкая возможность лично пообщаться с лучшими козлами страны.
9: Выставка «Козлы России».
10: Подарок всем гостям. Большой сольный концерт Вадима Козлаченко.
9: «Козлы России». Приходите всей семьей. Подробности на сайте
0: zakozlaotvetim.ru. Юбилейный сезон на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
0: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Ограничение 12+.
2: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Torres, Каранда и Tivoli с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
3: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
7: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
8: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Лайфхак для молодой пары. Получив зарплату, возьмите половину денег и выбросьте в окно. Если вам понравится, значит, вы готовы заводить детей.

0: Юмор ФМ. Шутки. Любопытный факт. Ни один концерт Ольги Бузовой не обходится без моего отсутствия.
1: И

0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Иван да Марья. Кострома.
3: А самое страшное для девушки, это когда болеет ее бабусечка.
4: Все, Кать, в этом меня хранить будешь.
5: Макс, ты серьезно? У тебя 37,2.
4: 37,2, итого 39, Катюш.
5: Это так не работает, Макс.
4: Так и работает, Кать. У меня ж наследственное. Вот у меня бабка во сколько умерла? В 34, как и мне.
5: Ну, так ее машина сбила.
4: Ну, ты же не знаешь, какая у нее температура была. Кать, да все очень серьезно. Я уже даже завещание написал, на.
5: Ты в своем уме? Всем респект?
4: Спасибо за жизнь. Я уже даже маме сказал, что заболел.
3: Что ты сделал?
6: Ах ты, сынульку моего довела.
5: И вам не хворать.
6: Сынок, ты прости, что так долго 20 минут из Самары добиралась. Просто билетов не было, пришлось по шпалам бежать.
4: Мамочка, у меня 37,2.
6: Шансов мало. Ну, попробуем тебя с того света достать. Ой, какой же ты у меня красивый. Вот. Молодой Куравлев, весь в папку «Царствие небесное».
4: Мам, папа жив.
6: Так у него 37,5. Тоже валяется там.
4: Ой, что-то я посмотрел вообще, это что-то страшное. Вирус всех мужиков выкашивает. Это, наверное, свиной грипп.
5: Конечно, свиной. Чей ты сын-то?
6: Да ты лучше бы его лечила!
5: Да что вы говорите, он сам не лечится, сидит играет в свою приставку целый день.
6: Так пообрывал бы провода у приставки.
4: Давайте, отключайте меня от аппарата жизнеобеспечения.
5: Обеспечение.
4: Я не знаю, температурка шарашит. Опа, Володя смс-ку написал, там футбол, я пошел на стадион.
6: Ты ж болеешь.
4: Ну я ж в шарфике.
0: Реклама.
7: А теперь к новостям автобизнеса. В планете авто яркий, стильный, инновационный смарт-кроссовер Jetour Dashing всего за 2 159 тысяч рублей. Jetour Dashing. Ваша территория комфорта. Планета авто. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82.
8: Любой автомобиль под ваш бюджет и стиль. Планета авто.
9: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа гречневая «Царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
10: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа, фейерверк подарков.
11: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Новое слово «форс-мажор». Внезапный приступ аппетита, как правило, перед сном.

крышка, все это

0: представляет «Любимые анекдоты» Игоря Маменко.
1: Мужчина поздно ночью заходит на кухню, открывает журнал порнографический, начинает листать, посматривает. И вот листает, вдруг смотрит, слышит, рука на плече. Он поворачивается, жена стоит в ночной рубашке. Он говорит: да я просто... Не надо мне ничего объяснять. Вот страничку обратно переверни. Он: зачем? Надо. Она переворачивает, еще одну. Он переворачивает, она пальцем тыкает: вот, вот такие шторы на кухню хочу. Дорогой, а золото ржавеет? А в чем проблема? Да я вот тут сережки разглядываю, которые ты подарил мне на день рождения. Да, дорогая, есть такие сорта золота, которые немножко ржавеют. Это в магазине говорит: у вас гречка есть? Он говорит: крупа, что ли? Он говорит: нет, блин, космонавт.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: У женщин более высокий болевой порог, поэтому они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
3: танцуют все.
0: Шутки и танцы.
2: Кто песню поет, тот ее и танцует.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
4: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи на море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: Снежинске 8 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Сначала она сама предложила перейти на «ты», а потом как-то незаметно на «мы».

0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Детективное агентство «Лунный свет», город Белгород.
1: А наша команда считает, что бесплатная медицина, она для всех. Поэтому давайте представим. Бездомный на приеме у врача.
2: Здравствуйте, присаживайтесь. На что жалуемся?
1: Доктор, ну, честно говоря, живот болит.
2: Так, а что вы вчера ели?
1: Ну, голубя ел.
2: А вы голову голубя ели?
1: Ну да, общипал и голову голубя ел.
2: А голову голубя ели?
1: Голову голубя ел.
2: А вы голую голову голубя ели?
1: Голую голову голубя ел. А в чем, собственно, дело?
2: Ну, честно говоря, я логопед. Но чем смог, помог.
1: Во дворе дети спорили, чей папа сильнее, даже не подозревая, что это один и тот же человек. А сейчас давайте вспомним прошедший экономический форум, на котором, помимо всего прочего, была презентована 2,5-метровая ель, которую сделали из 2500 корюшек. Это чистая правда, вот фотография. Итак, давайте представим, за день до этого события в рыбном магазине.
3: Здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, 2500 корюшек.
1: Зачем?
3: Ну, просто мы хотим построить ель.
1: Зачем?
3: Как зачем? Путин приехал.
1: То есть вы хотите из 2500 корюшек построить ель, чтобы на нее посмотрел Путин?
3: Ну да, это же экономический форум.
4: Друзья, где-то здесь во Владивостоке потерялась логика. Ищите ее и не сдавайтесь, несмотря ни на что.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.
5: Я была своей грустной души на планете. Ты мне сказал, посмотри, как весь мир.
6: Спонсор ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл» в Челябинске.
7: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. ОСАГО и каска в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите. Такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.

0: Реклама.
1: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
2: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи. 225-44-99. «Энлимед». Точность, которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Плохим работникам обойной фабрики зарплаты хватает стык в стык, а хорошим — внахлёст.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Меня зовут Анна, мне изменял муж. И он говорит, что все в прошлом. Утверждает, что во всем виновата я сама. Обсуждать проблему не хочет. Объясняет это тем, что так мы разрушим наши отношения, обсуждая их. Как вы считаете, есть ли у нас шанс в наших отношениях вернуть их прежними?
0: Сатья отвечает.
2: Ну, во-первых, точно тебе скажу, что обсуждая проблему, отношения не разваливаются. Это какая-то логика такая, какого-то газлайтера сурового. Это то же самое. Если мы будем обсуждать эту проблему, умрут наши дети. Развалится город. Вымрут алеуты, бегемоты. Будет цунами. Ага, как они разрушатся? А с другой стороны, ты во всем виновата. Нет. Когда брак разваливается, да, или трещина, виноваты 50 на 50. Но по-честному, ты должна взять 100% ответственности за свои 50. Потому что либо ты выбрала такого кобелину, либо ты сделала все возможное, чтобы дискредитировать секс в семье, что он пошел где-то искать на стороне, тоже могло быть. Либо ты закрывала глаза, он говорит, а не пойди ко мне в отдельную квартиру, которая у меня есть, я там буду с друзьями выращивать вешенки какие-то. И все время приходит пьяный такой, все время приходит губной помады. Ну, конечно, грибы тяжело выращивать на трезвую. Поэтому, как мы говорили, первое, приняла ответственность за свои 50, поняла, какие твои действия привели к такому результату. Второе, он должен пострадать. Так что в следующий раз... Ну, что значит пострадать? Вот не все понимают. Вот я вам расскажу. Как-то я... Еду я так на своей красивой машинке. А там так, знаете, вот так пробка, потом назад, и ты через час сюда повернешь. А тут вообще ничего. Я думаю, ну, практичность – наш метод. Поеду туда. Кстати, так же думали и работники ГИБДД. И они там за углом прямо уютно разместились. Видимо, на пикник. И тут я выезжаю, ну, готовый помочь провести пикник, ну, на более высоком уровне, скажем. Так. Удивленные сотрудники смотрят. Выезжает какое-то чудо. Говорят, здравствуйте. Я говорю, тоже здравствуйте. Они говорят, вот просто честно, вот скажи, а у тебя есть какой-нибудь документ, который позволяет, ну так дерзко просто ездить? Ну, кто ты? Кто ты? Ты советник почему? И главное, советник кого? Что ты так себя ведешь? Я говорю, каюсь, но... Нет у меня никаких документов. Но мы вынуждены в качестве профилактики дорожно-транспортных нарушений как-нибудь тебя так взлохматить. Я говорю, я виноват, я готов. И мне выписывают большую бумагу, в какой-то жадский штраф. Я куда-то еду, там, обещают у меня отобрать права. Я грущу изо всех сил. И когда через полчаса я от них уехал, три пота с меня стекло и волнение за все остальное. Верите, я всякий раз, когда там езжу, у меня боли возникают. Я туда не поворачиваю. И я донес мысль, что значит он должен пострадать.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Виталий Гагунский.
1: Неплохо очень иметь три стены, но сильно дует с одной стороны.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Есть только миг между бывшим и будущим. Именно он называется брак.
0: Шутки, песни плюс. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
3: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торос, Гаранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru. Конфетный.

0: Раритетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.
3: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Тэнк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Тэнк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
5: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
6: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
5: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
6: Каких 5000?
5: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам. Росбанкрот.
7: 8 800 350 16 16.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ВФЦ.
9: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
11: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
12: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
14: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
15: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Сынок, когда ты вырастешь, я хочу, чтобы ты был самостоятельным, уверенным и смелым. А сейчас, пока ты ребенок, я хочу, чтобы ты был послушным и спокойным.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: Никогда не отказывайте себе в удовольствии подарить подарок любимой теще. Два друга встречаются под старый Новый год. Один говорит: «Представляешь, Сань, я в этот раз даже для тещи подарок под елочку положил». Тот аж попернулся и говорит: «Да ты че? А она че? Ну что, две недели уже ходит, ищет. Тайга-то большая». А вас в детстве бабушки у подъезда конфетками угощали? Не помните? Ну-ну. Значит, сидят две старенькие бабульки у подъезда на лавочке, разговаривают, как вдруг в разговоре возникает неловкая пауза, и одна другой говорит:
4: «Слушай, подруга, вот сколько разговариваю с тобой, никак не могу вспомнить твое имя».
3: Вторая сидит, что-то засмотрелась в одну точку, застыла, потом резко поднимает взгляд и говорит:
4: «А тебе срочно?»
3: Знаете, после 50-го анекдота про «возвращается муж из командировки» приходит понимание, что в командировке мужьям лучше вообще, наверное, не ездить. Ну вот вам снова. Возвращается муж из командировки, заходит в спальню, смотрит, в постели лежит огромный, просто чернокожий, мускулистый парень. А жена в одном халате, естественно, сидит на подоконнике и блаженно улыбается. Муж остолбенел и еле смог выдавить из себя: «Света, кто это? Что он делает в нашей постели? Что он делает?»
5: Ах, дорогой, ты не поверишь, но он просто творит чудеса.
0: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
6: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
7: Чего такая довольная, Вера?
8: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
7: А что в ней такого-то?
8: Ну как, коммуналку платить без комиссий – это плюс. Каждый месяц проценты на остаток – еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
7: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
9: Карта одна, плюсов много. Социальная карта челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
10: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Облачно с прояснением, местами дожди. Небольшой юго-восточный ветер. В Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Сатке до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 13. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Небольшой южный ветер. Ночью 3-8 градусов выше 0. Днем в четверг в Озерске, Снежинске, Златоусте, Миассе и Кыштыме плюс 24. В Карталах и Троицке до 26 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Сатке и Челябинске плюс 25.
0: Реклама.
11: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панораминвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
12: Привет, я гибридный кроссовер номер один в России. Меня зовут Джили EX5 EMI. Вот уже более 1000 человек приобрели меня и экономят на путешествиях 90% в сравнении с бензиновыми автомобилями. В мае выгода при обмене на меня 500 тысяч рублей. А еще меня можно приобрести без первоначального взноса. Geely EX5 EMI. Мысли гибридно. Планета Авто. Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-01-10. По продажам в январе 2026 года среди гибридных автомобилей в России.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
13: «Юмор-ФМ». Хорошие новости.
6: Спонсор выпуска – группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
14: «Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, теннет, теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!»
15: «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
16: В
10: студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске подводим итоги прошедших выходных. В Южноуральской столице после ураганного ветра снова проведут уборку. Праздничные мероприятия в День Победы посетили 30 тысяч челябинцев. И родившимся 9 мая младенцам вручили памятные значки. Мэр Челябинска Алексей Ложкин поручил руководителям районов усилить работу по уборке города. Причиной стал шквалистый ветер в праздничные выходные. Об этом пишет портал chelkp.ru. В городе недавно завершили масштабные субботники, но ураган фактически обнулил эту работу. Необходимо навести порядок на контейнерных площадках, где скопился разлетевшийся мусор, и на других территориях, заявил Алексей Ложкин. Также в городе продолжают убирать упавшие из-за урагана деревья. Всего стихия повредила 19 из них, рассказал вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Кочетков. Большую часть уже убрали. В ближайшее время распилят и вывезут остальные, чтобы не создавать неудобств пешеходам и автомобилистам. А итоги праздничных мероприятий в честь Дня Победы подвел замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев. По его словам, всего их посетили более 30 тысяч челябинцев и гостей города. 6 тысяч человек пришли на парад на площади Революции, праздничный концерт посетили 10 тысяч. Большая активность наблюдалась и на других площадках по всему городу. К сожалению, челябинцы так и не дождались праздничного салюта. Его пришлось отменить из-за шквалистого ветра. Порывы в два раза превышали нормативные показатели. При этом деньги за отмененное мероприятие даже не придется возвращать. По контракту подрядчик работал без предоплаты. А в роддоме клиники ЮГМУ младенцам, родившимся 9 мая, подарили памятные значки. Сувениры приурочены к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Каждый значок выполнен в патриотической стилистике с георгиевской лентой. В роддоме отметили, что акция стала доброй традицией учреждения и вызывает теплый отклик у родителей. Это помогает сохранять традиции и также делает дату рождения ребенка еще более значимой и наполненной глубоким смыслом. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
16: Всегда хорошие новости.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Хозяйки, на заметку. Ваша стиральная машина прослужит гораздо дольше, если у вас нет денег на новую.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Ширвинду 80. Мне эта цифра знакома. Ширвинд, что значит возраст? Время уже не деньги, так как деньги есть, а времени нет. Откуда деньги? А минус девушки, а минус дети, а минус ресторан, а минус одежда, а минус мечты, а плюс ничего не надо. Отсюда доброта. И частые приступы счастья от того, что все в твоих руках. Ты уже не можешь чего-то захотеть сам. Чтобы захотеть спать, надо принять таблетку. Чтобы захотеть любить, принять таблетку. Чтобы любить, принять вторую таблетку. Не принял, не любишь. Таблетку, спасибо, таблетку, чтобы появилась бодрость. Таблетку, чтобы пропала бодрость. В результате вся жизнь в этой маленькой коробочке с ячейками. Еда, сон, туалет, любовь, возбуждение. И, наконец, главная таблетка, чтобы не забыть принять таблетку. Теперь все в твоих руках в этой коробочке. Какое счастье! Ты, наконец, сам выбираешь, чего тебе захотеть. Поздравляю! Наши люди любят улучшать обстановку для отдыха, чтобы водку окружало что-то красивое. Теплоход, река, Италия или футбол. Чтобы вокруг раздевались мужчины и лилась вода, это баня. Или раздевались женщины и лилось вино, это любовь. Главное, вокруг водки должны быть чужие женщины или хотя бы чужие окрестности. Что-то красивое. Водка без этого – это работа. Ну. И последнее. Из начальников надо выбирать веселых. Из веселых – умных. Из умных – твердых. Из твердых – порядочных. Из писателей надо выбирать веселых. Из веселых – талантливых. Из талантливых – умных. Из умных – кратких. Из друзей надо выбирать веселых. Из веселых – верных. Из верных – умных. Из умных – честных и долгоживущих. Из жен надо выбирать веселых. Уже из веселых выбирать красивых, из красивых – умных, из умных – нежных, из нежных – верных и терпеливых, и терпеливых. До свидания!
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Внедорожники KGM Rexton и Торрес. С выгодой до 1 миллиона рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указан максимальный выбор с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Всем играем, разыгрываем. Встречайте, Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор-ФМ.
1: Всем, кто встречает эту среду в компании Первого юмористического, большой привет из эфирной студии Юмор-ФМ. Здесь шутки-шоу, да, на своих местах. Ольга Мажара, Оля, доброе утро.
2: Доброе, бодрое, Антон Юрьевич Бурный. Я хочу у нас сегодня интересно представить. Первое, что я увидела, примерно вот следующее.
1: Так.
2: Самые опасные люди, которые родились, ну и дальше числа.
1: Так.
2: Выбираю твое и мое. Мое первое число.
1: У меня 27.
2: Я помню. Значит, первое. Тихие манипуляторы, которые умеют втереться в доверие и незаметно подчинять себе людей. А 27. Но энергетические вампиры через эмоции и близость могут буквально высасывать силы. То есть получается, что сегодня на Юмор-ФМ это утро встречают манипулятор и вампир. Как тебе такое?
1: Ну, я вот не совсем согласен, конечно.
2: А
1: я
2: ты не
1: думаю,
2: соглашайся,
1: что я вампир.
2: Нет, а я, конечно,
1: а то, что
2: не
1: ты манипулятор, это да.
2: Нет. Ладно, давай так, не тихий.
1: Не тихий, да, это точно, 100%. Пара слов о тех, кто появится в рамках этого часа. Николай Фоменко, 5 шуток про Москву, в столицу, между прочим. Угарный папа, Гар Дмитриев представит детские перлы, и совсем скоро здесь шутки, песни.
2: Ну, а прямо сейчас говорим наше традиционное «Доброе, бодрое».

0: на Юмор-ФМ.
1: Интересное наблюдение. Тут Ольга Мажара, оказывается, начинает вести эфир задолго до того, как я включу микрофон. Ну, забавно, правда, сидит кто-то выключенный,
2: Антон,
1: говорит на себя в камеру,
2: любуется. Я думаю, ну вот, что я тебе отвечу на вопрос, который ты сейчас задашь?
1: Давайте к нему. 13 мая на календаре, Всемирный день техники для будущего отмечается. Сегодня давайте представим мир через 10 лет. Вот каким он будет?
2: Я вообще не шарю в технике. Я понимаю, что однозначно через 10 лет я с трудом смогу себе что-то установить на телефон. Собственноручно я буду, как и прежде, приходить, ну, прибер к тебе, Антон, говорит, Антон, все сломалось.
1: Ничего не получается.
2: А при этом, коммунальщики по-прежнему будут не готовы ни к зиме, ни к дождю, ни к чему-то там еще.
1: Есть такая вероятность, да. Но вот если о технике непосредственно говорить, и так уже много чего придумано, да, и так за нас делают уборку уже. Человекоподобные роботы появились, помощники, которые и посуду способны помыть.
2: Собакоподобные роботы.
1: Да каких только там, чему только или кому подобных роботов не появилось за это время. Появится что-то еще, наверняка, масса новых каких-то вот таких технологичных прорывов и продуктов. Давайте вот все, что угодно, лишь бы не восстание машин.
2: Давайте вместе нафантазируем. Пишите нам +7 915 0303567, Telegram Max SMS. Заглядывайте также во ВКонтакте, в телеграм-канал Юмор-ФМ, ну и, конечно же, на сайт веселаярадио.ру, и там увидите, как мы тут репетируем перед выходом.
1: Ну а пока, друзья, Стас Ярушин, Люся Чеботина, шутки, песни, плюс.
2: Да.
1: Нет, не плюс, просто шутки, песни, коротко, смешные по нотам в эфире Юмор-ФМ.
2: Да.
3: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Привет-привет! Вы не поверите, но наша дружная звездная команда опять приготовила вам несколько забавных коротких шутка-песенок. Нас поддерживает самый громкий и веселый зритель. А Люся Чеботина уже буквально вырывает у меня из рук микрофон. И мы вновь готовы вас порадовать.
2: Вогнул железный шест и стринги разорвал. В стрип-клубе пил дальнобойщик. Жиза, я считаю.
3: Нет, я считаю, что это очень богатый дальнобойщик, если он до стрипухи дошел, конечно.
2: Вогнул железный шест. Это ж как можно так стараться?
3: А пусть люди додумывают. Продолжим?
2: Да.
3: Ох, длинно, но забавно.
1: В зоопарке потрепаны птицы, антилопы, жираф, крокодил. Потому что таблетку Виагры сторож в клетке горилл обронил. Не смогли от горилл сбежать еноты, не ушел от гориллы даже слон. Пламя страсти ощутили бегемоты, попугаи, анаконда и питон.
2: Одна таблетка, а столько бед.
3: Да, через 20 лет узнаю, да.
0: На Юмор-ФМ.
3: Давай, Люсито.
2: Забирай бабло скорей, уезжай за 100 морей, пока Жуков не узнал, что ты стырил его хит. Давай, ты следующий.
1: Я люблю KFC и трындеть, что я зоозащитник.
2: Кто сказал, что любить друзья нельзя? Это трудная стезя. Друзь довольно душный товарищ, он всезнающий.
3: А вы знаете, кто такой Друзь, да?
2: Транслейт.
3: Друзь – это «Что, где, когда» игрок команды «Что, где, когда».
2: Серьезно?
3: Александр Друзь – фамилия.
0: На Юмор-ФМ.
2: О, сейчас классный будет трек, давай.
1: Приходится при теще женой обниматься, когда в квартире метров всего 18.
2: Хорошего понемножку. Наш небольшой, но дружный коллектив ненадолго прощается с вами.
1: Люся Чеботина, Стас Ярушин, шутки-песни. Мы обязательно вернемся и еще не раз споем.
2: Пока-пока.

0: Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Слушай на Юмор ФМ. Реклама спонсора.
1: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мне вчера сказали, что я живу фантазиями. Так я чуть с единорога не упал. Вообще.

0: на Юмор-ФМ.
1: Всемирный день техники для будущего. Вот такой праздник выпал на сегодняшнюю дату, 13 мая на календаре. Напоминаю, представим, друзья, мир через 10 лет. Вот каким он будет, по вашему мнению?
2: Да, причем здесь, кстати говоря, можно и с помощью техники фантазировать какой-то еще истории.
1: С помощью экстрасенсорных каких-то своих способностей,
2: да,
1: например.
2: Да, давайте, откроем чакры.
1: Заглянул в ВК, веселый чат. Вадим предлагает следующий вариант. Через 10 лет умный холодильник сам будет заказывать еду. Но вот только оливье и селедку под шубой, чтобы ты точно не похудел к лету. А робот-пылесос начнет тайно строить из твоих носков мини-копию Стоунхенджа. Мир, где техника уже не просто помогает, а откровенно троллит.
2: Ну вот, кстати, про холодильник. Андрей написал: «Думаю, что через 10 лет, открывая утром холодильник, я с сожалением буду вспоминать слова Конфуция. То, что ты ищешь, уже внутри тебя».
1: Ну, на самом деле, если я сегодня холодильник открою, попытаюсь найти то, что было съедено вчера.
2: И что?
1: Тут тоже цитата Конфуция пригодится, конечно.
2: Слушайте, мой холодильник полон яиц. Вчера мне подвалило аж 2 десятка тамбовских отборных яиц.
1: Единственный в мире холодильник курятник у Мажары у нас получается.
2: Так получилось, да-да-да. Еще чуть-чуть и просто начнет делать ко-ко-ко.
1: Вика пишет, что через 10 лет наверняка появятся роботы, которые будут писать комментарии за нас.
2: Единственное, что, конечно, есть уже такие роботы. Они ботами называются. А вот прям конкретно, чтобы за нас, я бы не хотела, чтобы какой-то бот за меня писал, например, какому-то бывшему. Чтобы да, какой-то бывший
1: вот
2: подумал,
1: был бы
2: что я о нем подумала, понимаешь?
1: Да, понимаю,
2: не
1: прекрасно.
2: Бог.
1: Поддерживаю тебя, Ольга Сергеевна. Абсолютно верно. 915-0303-567, телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщения. Принимаем ваши варианты, представляем мир через 10 лет, ну и пишем, каким он будет. А пока...
2: Ну, а пока, кстати говоря, человек, который будет смотреть глазами как раз-таки людей, которым лет 10, 5, ну и так далее.
1: Гар Дмитриев появится прямо сейчас у Гарной Папы в эфире Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ представляет Угарный Папа с Гаром Дмитриевым.
3: Всем привет! Меня зовут Гар Дмитриев, и мое любимое занятие – гулять по родительским чатам в поисках забавных детских историй, курьезов и ляпов. Все самое смешное я озвучиваю в эфире, чтобы смешно было не только мне, но и вам. Ну что, ребята, готовы надорвать животики? Тогда приступим!
0: Угарный папа!
3: Елисей 6 лет. Утром собирается в садик и говорит маме: «Мамуль, если ты на диете, то не ешь мою шоколадку. А если на толстете, то можешь съесть». Максиму 6 лет, а его брату Артему 2 месяца. Мама переодевает младшего, а старший смотрит и говорит: «Ой, мам, он такой весь беленький, как я. А представляешь, что бы было, если бы Тёма родился с черной кожей и черными волосами? И что бы было? Капец бы тебе был, мама». Олег вместе с мамой и бабушкой сделали коробку для только что родившихся котят. Мама в интересном положении, ей скоро рожать, и она об этом говорит Олегу. Тот поворачивается к бабушке и с изумленным лицом спрашивает: «Это что, нам с тобой коробку и для мамы еще делать?»
0: Угарный папа.
3: Мама с 6-летним Вовой учат буквы. «Сынок, назови слово на букву «Э». «РЖД». «Ну ладно, тогда назови слово на букву «М». Но ты его знаешь, это самое главное слово в твоей жизни». Вова подумал немного и выдает: «Макдональдс». Катя возвращается с прогулки по деревне и приносит коровью челюсть. Подходит к бабушке и протягивает ей находку. «Бабуль, я их нашла. Вот, держи, примерь. Это же твои зубы». На этом сделаем паузу. С новыми детскими приколами скоро вернусь. С вами был угарный папа Гар Дмитриев. Кстати, если ваши дети вас посмешили, расскажите об этом мне. И, возможно, ваша история прозвучит на Юмор-ФМ. Единый номер Telegram +7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Чао!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Сибирские сказители.
1: И собрал чудотворец гус сборную. И явил Руси диво дивное. Превратил пешеходов юродивых. Кавалерию марадоноподобную.
0: Социальная рок-опера.
2: Дороги в стране, как машины в стране. Говно!
3: Так что?
0: Танец яблочко.
4: Ребята, не в ту сторону, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа мой сыночек.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
5: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Тэнк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Тэнк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
9: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Трава растет, сезон идет. Дрель шуруповерт Райоби. И сверху, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
12: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
14: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
15: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
0: Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Видел на рынке чернику. Смотрю на цену, и зрение само восстанавливается.

0: на Юмор-ФМ.
1: Продолжаем сегодня фантазировать немного. Заглядываем в будущее на 10 лет вперед. Каким будет мир? Разбираемся. Андрей Веселый Чат написал, что думаю, через 10 лет тарифы вырастут так, что с приходом весны нам не будут хотя бы каждый месяц вырубать горячую воду. Каждый месяц у людей, представляете?
2: Ничего себе.
1: В апреле на неделю отключали, вчера на 2 недели отрубили. Хотя мало верится.
2: Ну вот Антона тоже вчера отрубили.
1: Да, приятный сюрприз в кавычках. Не предупредили.
2: А это вопрос к вашей управляющей компании.
1: Да, самое интересное, знаешь, вот я по старой доброй памяти привык к тому, что там и в июне отключается. Обычная вода. А здесь, пожалуйста, 12 мая. С 12 по 26.
2: Вообще, кстати, самая подстава, это когда отключают именно даже летом, в тот момент, когда холодина. И ты такой думаешь, за что
1: мне? Да, отопление уже отключили, дома остыли, дома прохладно, холодно, свежо. Ну что, этот, значит, ковшик и тазик.
2: И тазики, да-да-да.
1: Наш культурный код.
2: Хотя, кстати, обещают, что к 2036 году перестанут уже вообще отключать.
1: Производить ковшики и тазики.
2: Возможно.
1: Ну хорошо, верим в лучшее.
2: Алексей Евгеньевич вот написал, что в связи с таянием ледников и попаданием пресной воды в океан будут охлаждаться теплые течения. Из-за этого изменится климат и будут, значит, холодный летний период. Немножечко, значит, добавили такой вот популярный...
1: Так, а в позитив мы как-то будем сегодня уходить?
2: Да, давайте. Ну, слушайте, это все-таки веселый чат. Это веселое радио. И прекрасное, доброе, бодрое утро!
1: 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши варианты.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Напоминаю вам, друзья, что в самом разгаре суперигра «Автомобиль за улыбкой» у каждого из вас есть отличная возможность стать обладателем четырехколесного друга.
2: Да, целый автомобиль достанется вам за вашу очаровательную улыбку и, кстати говоря, шутку, которую, как говорится, в нужное время, в нужном месте вы произнесете громко, четко, с настроением.
1: В нужное время, в нужном месте, как Марат Башаров сказала прямо сейчас на всем известном телепроекте. Да, друзья, все подробности на сайте веселаярадио.ру. Добро пожаловать. Там же можно и нужно поделиться своей улыбкой, дабы принять участие в нашей суперигре.
2: Чувствую, шутка Николая Фоменко, та самая, которая вам подарит автомобиль, появится. Ну, а еще раньше, кстати, появитесь вы здесь, в эфире, чтобы забрать фирменные коты носочки.
1: 229-2909, код Москвы 495. Принимаем ваши звонки. Ну, а пока делимся 5 шутками подряд от Николая Фоменко. И все они про...
2: Москву.
1: Абсолютно верно.
3: Спонсор ООО «Ле Групп» представляет моторное масло «Лопаль», созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Современные допуски и высокотехнологичная формула обеспечивают максимальную защиту вашего мотора. «Лопаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
0: Фоменко. 5 шуток про Москву.
4: С сегодняшнего дня мэр Москвы Собянин приступает к замене промокших бордюров на новые сухие.
5: Из-за окурка, брошенного в Москва-реку, сгорело 7000 кубометров воды.
6: Когда-нибудь, через много-много веков, археологи по количеству слоев плитки смогут подсчитать, сколько лет Собянин руководил Москвой.
0: Хорошая погода.
7: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Небольшой юго-восточный ветер. В Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Сатке до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 13. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Небольшой южный ветер. Ночью 3-8 градусов выше 0. Днем в четверг в Озерске, Снежинске, Златоусте, Миассе и Кыштыме плюс 24. В Карталах и Троицке до 26 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Сатке и Челябинске плюс 25.
0: Реклама.
8: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
10: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Вместе уже 22 года. Челябинск, Труда 22.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Перед визитом государственной комиссии на дороге райцентра выпала годовая норма асфальта.

0: на Юмор-ФМ. Опытным путем выяснилось, что творческая жилка есть у нас с Ольгой Сергеевной, и вот мы обнажили ее в рамках игры под названием Double Battle, которая прямо сейчас состоится.
1: Хорошо, что мы только жилку обнажили.
0: Да-да-да. На связи со студией у нас Александра Тимутром. Саш, приветствуем вас.
2: Доброе-бодрое.
0: Доброе.
1: Доброе-бодрое. Говорят, Александр, там жизнь на МКАДе бурлит.
2: Бурлит, летит МКАД.
1: Ну и хорошо. Чтобы без пробок домчались до работы, да. А там,
0: то,
1: ой.
0: Что, да, это, пожалуй, самая неожиданная новость в 8 часов утра,
1: да,
0: по столичному, что МКАД едет.
1: Бурлит, обалдеть.
0: Так, Саш, давайте к тому, что будет происходить. Мы с вами исполнили куплет-припев, они написаны по мотивам какой-то известной композиции. Песня может быть как взрослая, так,
1: да,
0: и детская, из какого-то мультфильма, либо же кинофильма. Какой-то может быть современный хит, либо же хит недавнего прошлого. В любом случае, раз в жизни довелось вам композицию данную слышать, 100%.
1: Однозначно. Ну, а это, мне кажется, прям вот из каждого утюга вы слышали. Слышите и будете еще лет 10 слышать.
0: Вот такой непрозрачный, точнее, прозрачный номер. Александр, если готовы, предлагаю начинать.
2: Готов.
0: Да, если вдруг не справитесь, 915-0303-567, по этому номеру принимаем варианты слушателей. Саш, вам удачи, 3-2-1, вперед!
3: Пошумим! Юмор-ФМ.
1: Антон Бурный.
3: Ольга Машара.
1: Всем привет!
3: Это Love Story, так в жизни бывает. Сердце девчонки горит и пылает. Люси не нужен французский пардон. Люси не хочет лететь за кордон.
4: Милого глазки такой эксклюзив. Глазки заменят all inclusive. И пусть на природе русской звучит всех задолбавший вокруг суперхит.
3: Спутник светила, зачем мне все это, если тебя рядом нету и нету.
4: Можно и дома устриц поесть, если ты рядом, есть и есть.
3: Спутник светила, зачем мне все это, если тебя рядом нету и нету.
4: Можно и дома устриц поесть, если ты рядом, есть и есть.
1: Прям представила себе красногорские устрицы. А, Александр?
2: Бывают такие?
1: Ну, конечно.
0: Я вам покажу места там в районе обитания Ольги Сергеевны они обычно.
2: Давайте, скидывайте ссылочку. Люся Чеботина, зачем мне солнце Монако?
1: А,

0: фирменные фото-носочки Юмор ФМ достаются вам. Так что поздравляем вас!
1: Саш, наше поздравление. Спасибо за игру. Классного дня. Пусть МКАД и дальше едет. Настроение шикарного тоже обязательно в обязательном порядке. Вот так.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
6: Просто так.
5: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: Мажара. Это вам не шутки. Это шутки-шоу на Юмор-ФМ.
1: 13 мая на календаре Всемирный день техники для будущего отмечается сегодня, в эту среду. Напоминаю, мы спрашиваем, точнее просим вас представить мир через 10 лет, каким он будет, по вашему мнению.
2: Вот Андрей написал, что скатерть-самобранка, сапоги, скороходы и прочие прибамбасы и сказок станут явью. Заживем, наконец-то!
1: Да, и все это в одном каком-нибудь приложении на каком-нибудь смартфоне.
2: А давайте тогда и печь. Ну, в смысле, печь, не печь там пироги, а я имею в виду на печи кататься, как имели.
1: Давайте тогда и печь. И сиди, думай, о чем ты, вот о чем. Хорошо, да, принимается твои пояснения, разъяснения.
2: И ваши мы тоже принимаем. +7 915 0303567, Telegram, Max, SMS. Представьте мир через 10 лет, вот каким он будет. Расскажите нам.
1: Шутки-шоу здесь, Ольга Мажара в студии Юмор-ФМ.
2: Антон Бурный тоже здесь, всем доброго, бодрого.
0: Шутки-шоу. Утром на Юмор-ФМ.

0: Разберемся, какие еще праздники выпали на эту среду. Прямо сейчас, собственно, в эфире Юмор-ФМ. День Черноморского флота отмечается сегодня. С чем всех и поздравляем, разумеется.
1: Да. Слушай, вспоминается анекдот, если рассказать...

0: FM специально для вас. Это шутки шоу, давайте продолжать.
1: Спонсор ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл» в Челябинске.
2: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите. Такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
3: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Мурат Эркенов, Ставрополь.
4: У меня жена русская. Неправильно сказал, у меня жена русская. Вот это русская женщина, знаете, которая может одним взглядом вторую кассу в Пятерочке открыть. Да, она меня, знаете, как на работу мотивирует. Она мне говорит, иди работай! И вот я здесь, здрасте, добрый вечер, здрасте, привет. Я, знаете, что ценю очень в своей жене? Самоиронию. У нее реально очень классная самоирония. И она срабатывает всегда на опережение. Вот я даже домой, когда прихожу, думаю, сейчас бы я всем раздам. И она вот так меня на опережении взламывает. Я только захожу, она... Вот он! Пришел! Она мне... Лев, я... Молодец! Я это очень ценю, правда. Ну, потому что... Первая жена вообще не такая была. Первая жена, знаете, вот этот человек, который в гиалуронке утонул. Ты что-то пошутил, она. Я говорю, ты куда, на юг ты собралась? В теплые края, что происходит? Она, это ты меня что, подколол? Я говорю, это не я тебя подколол, это тебя косметолог подколол. А это ха-ха, хи-хи, вообще, я говорю. Не, ну был у нас конфликт, когда стал вопрос, как дочку назвать. Я по национальности карачаевец, а у карачаевцев есть традиция, что первого ребенка называет дед, то есть в данной ситуации мой отец, а у русских есть традиция класть хрен на то, что вы там себе напридумывали. Просто теща, конечно, топит за дочку, вот они с женой хотели назвать мою дочь Агата, а мой папа как-то по-современному Фатима. И оказалось, что русская теща и пожилой кавказец – это что за пипец два равных сильных соперника? Ни один рынок таких торгов не видел, я вам говорю. Фатима, Агата, будет Фатима, Агата. И вот так они, Фатима, Агата, Фатима, Агата. Жена – мудрый человек, мудрая женщина. Она говорит, слушай, давай, чтобы никто не обижался, назовем двойным именем Фатима, Агата. Я жене говорю, ты понимаешь, что мы ребенку биполярку подарили? Жена говорит, ты не понимаешь, я все имена детям подбирала по этимологии имени. Ну, то есть, Агата значит добрая, хорошая, а Фатима, между прочим, значит ребенок, отнятый от груди. Я говорю, и чё? Я вам докажу обратное. Смотрите, Александр, защитник семьи, да? Я знаю как минимум двух Александров, которые из семьи ушли со словами, хрен вам, а не алименты. Другой пример, Виктор. Да, Виктор, победитель. Витя, любой сумасшедший гость на свадьбе. Я знал такого Витю, я на свадьбе тост говорил, он так на животе ко мне подъехал. Поднимается, и он вот такой, мне так, тамада, а ты в курсе, что наша невеста заикаренная? И вот он это только сказал, откуда ни возьмись женский голос. Так, Виктор! И я поворачиваюсь, и стоит вот эта, знаете, женщина-тумба необъятная. Шиньон. Вместо платья чехол от Деу Матис, вот этот огромный.
5: Закрыл рот! Пошел, сел, иначе домой поедешь.
4: Галина. Значение имени тишина, спокойствие, безмятежность. Поэтому неважно, девочки, неважно, какое имя у ребенка. Главное, чтобы ребенок был что? Правильно, сын. Спасибо большое, ребята. Вы крутые.
3: Это большой стендап. Big stand-up. Big stand-up. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Еще два блинчика и расходимся, шептали Ленке швы на юбке.

0: Как всегда, есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Довольно интересная, кстати, будет новость для мужчин, да и для женщин тоже подойдет. Исследователи нашли, тут обнаружили довольно сильную связь между разделением домашних дел и женским либидо.
1: Женским?
0: Женским, именно.
1: Так, интересно.
0: В общем, девушек безумно привлекает, либидо подскакивает от хозяйственных мужчин. Как такое?
1: Там не либидо, мне кажется, что-то другое подскакивает. Уровень хитрости и наглости.
0: Но есть в этом во всем нюанс. Происходит этот процесс в момент, когда работа по дому распределяется равномерно. То есть нет такого, что...
1: Например,
0: не знаю, она моет полы, ты в этот раз помыл там посуду, например.
1: Так.
0: Да. Она протерла пыль, ты пошел вынес мусор.
1: Так.
0: То есть все 50 на 50. Если же, например, мужчина будет брать на себя большую часть дел по дому...
1: То он залушок будет.
0: Не работает уже тогда с повышением либидо история совершенно.
1: Абсолютно. Зачем ей такой нужен? Она себе найдет такого, который этого вот все делать не будет.
0: Да. Вот именно равноценное партнерство, когда, собственно, мужчина не бытовой инвалид, да, и знает, как включить стиральную машину, тогда все окей.
1: Но, кстати говоря, вот Антон много чего делает по дому, по собственному желанию.
0: Абсолютно.
1: Но каждый раз, когда он включает стиральную машину... Он звонит своей, говорит,
0: да, я
1: туда
0: знаю,
1: надо нажать.
0: Я знаю, как это делать и так далее и тому подобное, но в любом случае, на всякий, ну мало ли.
1: Действительно.
0: Но закинул я постельное белье постираться. Но вряд ли же надо на быстрой стирке выстирать.
1: Конечно.
0: Говорю, так, правильно я понимаю, что нам нужно вот выбрать такую-то функцию?
1: Смотри, вот на самом деле в продолжении темы хочу закинуть новость, попалась буквально на днях, что рубка дров резко тоже вот у мужчин улучшает либидо. И это не потому, что там она на него смотрит, балдеть, вот. В общем, размахивая топором, мужчина запускает в организме бурные процессы, там давление растет, кровь куда надо,
0: поступает
1: тестостерон, выбрасывается, и мужчина такой, типа, я викинг.
0: Это прям, вот, знаешь, у меня перед глазами картина из фильма «Укрощение строптивого», где Адриана Челентано рубит дрова.
1: Да-да-да-да-да.
0: Вот дрова порубил, а потом можно и виноград ногами, да?
1: В конце концов, давайте поговорим еще, опять-таки, о здоровье. Хочется молодость, так сказать, продлевать и мужчинам, и женщинам. И вот сейчас будет такая возможность у всех и у каждого.
0: Ну, так, приготовились продлевать молодость.
1: В общем, ученые придумали такой сыр, чеддер и сыр с белой плесенью. Добавили туда кучу всякой штуки, не скажу сейчас, ну это будет просто
0: надо,
1: как
0: собственно.
1: Ругательство. В общем, это некие вещества, которые защищают организм от старения и всяких воспалений. И всего лишь 20-40 грамм такого сыра в день достаточно. Причем он, кстати, недорогой. 700 рублей за килограмм. Для сыра, Антон, это прям копейки.
0: Единственный вопрос.
1: В России это будет.
0: В чем подвох?
1: Да ни в чем не подвох. Хочется жить долго и счастливо, не страдать от болезней памяти, там, например, помнить, что ты ел вчера, с кем ты был. Ну, в общем, вот это вот все.
0: Ну, здорово, если это тоже, собственно, сработается.
1: Да.
0: Такие новости к этой самой минуте. Далее давайте к юмору. Я такого не говорил. Джейсон Стэтхэм прямо сейчас в эфире Юмор ФМ. Делаем громче.
2: Юмор ФМ представляет... Лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм. Ты слушаешь музыку на проигрывателе, а я на выигрывателе. Будь как я, а то будешь как ты. Алкоголь убивает нервные клетки. Остаются только спокойные. Только получив двойки по всем предметам, мы обретаем истинную свободу. Я не курю, потому что это вредно для курения. Знакомый позвонил и говорит: «В последний раз спрашиваю, когда вернешь деньги». Хорошо, что в последний, а то он уже порядком задолбал.
3: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
3: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушаете «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Михаил Стогниенко.
1: Значит, ты, Оля, перестаешь ходить по ресторанам, а начинаешь ходить, ну, просто ходить.
0: Ольга Картункова.
2: Мама пришла, молочка принесла, чтоб ты похлебал рылом своим.
0: Валерий Равдин.
3: Ну, это не проблема вообще. Проблема – это когда твой рэп случайно в трек-листе Мизулиной оказывается.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Это принципиальнейшее противостояние, которое берет свое начало немногим более 2 лет назад, когда в Перми впервые зародился футбол.
0: «Однажды в России» – народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру.
8: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
11: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Поел, убрал со стола, почистил зубы, разделся, лег в кровать. Вспомнил, что это был завтрак, заплакал и пошел на работу.

0: на Юмор-ФМ.
1: Вы продолжаете делиться своими фантазиями на тему того, каким мир будет через 10 лет. Мы продолжаем все это дело озвучивать. Алексей написал в веселый чат: через 10 лет мне будет 49. Угу. Но я вообще не расстраиваюсь, не 50 же.
2: Так, а по теме что?
1: Да. Так каким там будет мир глазами 49-летнего Алексея?
2: Напишите. Надежда вот написала, что закажет себе андроида-двойника. Будет делать за меня грязную работу. Например, ругаться в очереди в поликлинику или МФЦ. А вот это не изменится никогда.
1: Ну и как вы, Надежда, собираетесь отказать себе в удовольствии поругаться в очереди? Ну,
2: нет, вот я не знаю, может быть, конечно, в Ростове-на-Дону так вот там до сих пор ругаются. В Москве наоборот. Люди хотят просто, мечтают поругаться в поликлинике и в МФЦ. А там все, будьте любезны.
1: Но то, что это останется неизменным, это 100%, конечно. Ян пишет: доброе утро, через 10 лет будет как в фильме «Пятый элемент».
2: Это там прям космос-космос?
1: Тоже кому-то женщина рыжая упадет в машину или что? Там летающие автомобили, все дела.
2: А вот Дмитрий считает наоборот: через 10 лет пещеры, охота и мамонты. А то есть, получается, они что, возродятся?
1: Вот через 10 лет и посмотрим, кто окажется прав. Либо Ян, либо Дмитрий.
2: А мне вот, кстати говоря, простите меня, мне вот интереснее пожить в пещерах все-таки. С мамонтами, охота.
1: Представляете, женщина, приручившая мамонта. Да?
2: Это я.
1: У меня две кошки и мамонт, кстати.
2: Конечно.
1: Вот, смотрите, да? Ольга Мажара. 915-0303-567, телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение. Продолжаем принимать ваши ответы на вопрос, каким мир предстанет перед нами через 10 лет. Шоу.

0: FM. Шутки.
1: О добрых и умных дельфинах рассказывают только те отдыхающие, которых они толкали к берегу.
0: И песни.

0: этот рай.
1: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор ФМ.
2: Не исключено, что лет так через 10 мы здесь в эфире Юмор ФМ будем разыгрывать летающий автомобиль. Но пока...
3: Так что? Пока тоже автомобиль.
2: Четырехколесный, да.
3: Да. А, кстати говоря, раньше, вернее, через 10 лет, мне кажется, будут и колеса, и крылья, и там еще какой-нибудь пропеллер. Но это, опять-таки, в будущем. А сейчас, кстати говоря, мы напоминаем, что мы кому-то позвоним. И я даже скажу, когда точно.
2: В самое ближайшее время.
3: Да.
2: Через несколько минут.
3: Скажу.
2: Да, совсем скоро здесь в эфире Юмор ФМ появится та самая шутка Николая Фоменко, которую кому-то из вас предстоит повторить, чтобы стать богаче на 3000 рублей и забрать у нас путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
3: Да, так что всем удачи, улыбок побольше, ну и, конечно же, классного настроения. Ровно через несколько минут мы позвоним вам, поэтому будьте наготовы. А сейчас готовы к тому, чтобы раз и улыбнуться.
2: Протоколы нелепых преступлений.
3: Именно.
2: В рубрике «Реалити
3: криминалити».
4: Спонсор ООО «Аллея Групп» представляет моторные масла «Ликвимоли». Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс вашего двигателя. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. «Ликвимоли».
1: Юмор ФМ представляет.
5: Криминалити.
1: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
6: Здравия желаю. Каждый опытный полицейский хочет издать книгу «Тысяча и один прикол-протокол». Но им нельзя разглашать служебные тайны. А мне теперь можно. Поэтому вот вам несколько зубодробительных фрагментов из протоколов.
5: Реалити криминалити.
6: Чтобы доказать товароведу магазина «Сапожок» Анна Бойко, что я сдаю сапоги, потому что у них слишком широкое голенище, мне пришлось их надеть ей на голову и застегнуть молнию. Также могу заявить в свое оправдание, что я не застегивал молнию до конца, чтобы товаровед Анна Бойко могла дышать. У меня сильно разболелся зуб. Флюс. Пошел, выпил, стало полегче. Пришлось повторить. Моя вина в том, что я с больным флюсом прополз под забором. Я, гражданин Сидоров, будучи сильно выпивший, принял свою тещу за черта, то есть немножко ошибся. При осмотре обнаружены различные предметы мужского туалета. Ботинок с левой ноги, расческа, пустая бутылка из-под водки и пьяный тракторист, который сбил электрический столб. Рядом... Трактор находится в тяжелом подбитом состоянии. И в заключении находится сейчас большая часть авторов этих объяснительных. Друзья, помните, протокол — это вам не шуточки, а серьезный документ. Ваш большой, местами огромный друг Игорь Мухич. Вам на че.
5: Реалити криминал.
1: Хорошая погода.
7: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Облачно с прояснением, местами дожди. Небольшой юго-восточный ветер. В Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Сатке до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 13. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Небольшой южный ветер. Ночью 3,8 градусов выше 0. Днем в четверг в Озерске, Снежинске, Златоусте, Миассе и Кыштыме плюс 24. В Карталах и Троицке до 26 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Сатке и Челябинске плюс 25.
1: Реклама.
8: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Супер игра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Какой дурак в России не любит быстрой езды по плохим дорогам?
0: Автомобиль за улыбку.
2: Николай Фоменко только что отметился в прямом эфире Юмор-ФМ с той самой шуткой, которая может сделать вас богаче. Богаче на 3000 рублей, а также поможет заполучить заветную путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль» за улыбку.
3: А всего-то надо ее повторить здесь, на Юмор-ФМ. Легко и просто это сделать. Вы видите, а если не видите, зайдите на сайт веселыйрадио.ру, и вы увидите, как с невероятной скоростью сейчас крутится наш улыбайзер. Мы его остановим через несколько мгновений и увидим одну единственную фотографию. Вот этому человеку мы и позвоним.
2: Попросим, кстати, повторить шутку.
3: Да.
2: Справится человек.
3: Да.
2: Не исказив смысл, либо же дословно произнесет шутку.
3: Да.
2: И заберет 3000.
3: Да.
2: И путевку.
3: Да.
2: В суперфинал.
3: Именно. А если вас там нет, тогда срочно добавляйте свою улыбку на сайте веселоярадио.ру. Быстро, легко и, самое главное, бесплатно. Давайте выяснять, что по поводу текущего, так сказать, элемента. Нет, сегмента.
2: 3, 2, 1.
3: Улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку.
3: Я вспомнила. И текущего забыла. Антон! В общем, Руслан из Москвы появляется у нас в улыбайзере. Ему мы как раз и будем звонить. Я надеюсь, он не забыл шутку Николая Фоменко, если ее поймал, и повторит ее прямо сейчас.
2: Давайте звонить Руслану.
3: Эпизод! Вспомнила слово.
2: Прекрасно. Звоним в Москву. Прямо сейчас звоним Руслану.
3: Но они просто похожи. Элемент, фрагмент, эпизод.
2: Все Т там содержат буквы.
3: Итак, Руслан, мы звоним вам из Москвы в Москву, благо недалеко. Искренне надеемся на то, что вы... Здравствуйте, Руслан, доброе утро. Это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». И вы, кстати, в прямом эфире.
2: Руслан, приветствуем вас.
4: Здравствуйте.
3: Вас выбрал наш улыбайзер. Ну, то есть вы на нас сейчас смотрите, улыбаетесь, и мы вам тоже улыбаемся. И готовы вручить 3000 рублей и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку». Один вопрос.
2: Какая шутка Николая Фоменко буквально только что прозвучала в эфире Юмор-ФМ?
4: Здравствуйте. К сожалению, не слушал радио, только проснулся.
2: В таком случае, Руслан, доброе утро.
3: Доброе утро! Просыпайтесь.
4: Доброе утро. Почему так рано позвонить?
3: А мы можем и раньше звонить.
2: Да, да, да. Надеемся, что хотя бы мы как-то украсили ваше пробуждение.
3: Руслан, давайте договоримся вот как. Смотрите, мы вообще в 4:30 встаем с Антоном пораньше.
2: И вы давайте тоже с нами.
3: Да, ваша улыбка остается в улыбайзере. Можем позвонить еще раз в любую минуту, в любой момент. Вот шутки-шоу начинается в 7:00. Вот в 7:00 и обязательно просыпайтесь. Хорошо?
4: Понял, хорошо. С 7 буду дома включать
3: радио. Все.
2: Прекрасно, прекрасно. Руслан, вам хорошего дня и настроения обязательно на 5 с плюсом. Все подробности нашей суперигры на сайте веселоярадио.ру. Ну а данный эпизод от игры будем завершать. Остается только снова запустить наш улыбайзер, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
3: Ведь игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

назло судьбе, разлучнице судьбе, вновь позабыну тебе и тихо повторю, кто сказал тебе, ну кто?

0: Реклама.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Там, где каждый пытается что-то сказать. «Экслантикс ЕТ» — это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер «Экслантикс ЕТ». Слушайте тишину.
3: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
4: Наелся ли я?
5: Ни в коем случае.
6: Ну что, рискуем?
3: Новые города. Новый сезон.
6: Поехали.
3: Особенности национальной кухни. 16 мая в 9.15 на ТВ3. 16+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Мажара. Это вам не шутки. Это шутки-шоу на Юмор-ФМ.
1: 13 мая на календаре — Всемирный день техники для будущего. Именно такой праздник отмечается сегодня. Мы предлагаем вам представить мир через 10 лет. Каким он будет, по вашему мнению?
2: Вот Александр говорит, значит, сел в лифт в своем доме, вышел на работе. Транскар называется.
1: Ну, практически, да. Телепорт, я надеюсь, уже изобретут.
2: Ну,
1: чтобы даже уже до лифта не нужно было идти.
2: Но, с другой стороны, знаете, вот все-таки в пути есть тоже своя прелесть. Я вот когда возвращаюсь с работы домой, смотрю на эти красоты наши. Леса, поля, моря. А нет, так далеко я не езжу, моря не вижу, но это же красиво. Это, ну вот с другой стороны, когда в метро едешь, там ничего красивого ты не видишь.
1: Да.
2: Только грустные лица людей.
1: Ну иногда, кстати, красивые лица. Грустные, красивые лица.
2: Грустные, красивые
1: лица. А по поводу, кстати, сел в лифт и оказался на работе, и знаю одного музыкального продюсера, у него так и есть. У него музыкальная студия в том же доме, где он живет.
2: Ничего себе!
1: Да.
2: Вот
1: не
2: это
1: будем
2: же
1: называть
2: вот люди.
1: Имена.
2: А мне кажется, я знаю, о ком идет речь, но не будем называть эти имена, давайте назовем другие. Антон Бурный на Юмор-ФМ с вами проводит это утро.
1: Ольга Мажара тоже здесь, в эфирной студии.
2: Всем доброго, бодрого.
1: Ага.

0: на Юмор-ФМ.
1: Следующий юмор мы собрали для вас в рамках этого часа. Лучшие миниатюры проекта «Лига городов» под занавес 60 минутки.
2: Ну а еще раньше, кстати, любимая фирменная трижды обладательница золотого микрофона радио Мани. Не реклама, ты что, увидел бегущую строчку у меня?
1: Да, вот эти глаза, которые куда-то в небо устремлены.
2: А я такая думаю, 3, 4, 5 или 10, сколько у нас уже золотых микрофонов?
1: Сколько бы не было, все наши, конечно. Ну а еще раньше здесь герой любимого скейт-шоу. «Однажды в России», только лучшие специально для вас.

0: Мишочек Игоревич, я вообще не понимаю, какого лешего мы здесь сели. Но смотря в течение 2 часов, как у танцоров в обтягивающих колготках яички постепенно синеют, я сюда пришла просто пофоткаться, чтобы все от зависти сдохли, что я была в большом.
1: Вот, кстати, Янчик, ты когда в соцсетях под своей фотографией пишешь «смотрите, я хожу по большому», это... Люди даже не успевают досмотреть, как прогрузится фотография, просто перелистывают и все.
2: Руки убрал, я сказал!
3: Стоять!
2: Руки убрал!
3: Стоять!
2: Убрал руки!
3: Вам сюда нельзя!
2: Это тебе сюда нельзя было, в этот мир! Ты швейцарская обслуга тут стоишь! Да если б твоя мать знала, что ты пригодишься только двери открывать, она б тебя с самолета на вилла родила! Понятно? А Денис Игоревич пришел сюда приобщиться к прекрасному!
3: Дело в том, что если вы хотите посмотреть... Балет! Вам нужен билет!
2: Эх ты, гаденыш, а! Ты че не пойму, ты эту дверь все время башку себе открываешь, а? Ты видел, сколько билет стоит? 1 000 000 рублей! Не за вагон угля, не за 47 тысяч огурцов, а за билет в театр!
3: Ну, такая здесь стоимость!
2: Ах ты, обслуга театральная, какая стоимость! Ты че, не пойму, у тебя в башке вместо мозгов скворцы, а?
3: Мужчина, послушайте, послушайте, да, в жизни так бывает. Действительно, жизнь вообще несправедливая штука. Вы думаете, мне что? Да об какачке очень сильно нравится в 21 веке в таком костюме ходить, а? Или вот это ходить, вот это постоянно людям двери открывать, они как будто тупорылые, тупорезы не могут понять, как дверь открывается. А я им: здравствуйте, заходите, пожалуйста. Я сам этого балета никогда в жизни не видел, потому что у меня нет денег на билет. Даже те, кто танцует этот балет, у них тоже нет денег на билет, и поэтому они сами танцуют вслепую. Так уж принято у нас в большом. Проваливайте, иначе я буду вынужден применить шокер.
2: О, напугал козла капустой. В голодные времена, то есть в любые, Денис Игоревич в метро успевал между вагонами на контактной рельсе крысу пожарить, понятно? Так что мы остаемся здесь и будем смотреть балет.
1: Блин, мужик, что? Прикольный ты.
2: Я прикольный?
1: Да. В целом-то, Янчик, ну нам что, мы здесь пришли сюда, чтобы ты просто пофотографировалась и все. Ты же это сделала.
0: Угу.
1: Ну и поехали домой. Все, короче, мужик, давайте. Теперь это ваши места. Хорошего вам вечера. Все, наслаждайтесь.
2: Михаил Игоревич, спасибо огромное вам, вам и вашей образованнейшей, прекраснейшей, умнейшей даме.
4: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ. Реклама спонсора.

0: Что это?
1: Это ваш новый автомобиль.
0: А за что это?
1: За улыбку. Вашу неповторимую улыбку.
0: Это что ж получается? Улыбнулся и выиграл автомобиль?
2: Миллион за улыбку. Хорошо. Автомобиль за улыбку. Лучше. Любимая всеми суперигра. Новый суперприз.
0: Автомобиль!
2: Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор.ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и добро пожаловать за руль!
0: Это просто, это бесплатно, и это автомобиль.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра. В новом сезоне на Юмор.ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Нашел пару седых волос в конфете под названием «Старик Хоттабыч». Как думаете, они еще работают?

0: на Юмор-ФМ.
1: И снова есть чем с вами поделиться, снова есть что рассказать. Информация в первую очередь для тех, новость в первую очередь для тех, кто уже, вот знаешь, кому не интересен формат All Inclusive, полежать с каким-нибудь коктейльчиком безалкогольным на шезлонге под жарким турецким, например солнцем. В общем-то, можно потратить денег и уехать на 22 дня в Китай.
2: Так.
1: В настоящий храм Шаолинь.
2: Да ладно, прям вот в настоящий?
1: В настоящий, да. В общем-то, 22 дня ранних подъемов с рассветом. Будут бить палками и всячески испытывать на выносливость. В стоимость также включено питание, проживание, интенсивный курс кунг-фу и изучение китайского языка, а также возможность посетить такие города, как Пекин, Шанхай и Диснейленд.
2: Город Диснейленд знаменитый. Ну. Слушай, ну вот прям интересно, это что будет за 22 дня экспресс-курс по китайскому?
1: Экспресс-курс по китайскому, по кунг-фу.
2: Обалдеть.
1: То есть палками ты нормально там насобираешь. И все это, кстати, обойдется в 99 тысяч рублей с человека.
2: Ну, кстати, это немного. Единственное, что...
1: Ну, кстати, мы можем дешевле вас палками отходить, если надо.
2: Вот, кстати говоря, я как-то смотрела видосики одного блогера китайского. Так вот, его не пустили в настоящий Шаолинь, но есть какой-то ненастоящий. Вот, может быть, это даже не настоящий Шаолинь.
1: Ну, наверное, да, к тем вот прям монахам, которые там уже годами. Вот наверняка вот. что-то подобное,
2: туристическое построили рядышком, говорят, а это Шаолинь.
1: Да, в общем, это вам не турецкий All-Inclusive, друзья.
2: Слушай, ну, давай вот рядом с технопарком НТВ построим Шаолинь. И тоже там будем, значит, барыжить деньги.
1: Задумайтесь, да, в общем-то, неплохой заработок может получиться.
2: Недалеко уйдем от Китая в Южную Корею, всего-навсего. Там, ну, я не знаю, это что за люди? Это что за люди? Они придумали,
1: это
2: значит.
1: Это южнокорейцы.
2: Это я знаю. Так вот, эти люди придумали что-то невероятное, чего вот лично мне прям не хватает. Значит, они продают что? Бананы.
1: Лабубу они придумали.
2: Подожди.
1: Так, давай.
2: Ну, лабубу они тоже придумали. Они продают банановые наборы на каждый день. То есть, скажем так, бананы-неделька. Желтый. Чуть менее желтый. И, короче, там, чтобы они сразу не почернели все разом.
1: По степени созреваемости.
2: Да.
1: Ну, слушай, это хорошая идея, действительно.
2: Это настолько круто, это настолько надо заморочиться, что, мне кажется, наши торговые сети не станут это делать.
1: Да, иногда тут у нас покупаешь кота в мешке. Сегодня они были прекрасные, спелые.
2: А завтра зеленые. Ну, типа, мол, когда-нибудь дозреет. Но вообще, слушайте, это прям очень крутая история, потому что нельзя же все сразу 7 бананов есть. Ну, чисто... Нет, чисто теоретически.
1: Да, звучало сейчас как вызов. Как это нельзя 7 бананов съесть?
2: Ну вот, короче, завтра мы узнаем, съест Антон 7 бананов за раз или нет.
1: Такие новости к этой минуте. Ну а прямо сейчас давайте к юмору. Не реклама, наш фирменный пародийный проект, юбилейный сезон в эфире Юмор-ФМ.
0: А у нас... Юбилейный сезон. Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Не хватает денег на автомобиль, мотоцикл, мопед, скутер, велосипед, самокат и даже моноколесо? А передвигаться по городу хочется с ветерком? ООО «Альтернативный городской транспорт» представляет. Федеральная сеть «Ишак Шеринга» «Веселый осел».
4: Чрезвычайно популярный в очень Средней Азии и желтой жаркой Африке ишак шеринг наконец-то доскакал и до России.
3: Добрые, послушные и неприхотливые ослики идеально входят в плотный транспортный поток большого города.
4: Входят и замечательно выходят.
3: Забудьте про правила и ограничения. Можно по тротуару, можно по выделенке, можно без прав, можно бесплатно, по платной, можно под шоссе. Можно через двойную сплошную. Можно на желтый. Можно на красный. Можно без шлема. Верхом на ослике. Возможно все.
4: Просто найдите в вашем городе привязь с прокатными осликами, опустите вкусную морковку в широко раскрытую пасть и навсегда забудьте о пробках и расходах на бензин.
3: Федеральная сеть ишак шеринга «Веселый осел».
4: Оседлай осла своей мечты.
5: Вы любите печеньки? Просто обожаете печеньки. Не представляете жизнь без печенья. Но коллеги постоянно тырят печеньки с вашего рабочего стола. Ха-ха! А ведь это ваши печеньки, которые вы так любите.
3: Стоп! У этой проблемы есть решение. Ультразащищенный офисный контейнер для печенек «Печенек». Надежная защита ваших печенек. Сканеры отпечатков и сетчатки. Детектор дыхания. Реагирует исключительно на голос хозяина.
6: Oh my.
3: А если кто протянет руку за вашими печеньками...
7: Больно-то как? Ёшкин кот!
3: Печенек. Руки прочь от печенек. А также попробуйте нашу новинку. Огнеупорный сейф для чайных пакетиков «Половец».
5: Ну, кто еще тут хочет чаю с печеньками?
3: Печенек и «Половец». На страже вашего чаепития.
5: Отныне и навсегда. Это только ваши печеньки, которые вы так любите.
8: Это беспощадное солнце так вредно отражается на моей коже. Даже не представляю, что мне делать.
3: Отставить панику. Вам поможет женский солнцезащитный костюм «Гюльчатай».
8: Солнцезащитный? Это то, что мне нужно.
3: О да, забудьте про солнечные очки, защитные кремы, широкие шляпы и зонтики. Костюм «Гюльчатай» на все 100% защитит вас от вредных ультрафиолетовых лучей.
4: А также от ветра, дождя, снега, жары, холода и любых других погодных явлений.
3: Созданный на базе гражданского комбинезона противохимической защиты 4 уровня, костюм «Гюльчатай» прикроет вас от макушки до самых пяточек.
4: А встроенный климат-контроль и мультимедийная система сделают вашу пешую прогулку особенно комфортной.
3: Система обзора 360 градусов, интеллектуальный противоударный каркас, режим заднего хода, парктроник,
4: широкий выбор навесных сумочек и других модных аксессуаров. Вес костюма всего 18 килограммов.
3: Солнцезащитный костюм «Гюльчатай». Мечта каждой женщины.
8: Милый, шуба отменяется. Покупаем «Гюльчатай».
9: «Гюльчатай». Открой личико, а?
3: Подробности на сайте веснушкизло.рф.
9: Личико-то открой.
0: Юбилейный сезон на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
4: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
5: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
6: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
5: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
6: Каких 5000?
5: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам. Росбанкрот.
7: 8-800-350-16-16.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Юмор ФМ

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Девушки, переходите на раздельное питание. Завтрак с Андрюшей, ужин с Алешей.

0: на Юмор-ФМ.
1: Каким же мир будет через 10 лет, по вашему мнению? В этом вопросе продолжаем разбираться. Виктор отметился в веселом чате, написал следующее. Через 10 лет люди перестанут думать.
2: Почему?
1: ИИ победит.
2: ИИ?
1: Да, это как ИИ. Начать считать на калькуляторе и заметить, что умножаешь дважды два в нем.
2: ИИ — это кто? Искусственный интеллект? Да, или, может быть...
1: Игорь Игоревич.
2: Да. Ну, тут вариантов, на самом деле, знаете, очень много. Ну, очень. Не, на самом деле, никто нас не победит.
1: Тут я, на самом деле, с Виктором соглашусь, что иногда начинаешь вот какие-то даже самые простейшие вещи, по сути, даже ответ, на который ты знаешь, но перепроверять себя в интернете.
2: Это другое. Это ты просто себе не доверяешь. Вот Анатолий, кстати, написал, что, значит, через 10 лет виниловые пластинки, отделение почты переполнены письмами, почтальоны, ну, просто не успевают относить письма. Прям как сейчас, кстати говоря. Ждешь и ждешь их месяцами. Кассетные магнитофоны, виниловые пластинки, на улицах снова лошадиные повозки. А потом я проснулся. Слушайте, но лошадиные повозки, они ведь и сейчас есть. Вот, например, когда приезжаешь в Коломну, там они, ну, короче говоря, барыжат.
1: Гужевой транспорт.
2: Да, но там как бы все в тему. Ты, мол, в старинном городе, вот он, значит, красивый дом, а здесь вот лошадка.
1: А вот извозчик.
2: Да-да-да-да-да. Они, кстати, одеты точно так же и говорят на непонятном языке. На старорусском.
1: 915-0303-567, скажем, на понятном языке. В общем-то, продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты. Пишите, каким мир будет через 10 лет, по вашему мнению.

РФМ. Шутки. Спасатели уже 3 дня не могут остановить девочку, которая прыгает на батуте в комнате с натяжным потолком. И песни.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Чем мы тут с вами занимаемся на ежедневной основе? Даем вам отличную возможность оказаться в суперфинале суперигры «Автомобиль за улыбку» и забрать тот самый главный приз четырехколесного друга – автомобиль.
2: Да, именно так и есть. Главное – улыбайтесь, кайфуйте, наслаждайтесь, слушайте Юмор-ФМ. А кайфовать и наслаждаться, ну, просто без Юмор-ФМ невозможно.
1: Это не считается.
2: А так это и не получится, и не, Антон. Да. Так вот, слушайте, ловите шутки Николая Фоменко, те самые, которые дарят вам возможность заполучить автомобиль. Повторяйте шутку в эфире, забирайте 3000 рублей сразу же и путевку в суперфинал суперигры.
1: Автомобиль за улыбку. О, как слушайте, двое из глаза лисьи у Мажары. Ну что, будем говорить одновременно что-то сейчас? Да? Все подробности на сайте веселорадио.ру, официальном сайте Юмор-ФМ. Добро пожаловать. Там же, кстати, своей улыбкой можно и нужно поделиться. Ну а мы с вами поделимся качественным юмором.
2: Здесь лучшая миниатюра проекта «Лига городов».
0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют. Лига городов, это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор-ФМ. Это Лига городов. Встречайте. Команда Бамбалейла. Мытищи.
3: Я пригласила главную разведенку страны. Гарик Харламов.
4: Эй, привет, ТНТ. Я иду, сейчас. Все, я подхожу, все.
5: Это он.
3: А можно как-то побыстрее?
4: Я когда-нибудь сдохну на этой работе.
3: Серьезно, Харламов? Да что он знает о проблемах разведенных женщин?
4: Я знаю, сколько они стоят в месяц. У меня 2 развода за плечами, 2. Я одной жене отдал половину дома. Второй жене отдал половину дома. Они сейчас вместе сидят в целом доме, меня обсуждают. А мне из бани все слышно.
3: Может, лучше песню споешь?
4: Все не применишь. Одну минуточку. Как вам? Хорошо. Тогда другая. Философская. Если есть кандалаки, значит, есть кандокраски. Если есть карибидис, значит, есть табаскобидис. Если есть кравец-маринка, значит, есть кравец-большая театровка. И если есть буряты, значит, есть мглое небо кроет яты. И если есть Бамбалейла, значит, есть Петардалейла.
3: Гарик, остановитесь, мы вообще не понимаем, о чем вы поете.
4: Сейчас поймешь. Лепрекун с винирами рэп читает там. В пиджаках 3 гномика, 2 клевые мадам. Там засунуты в золото, борются хлыщи. У каждого второго на роже есть прыщи.
3: Ну и что это?
4: Это Лига городов. Это ТНТ.
3: Так быстро пошел отсюда.
4: Хорошо, но при одном условии.
3: Каком?
4: Не быстро.
0: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Облачно с прояснением, местами дожди. Небольшой юго-восточный ветер. В Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Сатке до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 13. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Небольшой южный ветер. Ночью 3,8 градусов выше 0. Днем в четверг в Озерске, Снежинске, Златоусте, Миассе и Кыштыме плюс 24. В Карталах и Троицке до 26 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Сатке и Челябинске плюс 25.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Объявление. Гадалка принимает только по записи. Придешь нежданным, уйдешь негаданным.

0: Бурной и Мажара.
1: Давайте подводить итоги сегодняшнего эфира, друзья. 13 мая на календаре. Всемирный день техники для будущего. Вот такой праздник отмечался сегодня. Мы с вами пытались в это будущее сегодня заглянуть хотя бы одним глазочком. Спрашивали, в общем-то, каким мир будет, по вашему мнению, через 10 лет?
2: Да, и, кстати говоря, ну, знаете, некую картинку штрихами, такими эскизиками мы нарисовали. Mm-hmm. Но, а с другой стороны, каким же этот мир будет, узнаем через 10 лет?
1: Да. А вы знаете, каким бы мир ни был через 10 лет, мы продолжим вам дарить шутки, песни.
2: Конечно. И хорошее настроение.
1: Обязательно.
2: И здесь будем все те же мы. Антон Бурный, Ольга Мажара.
1: Да? И уже 40-летняя Настя Иванова, которая появится здесь далее в эфире Юмор-ФМ. Ваши приветы прозвучат в обязательном порядке. Соответственно, в любой момент не забывайте о том, что может появиться и шутка Николая Фоменко, та, которая может сделать вас богаче на 3000 рублей. И не упустить свою возможность вместе с этой суммой заполучить путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Да, всем удачи, классного настроения. И прям вот, чтобы все было, ну, все как мы любим. Мяу-мяу и мур-мур-мур.
1: Ну вот лучше бы пожелания в среду, 13 мая, придумать было невозможно.
2: Слушайте, только вчера начали работать, а уже среда. А завтра четверг. А четверг это что? Это препятница. Так что встретимся в состоянии препятница уже завтра в 7:00 на Юмор-ФМ.
1: Всем легкой, короткой рабочей недели. До завтра в 7 часов утра в студии Юмор-ФМ появится она, Ольга Мажара.
2: Антон Бурный, а мы это разве не говорили?
1: Нет еще.
2: А, да?
1: Или говорили?
2: Говорили.
1: Да неважно, знаешь.
2: Антон Бурный, Ольга Мажара, Антон Бурный, Ольга Мажара. О хороших людях можно говорить бесконечно.
1: Так, чтобы вы имена наши не забыли. Завтра напомним с утра. Все, чао, пока. До завтра. Далее в эфире Настя Иванова.
0: Шутки шоу на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
2: Категория 16+.
3: Юмор

0: Снежински полдень. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Девушки, помните, если в 19 вы закатываете глаза, то в 35 будете закатывать помидоры.

0: Пока сейчас пела Юлия Савичева, знаете, о чем подумала? А между прочим, наши слушатели, слушатели Юмор ФМ, они вообще всегда находятся рядом где-то. Вот прям даже можно сказать в одном пространстве, даже можно сказать, что в одном помещении. И знаете почему? Потому что они загружают свои улыбки на сайт веселорадио.ру и потом ежедневно, ежесекундно и ежеминутно крутятся в этом улыбайзере их фотографии. Соответственно, они находятся рядом друг с другом. Но если вы тоже хотите быть частью этой команды, ну и, конечно, побороться за новый классный автомобиль, то, друзья, предлагаю вам вступать в нашу суперигру на сайте веселорадио.ру прямо сейчас. Загружайте улыбку, слушайте внимательно. Далее ловите шутки Николая Фоменко, ждете, когда же мы вам позвоним. Ну а после звонка отвечайте на вопрос, какая шутка прозвучала только что. И если вы отвечаете верно, забираете 3000 рублей, становитесь нашим суперфиналистом. И, возможно, именно вам в этом году в суперфинале мы подарим новый классный автомобиль. В общем, присоединяйтесь. У микрофона с вами Айот. Утро продолжаю я, Настя Иванова. Доброе утро, здравствуйте. В веселом чате буду, как и всегда, передавать ваши приветы, поздравления и шутки. Пишите на наш номер +7 915 0303 567. Пишут и спрашивают, куда же можно писать. Да везде можно писать. Макс, Телеграм, СМС-сообщения, все приветствуются. Самое главное, не забывайте подписываться.
1: Спонсор ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл» в Челябинске.
2: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите. Такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
3: Юмор ФМ представляет.
4: Снова в нашем зале.
3: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
5: Мы начинаем КВН.
3: Сборная Челябинска и Магнитогорска. Уездный город.
6: В эфире на Медне. В знак солидарности дети из уездного города, из детсада «Яблочко», готовят номер «Яблочко».
7: Здравствуйте.
6: Здравствуйте!
7: Мы уже здесь.
6: Фонограмма готова?
7: Готова.
6: Поехали.
7: Поехали. Что такое фонограмма? Ребята, готовы? И... Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Встали на место, раз, два, три. Костя руку вверх поднял, Женя ногу правую, Аркаша в носу не ковыряется, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Вот выходит Костенька, Костя не волнуется, в зале сидит мама, деньги на пластилине сдала. Аркаша встал на место, Костя все достаточно. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Вот выходит Женечка, у Жени все получится. Ребята не обижают Женечку, Женя встал на место. Женя встал на место. Женя, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Вот выходит Аркашечка, Аркаша не репетировал, стекло разбил в группе, думал, я не узнаю, но я-то все узнала, Сережа молодец.

0: те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.
1: Бежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи. 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Марина была по гороскопу весы, а по весам телец.

0: FM. Шутки.
1: Если ваша девушка перестала делать эпиляцию, значит, у нее, кроме вас, никого нет.
0: И песня.

0: Маша.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Здравствуйте. Такой вопрос. Мы делаем ремонт, а свекровь везде активно хочет поучаствовать. В выборе стен, мебели, сантехники. Подскажите, пожалуйста, как ее вежливо остановить и не обидеть?
1: Сатья отвечает.
3: Подвал, цепи, кляп, наручники. Наручники, да. Но с другой стороны, есть, вдруг она финансировала что-то. Неизвестно, такое тоже может быть. Поэтому, если она спонсор, внимательно ее слушайте. Она все рассказывает, и вы так не делаете. Прямо записывайте, чего делать не надо, потому что, ну, 100% это что будет? Это все будет лепнина, это все будет обои в розах, да, хрусталь, все в линолеуме, включая стены. А потом, когда все это будет готово, она обидится, но на новоселье сказать: давайте выпьем за мою любимую маму, которая помогла нам советами. Благодаря ей получился этот шедевр. Мама, спасибо. Когда мы будем строить дом, мы обязательно позовем тебя. Ну ладно, маленькая история про себя. Помню, я как-то решил поклеить обои. Да-да, я только женился и поклеил обои. И я поклеил во всех комнатах. Везде кирпичики. В комнате были кирпичики, в спальне были кирпичики, кухня была в кирпичиках. А у меня еще оставались кирпичики. Я изнутри обклеил шкаф на кухне. Вот так, тоже кирпичиками. Жена сказала: очень хорошо. Но, по-моему, лимит кирпичиков в жизни в этой закончился. Больше меня не подпускают. Хорошо, что на первом ремонте это случилось. А потом как-то было, мы делали какой-то ремонт. Она говорит: хочешь поклеить обойки? Я говорю: нет. Она говорит: я имею в виду выбрать, какие тебе нравятся. Ты же любишь обойки? Я говорю: а где? Она говорит: вот здесь, на этой стене. Вот, ну, прямо одна стена, вот квадрат такой. Я говорю: хорошо. Ну, я уже понял, я был человек серьезный. Какие кирпичики? Ну, да. Камыш. Камыш, или бамбук, или камыш, ну что-то такое. Наклеил красиво. Через неделю там шкаф поставили. Устроили, да.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Шутки, песни, плюс. Для вас поет и шутит Катя Лель.
1: Как-то в конкурсе мисс Уренгой не дали победу девчонке худой. Обломилась доска.
0: Шутки, песни, плюс. Шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Не валяйте в снегу, Валерика, но в тепло его тоже нельзя.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
3: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Torres, Каранда и Tivoli. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
4: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Exlantix ET – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Exlantix с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Exlantix ET. Слушайте ощущения.
8: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Disney и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут полтора часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
5: Категория 16+.
0: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Вчера заказал жену на час, потом мужа на час. Целый час смотрел, как выглядит нормальная семья.

чат. Время веселого чата на Юмор-ФМ. Шутим, передаем привет и поздравляем, как и всегда, все как мы любим, знаете ли. Вот пишет нам, например, Алексей. Привет, Юмор-ФМ, я Алексей из Москвы. Привет, Алексей из Москвы. Мы, Юмор-ФМ, тоже из Москвы. Идем дальше. Татьяна из Воронежской области передает, что очень сильно любит мужа Александра. Татьяна, передали. Александр нам дальше еще один пишет. Пламенный привет Саше, Валерии и Тане. Ребята, держитесь, до обеда осталось немного. А вообще, это Елена написала, а в профиле написано Александр. Ну, в общем, и Елена, и Александр, и все вам передают приветы. Значит, дальше. Привет всему Екатеринбургу от Андрея, всем тем, кто слушает Юмор-ФМ. Супер. Доброе утро, Россия! Пишут нам из Кемеровской области. Правда, не подписались. Ну да ладно. Шутка у нас есть. Ты сейчас где? В шоке. Подожди, не выходи, я сейчас тоже подойду. Класс, идем дальше. Есть еще от Алисы. Привет, летит он Сергею и Дмитрию. Пишет, мальчики, доделываем работу и идем домой. Интересно, в каком городе вы живете, что вы уже работу доделываете и идете домой. Так, а есть еще одна шутка от Екатерины. Женщине для счастья нужна всего одна вещь, но каждый день новая. Друзья, до конца часа вам понадобятся анекдоты самого лучшего Дэна. В финале часа Жванецкий, маэстро. Да, монолог. Ну а веселый чат ровно через час. Наш номер плюс 7-915 0303-567. Пишите и подписывайтесь. Веселый чат. Поделись

0: Спонсор ООО «Ле Групп» представляет моторное масло «Лопаль», созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Современные допуски и высокотехнологичная формула обеспечивают максимальную защиту вашего мотора. «Лопаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самый лучший.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: Согласитесь, приятно, да, друзья, когда у вас в магазине спрашивают паспорт. Итак, в магазине. Бутылочку пива, пожалуйста.
4: Паспорт есть? Нет.
3: Тополиный пух?
4: Жара июль.
3: Все понятно. Вам какое? Поговорим о вкусной и здоровой пище. Обычная российская семья садится ужинать.
4: Дорогая, что у нас сегодня на ужин?
3: Гречка.
4: С чем?
3: С чем я тебя и поздравляю. Друзья, представьте, очень интеллигентный мужчина забирает свою дочку из детского сада, а воспитательница ему жалуется. Игорь Петрович, ваша Леночка меня сегодня послала 3 раза нахрен.
4: Светлана Петровна, говорит Игорь Петрович, ну что, она таких слов не знает. А как получилось? Он говорит, да что вы взяли-то вообще? Да ничего, у нас был полдник. Я говорю, Леночка, кушай яблочко. Она говорит, я не хочу. Я говорю, ну как не хочешь? Надо кушать, кушай яблочко. Она говорит, Светлана Петровна, идите нахрен.
3: Да не может быть. Так сказала? Он говорит, ну, конечно. Ну, нормально показалось. Она говорит, я тоже так подумала. Я еще раз у нее спрашиваю. Леночка, скушай яблочко. Она мне так четко говорит, Светлана Петровна, идите нахрен. Не, ну подождите, ну не может, она не знает таких слов. Может, кто-то из детей сказал. Она говорит, послушайте, я всех вывела из помещения и опять спрашиваю у нее 3-й раз уже. Я говорю, Леночка, кушай яблочко. На что она мне так четко 3-й раз, повторяя одно и то же, говорит, Светлана Петровна, идите нахрен. Ну что-то надо сделать с девочкой, понимаете, Игорь Петрович? Он говорит, ну хорошо, конечно же, я поговорю, но неужели вам с первого раза было непонятно, что Леночка не очень любит яблочки?
1: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор ФМ. Реклама спонсора.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
7: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
1: Хорошая погода.
8: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
9: Чего такая довольная, Вера?
10: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
9: А что в ней такого-то?
10: Ну как, коммуналку платить без комиссий – это плюс. Каждый месяц проценты на остаток. Еще плюс – при покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
9: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
11: Карта одна, плюсов много. Социальная карта челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
12: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Облачно с прояснением, местами дожди. Небольшой юго-восточный ветер. В Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе – плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Сатке – до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске – плюс 13. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Небольшой южный ветер. Ночью 3,8 градусов выше 0. Днем в четверг в Озерске, Снежинске, Златоусте, Миассе и Кыштыме – плюс 24. В Карталах и Троицке – до 26 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Сатке и Челябинске – плюс 25.
1: Реклама.
13: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
14: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу. Поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
15: А теперь к новостям автобизнеса. В «Планете Авто» яркий, стильный, инновационный смарт-кроссовер «Jetour Dashing» всего за 2 миллиона 159 тысяч рублей. «Jetour Dashing» – ваша территория комфорта. «Планета Авто», братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82.
16: Любой автомобиль под ваш бюджет и стиль. «Планета Авто».
17: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.
18: Юмор ФМ. Хорошие новости.
19: Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
20: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, теннет, теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
21: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10.
12: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске расскажу об изменениях и новинках. На смену холодам и дождям на Южном Урале придет жара. Хоккейный клуб «Трактор» нашел тренера на новый сезон. А челябинцы выбрали тему главного ледового городка. На Южный Урал после сегодняшних дождей придет 28-градусная жара. Об этом сообщает портал «Урару» со ссылкой на гидрометцентр. Пока активный атмосферный фронт еще удерживает похолодание и дожди. Местами сегодня могут пройти и ливни, а вот на юге региона осадков не ожидают. И если минувшей ночью еще наблюдались заморозки до минус 2, с сегодняшнего вечера должно начаться потепление. Южные потоки принесут прогрев днем до 23-28 градусов. Синоптики отметили, что под конец недели в Челябинске ждут уже почти летнюю жару. Ночные температуры превысят 10-градусную отметку, днем ожидают плюс 25-27. Челябинцы выбрали тему ледового городка, который в декабре появится на площади Революции. Почти половина жителей, 47%, отдали предпочтение теме признания города культурной столицей России 2027 года. Ранее сообщалось, что на выбор среди тем также были представлены «Книга вокруг света за 80 дней», герои произведений Эдуарда Успенского и Корнея Чуковского и классическая тематика «Зимняя сказка». Голосование шло до 10 мая. Напомню, минувший зимой ледовый городок был оформлен в честь грядущего 290-летия Челябинска. И о спортивных переменах. Новым главным тренером челябинского «Трактора» станет Скотт Гордон, пишет издание «Спорт-экспресс». У 63-летнего американца богатый опыт работы в НХЛ и других лигах. Кроме того, он входил в штаб сборной США на Олимпиаде 2010 года и чемпионатах мира. Издание отмечает, что результаты у Гордона по карьере противоречивые, но он неплохо развивал игроков, помогая выходить им на новый уровень. Достаточно спокойный по натуре человек, бывший вратарь. Напомню, челябинский «Трактор» в этом году завершил сезон, проиграв в первом раунде плей-офф КХЛ казанскому «Акбарсу» с итоговым счетом в серии 1-4. Последние несколько месяцев черно-белыми руководил Евгений Корешков. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
18: Всегда хорошие новости.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Она думала, что он без ума от нее. Оказалось, он был без ума и до нее.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Демографический взрыв. Очень смешно. Заголовок смешной. Значит, я говорю, что делается? Мой дядька поехал на свадьбу в Мелитополь и умер. В одной комнате свадьба, в другой покойник. А что делать? Люди съехались. Тетка вошла в соседнюю комнату и умерла. Тесть вошел в трамвай и умер. Знакомый вошел в кино, сел в пятый ряд и не встал. Родственник включил свет и загнулся. Называется демографический взрыв. Тот вошел к министру, рухнул. Министр что-то хотел ответить, упал. Референт стал кричать на буфетчицу, рухнул в салат. Сосед вышел за калитку, повис на столбе. Дворничка пол засова задвинула и скончалась. Муж открыл окно и дал дуба. Сын сел в такси и в реанимацию. Дирижер взмахнул палочкой, рухнул головой в пюпитр. А забеременела в указанный период всего одна женщина. Спасибо за поддержку. Спасибо большое. Очень приятно. Ну, вы все-таки мужественные люди. Я только что был в одном очень большом месте. Жалобу мою разбирали. Ну, пока пропуск выписали, пока я туда попал, не буду говорить, вы только расстроитесь. Ну, к концу дня пропустили. Стою у окна, жду. Тут открываются двери и выходит... Ну, что говорить, вы только расстроитесь. Ну, очень большой человек. Ну, как сказать, чтобы вы поняли. Ну, в общем, вся наша область вместе с нами у него... Ну, не буду говорить, где. За ним человек 50 с папками. Я прижался к окну, они мимо идут. Я стою, сердце восторгом переполняется. Я не сдержался. Здравствуйте, Аким Андреевич. Он уже прошел вперед, вернулся и руку мне пожал. И тут знаете, что было? Они все стали возвращаться и руку мне пожимать. Никто меня не знает, я никого не знаю. Здрасте, здрасте, добрый день, доброе утро, здрасте, добрый день. Самый маленький из гардероба вернулся, руку мне пожимать. А в дверях Аким Андреевич приподнял шляпу и сказал: «До свидания». Все стали поднимать шляпы и говорить мне: «До свидания, всего доброго, будь здоров, всего лучшего». А я стоял наверху окна и кричал: «Всего хорошего, дорогие товарищи! Всего лучшего, приходите еще!» И забыл про все свои жалобы. Очень мне приятно было. С кем он меня перепутал? Ну, не буду говорить, вы только расстроитесь.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
7: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
8: Наелся ли я? Ни в коем случае.
9: Ну что, рискуем?
7: Новые города, новый сезон.
9: Поехали.
7: Особенности национальной кухни. 16 мая в 9:15 на ТВ3. 16+.

0: Снежинске 13 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Экологи потребовали запретить улыбку, потому что от улыбки станет всем теплее.

0: Как будто бы под эту песню только что и делаете, это собираться в отпуск куда-то. А несмотря на то, что здесь я не поет про то, что goodbye, но нет же, настроение совершенно другое. Я надеюсь, что у многих настроение именно отпускное, несмотря на то, что мы только как будто бы отдохнули. Друзья, пусть у вас все обязательно получится, пусть будет обязательно классная погода за окном, будет хорошее настроение, и, конечно же, пусть у каждого обязательно будет отпуск. Ну, а если даже нет, не волнуйтесь, мы с вами песнями на юмор-ФМ и шутками все равно будем создавать вам летнее классное настроение. Если вы еще зайдете в трансляцию на сайте веселорадио.ру, увидите наши желтые баннеры, наши желтые экраны. Все, вот вам, пожалуйста, солнышко. Всем привет, здравствуйте, говорю я, Настя Иванова. У нас впереди с вами много всего интересного. Например, веселый чат, где я передам ваш привет, шутки и поздравления. Пишите на наш номер +7 915 0303 567. Ну и не забывайте подписываться. А еще и шуток услышим проект Ильф, Петров и Брунов в финале этого часа. Также послушаем 5 шуток Фоменко про лишний вес. Гар Дмитрий в середине часа, угарный папа наш, да, с детскими перлами. Ну а начнем мы с проекта «Шутки песни плюс», где Стас Ярушин, Надежда Ангарская и рэпер СТ будут шутить и петь для вас. А все это, напомню, Юмор ФМ. Шутки песни, автомобиль с улыбком.
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.
2: Шутки песни плюс Стас Ярушин. Шутки песни плюс Надежда Ангарская.

0: надежды.
1: Это «Шутки, песни, плюс» на Юмор-ФМ. С вами я, Надежда Ангарская. Рядом мой любимый соведущий Стас Ярушин.
2: А между нами вдруг появился он. Популярный рэп-исполнитель, певец, автор песен Александр Степанов. Он же рэпер СТ.
1: Предлагаю перейти к коротким, смешным шутка-песням. А, Саша, с тебя на коронное «Дайте шуму» и поскакали.
3: Все готовы? Тогда «Дайте шуму».
2: Ярушин Ангарская плюс Саша СТ.
4: На Юмор ФМ.
1: Стас, давай ты.
2: Асеминович, ну так со спины, но очень круто с другой стороны.
5: Давай, Надюш, твоя песня.
1: Не подходят ко мне мужики, даже пьяные, даже придурки. Не свистят спину холостяки и не пишут ВКонтакте мне турки. И пускай мне уже 45, не спешу я с любовью проститься. Буду в Мурманский порт приезжать, здесь я знаю, к кому обратиться. Дорогие мои моряки, дайте я вас сейчас расцелую.
5: Так, Сань, твоя песня.
6: На Месси не купить, Роналду не купить. Давайте вместе скинемся хотя бы на попить.
1: Это смешно.
6: Жизненно.
5: Моя песня, слушайте.
2: Критикуют, все дразнятся,

0: Браво!
1: Да, и опять я с чудо-песнями.
2: Ты не можешь починить протекающий кран. У тебя не хватит сил передвинуть диван. Перфоратор, увидев, испугался, сбежал. Нет такого прибора, чтобы ты не сломал. Прибивая к стенке полку, ты прибьешь и ладонь. Подключал ты телевизор, я тушила огонь. Тебе мусор до подъезда даже вынести лень. Но зато от тебя слышу я с утра каждый день. Самая моя, моя, самая любимая.
0: Браво!
1: В следующий раз готова только на три куплета.
0: Дальше давай.

0: алкоголь круглосуточно. Вот у вас было такое, что вы с соседом вечером поднимаетесь на лифте, а утром с ним же спускаетесь, потому что он еще не выходил? Я сначала подумала, что это портье. Ну, знаете, в дорогих отелях есть специальный такой человечек, который пальчиком на нужную кнопочку нажимает. Я даже у него спросила, я говорю, вы портье? Он аж проснулся такой, портвейн, где портвейн? Спасибо вам большое. И давайте фотографироваться, давайте...
1: Это большой стендап. Big Stand Up. На Юмор-ФМ.

0: За улыбку. Супер игра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Первое правило кота. Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Это была шутка Николая Фоменко, которая кому-то из участников нашей суперигры «Автомобиль за улыбку» может принести 3000 рублей прямо вот через несколько минут. А также место в суперфинале. И потом, возможно, в суперфинале, да, новый классный автомобиль. Ну, там уже другие шутки, конечно, будут. Но так или иначе. Друзья, побороться стоит. Вот где вы еще просто так за свою улыбку можете получить автомобиль? Нигде, только на Юмор-ФМ. Поэтому присоединяйтесь к нашей игре прямо сейчас. Загружайте улыбки на сайт веселорадио.ру. Внимательно слушайте Юмор-ФМ, ловите шутки. И ждите, когда же мы вам позвоним. Сейчас я кому-то из вас позвоню. Если вы отвечаете, дальше вы знаете. 3000 мест в суперфинале, новый автомобиль в финале. Вот так. Ну и давайте уже переходить к... забыла сказать, что участие это бесплатное в нашей игре. Об этом тоже, пожалуйста, не забывайте. Просто улыбайтесь и катайтесь. Вот и все. Ну а теперь можно переходить к игре. Я говорю, улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Юрий, город Домодедово. Сейчас я наберу ваш номер. Ваша задача — назвать шутку и стать богаче на 3000 рублей. Юрий, верим в вас всей страной. Набираю ваш номер. Так, номер набран. Будем ожидать писка, то есть соединения. О! Пожалуйста. 30 секунд, Юрий, у вас, чтобы взять трубку. Домодедово, сообщите. Юрий, здравствуйте. Алло. Это Юмор-ФМ вас беспокоит. Вы в прямом эфире. Суперигра «Автомобиль за улыбку». Юрий, Домодедово, это вы?
3: Кто беспокоит?
2: Это Юмор-ФМ вас беспокоит. Вы в прямом эфире. Суперигра «Автомобиль за улыбку».
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Юрий, Домодедово, мы правильно дозвонились, да?
3: Правильно.
2: Класс. Смотрите, Юрий, я могу вам отдать 3000 рублей и отправить вас в суперфинал, но если вы ответите на мой вопрос, какая шутка прозвучала только что?
3: Не отвечу.
2: Что?
3: Не слушал.
2: Вы не слушали сейчас нас. Юрий, но судя по тому, как вы нас долго ждали, вы нас дождались. Это раз. Я очень рада вас приветствовать. Да, это очень приятно. Но смотрите, сейчас будем думать, что мы просто порепетировали, потому что я вас оставляю в нашем лубазере, и мы еще раз вам можем позвонить. Теперь вы в этом можете быть уверены. Юрий, хорошего вам дня. Спасибо, что взяли трубку. Спасибо, что пообщались.
3: И вам хорошего дня.
2: Спасибо, Юрий, до свидания. Да, друзья, такое тоже бывает. Но вот что меня каждый раз радует, знаете, вот отвечают на вопрос, какая шутка прозвучала, или не отвечают. Какие же классные у нас слушатели. Вот желаю вам всем хорошего настроения. Юрия по правилам игры действительно оставляю в нашем лубазере. И, возможно, у него еще раз будет такая возможность ответить на наш вопрос, забрать 3000 рублей и отправиться в суперфинал. Друзья, ну а пока каждому из вас напомню, что играем мы каждый день, несколько раз в день, увеличивая ваши шансы на победу. Поэтому не теряйте времени и прямо сейчас присоединяйтесь к нашей игре на сайте веселорадио.ру. Ну, а я этот эпизод завершу и раскручу улыбайзер вновь, чтобы мы любовались вашими классными фотками. Игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: В жизни всегда есть две дороги. Одна первая, а другая вторая. Делай как надо. Как не надо, не делай. Работа — это не волк. Работа — work. А волк — это ходить. Мы должны оставаться мыми, а не аними. Как говорил мой дед, я твой дед. Слово не воробей. Вообще ничто в мире не воробей, кроме самого воробья.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Замечено, что люди к интимной жизни часто подходят, ну, прямо вот серьезно. Прямо как будто, ну, Газпром. Прямо как будто все вот защищает диссертацию. Такие лица, такие. Валерий, начинайте процесс. Фрикции подвезли. Не могли бы вы приступить? То есть надо снизить немножко серьезности в сексе.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.

0: Волшебные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
3: 6+.

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакома, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
2: Категория 16+. Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Проблема современного общества в том, что многим больным людям не разрешают выходить на улицу, но разрешают выходить в интернет.

0: Чат. Прямо сейчас веселый чат на Юмор-ФМ с приветами, с шутками, с поздравлениями. Все как и всегда. Вы знаете, мы очень любим стабильность, поэтому вы присоединяйтесь к нашей стабильности и тоже стабильно передавайте приветы. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. Привет любимым коллегам из бухгалтерии от Кати Романовой. Скорее бы выходные, написала Катя. Кать, ну, 2 дня осталось, все. Завтра уже четверг, потом пятница. Видите, и короткая неделя завершается стремительно. Я бы даже сказала. Так, идем дальше. Привет Южному Бутова от Яны. Класс, передали. Есть шутка от Кирилла. В понедельник утром хорошо просыпается только сахар мимо чашки. Мне кажется, вообще, и во вторник, и в среду тоже он неплохо просыпается, да, в отличие от нас. Еще одна шутка от Кристины. И сколько же нас таких, которые сначала пытаются развязать пакет, а потом психуют и просто разрывают его. Так, поднимайте руки. Все, спасибо, опускайте, я видела. Мы все такие. Идем дальше. Алла желает хорошего настроения Артему. Передает привет Игорю и желает классного настроения Максиму. Алла, что у вас там за гарем, хочется мне спросить. Ну да ладно. Идем дальше. Еще одна шутка. Есть от Олега. Если вам хочется написать кому-то что-то неприятное, то обязательно напишите, но не отправляйте. Очень полегчает. Больше как будто бы на совет похоже. Друзья, до конца часа гол Ойштанга в финале Задорнов навсегда. Ну а веселый чат ровно через час. Пишите приветы и поздравления.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов. С Романом Юнусовым.
2: Хеллоу! Комментатор комментировал. Да не вы комментировал. Уф, как вам такая скороговорка? Меня зовут Роман Юнусов, и я уже много лет собираю оговорки спортивных комментаторов. Желаете улыбнуться? Ловите очередной топ.
1: Гол! Штанга!
2: И вот судья дает свисток, и мы видим, как на табло горят фамилии заброшенных шайб. Да уж, все грязные, потные, страшные. Вот что такое футбол. Этому фигуристу 26 лет. Так, вы знаете, я немного завысил его возраст. Ему не 26, а 18. Ну, я думаю, он не девушка, он меня простит. Ну и, разумеется, команду сразу оштрафовали за то, что защитник вошел в лежачего соперника после свистка арбитра. Такое трудно себе представить, но сегодня встречаются две сильнейшие сборные континента – Голландии и Нидерландов. А вот перед сегодняшним матчем Мальдини не побрился, а ведь в прошлый раз у него были такие гладенькие щечки. 3-4, закончили. Предлагаю как следует отдышаться, набраться сил и снова встретиться на Юмор-ФМ с перлами от наших любимых спортивных комментаторов. Я улетел, но обещал вернуться. До скорого, ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Облачно с прояснением, местами дожди. Небольшой юго-восточный ветер. В Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе – плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Сатке – до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске – плюс 13. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Небольшой южный ветер. Ночью 3-8 градусов, выше 0. Днем в четверг в Озерске, Снежинске, Златоусте, Миассе и Кыштыме – плюс 24. В Карталах и Троицке – до 26 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Сатке и Челябинске – плюс 25.
0: Реклама.
4: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Куда в отпуск поедешь?
6: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
5: Это в Сочи?
6: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Ё-моё! Плохо спрятанная отцовская заначка превращается в материнский капитал. Каждый раз.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Что мне нравится, когда попадают теперь иностранцы к нам, я вам скажу. Они людьми у нас становятся, они меняются. Я двух немцев возил по России, людьми стали. Через месяц подрались. Влюбились в девчонку Варю. Варя, если бы вы видели, кустодиевская девушка. Две одинаковых части тела, щеки и бедра у нее. Она пленила двух немцев, двух этих особей мужского пола, тем, что она готовила суп. Знаете, нигде в мире ведь суп не готовят. Из мозговой, из косточки, с трупным ядом. Это только наши. Вкусно, безумно. А главное, она по утрам открывала пиво обручальным кольцом. Вот это ему. Вот это дело. Они вообще приехали к нам, они бизнес приехали делать. А потом удивление вообще на каждом шагу было. Они все время какие-то чувства испытывали у нас в России. Например, когда мы полетели с ними в Тюмень, а их всех интересует Тюмень, как нефтяной край, и в самолете у них было настоящее удивление. Знаете почему? Потому что некоторые люди у нас в самолете летели стоя. Как в трамвае. Стоят люди, летят в Тюмень. Они меня спрашивают, что, до Тюмени недалеко? Я говорю, 3 часа, по-нашенски нормально, тут рядом. Они говорят, почему люди стоя летят? Как я им объясню, почему у нас люди летают стоя? Объясните. Водила подбросил! Было совершенно роскошное поселение немцев в гостиницу. Значит, ну, прежде всего, дали этому главному немцу большой номер, 3-комнатный, огромная гостиная, 4 люстры в 4 углах, как сопла ракет такие нависают. Но нигде нет выключателя. Ну, нет выключателя. Он меня позвал и спрашивает, Майкл, а где у вас обычно в России выключатели? Видите, уже ирония появилась какая-то наша, русская, вроде как юмор даже. Я-то опытный человек, я много по стране езжу, я вообще с фонариком езжу все время. Я ему говорю, посмотри в шкафу. Я не шутил. Я знаю, что привезут шкаф в стенку, поставят к стене, там выключатели, заслонят, вызовут человека с лобзиком, он бздынь прорежет, и там выключатель. Это почти во всех гостиницах. Ему говорю, посмотри в шкафу. Он меня спрашивает, ты что, юморист? Он меня спрашивает. Я говорю, я-то юморист, но ты посмотри в шкафу. Далее он открывает шкаф, там выключатель. Он так закрыл шкаф и открыл снова. Выключатель там. Но зато как ему процесс потом нравился этот. Открываешь шкаф, включаешь свет, свет горит, закрываешь шкаф, свет горит. Он говорит, я у себя дома сделаю точно так же. Потом они замечательно пошли в буфет, говорят, кефир дадите? Она им говорит, сдайте пустую посуду. Они говорят, мы из Германии. Она говорит, надо было взять с собой. Все, ничего. А еще у другого немца, вот замечательно, не было раковины. Кран был, а раковины не было. А из водопровода прямо в дырку течет. Вот сюда вот. Точно, точно. Ну, унес кто-то раковину. Вынес. Уехал вместе с раковиной. А зато, знаете, он садится на пол с утра и такой бодренький весь день. Он как помоется идет. Он улетал, он говорил, я другой такой страны не знаю. Где едят, пьют, деньги в резиночках приносят тебе. Он влюбился в Варю. Другой сказал, больше никогда не приедет в Россию, потому что его потряс последний день пребывания в Тюмени. Он проснулся в гостинице, в номере, в своем, в 8 где-то утра, того, что у него стало неожиданно лицо увлажняться. Он жил один, а лицо увлажняется. Он вяло, как принято в Германии, открыл глаза, сделал и убежал, в чем спал вообще из гостиницы, потому что над ним стоял человек. В белом халате. Противогазе с насосом и морил таракана. И только вдогонку закричал, о, я вас не заметил.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Проблема с продуктами дома. не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
0: Юмор ФМ.

0: Снежинске 15 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Ты только вдумайся в тот факт, что будильник на телефоне — это звонок тебя вчерашнего себе завтрашнему.

0: Все правильно, поет группа «Добро», друзья. Я тоже предлагаю вам поставить звук на все, чтобы точно не пропустить ни шутки, ни приветы, ни поздравления, ни классную музыку, ни любимые рубрики здесь у нас в эфире «Юмор-ФМ». Вас всех приветствую, я Настя Иванова. Всем доброго дня, здравствуйте. Желаю вам всем классного настроения. Напомню, если вдруг кто-то уже устал после этой длинной рабочей недели, в кавычках, конечно же, что сегодня среда, вот, и осталось 2 дня, а потом будем отдыхать. Поэтому терпим, смеемся и радуемся вместе здесь. В веселом чате ровно через 32 минуты предлагаю тоже порадоваться. Там будут приветы, там будут шутки, там будут поздравления, и все это ваше. Пишите на наш номер +7 915 0303 567, ну и, конечно, не забывайте подписываться. И смешно, в финале этого часа тройка анекдотов Игоря Маменко, также будет Лига городов. В середине часа ничего продавать вам не будем, будем только смешить нашей фирменной не рекламой, а вот начнем мы с любимого народом скейт-шоу «Однажды в России» прямо сейчас. А все это, напомню, Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в квартире».
2: Миш, ну сколько можно? Ну опять? Ну опять ты с рюмкой сосешься? Ну, ты ж каждый раз потом утром жалеешь.
3: Валер, это как роды. Я уже забыл боль и хочу еще.
2: Ого.
4: Слушай, Миша, а что ты провоцируешь, не пойму, а? Ну я же тебе говорю, мне врач запретил бухать. Она мне сказала, если продолжишь бухать, я заберу детей и уеду к маме. Что ты хочешь, а?
3: Пацаны, я же не просто так бухаю. Я пью из-за холостяка.
4: Тебя кто-то отверг?
3: Из-за шоу «Холостяк» я пью, понимаете? Из-за шоу «Холостяк». У меня Катя посмотрела это вонючее шоу, и все, она хочет так же.
2: Стать эскортницей?
3: Пацаны, ну повнимательней, но я же пьяный. А когда человека пьяного долго не понимают, он начинает бить все вокруг. Ну оно вам надо?
4: Я рядом с ним.
2: Все, все.
3: Моя Катя посмотрела все выпуски этого шоу.
2: Так.
3: Посмотрела, какие классные там свидания, и все, она тоже хочет свидания мечты. А в мечте оно же как? Оно же там все бесплатное, понимаешь? Не бывает же в мечте так, что тебе сильно не хватило денег на что-то, правильно? Но, понимаешь, плохо тоже сделать нельзя. То есть, ну, вот в холостяке, если ей свидание не понравилось, ну и хрен с ней. Не получишь розу, уезжай домой. А здесь человек единственный знает, где лежат документы, удостоверяющие мою личность. Ну нельзя, чтобы ей не понравилось.
4: Ну да.
2: Ну закажи скрипача, они вон недорогие, я видел, у них в шляпе и огрызок бывает, и зарядка Type-C. Или во, подари медведя этого плюшевого из видео, которое она тебе присылает все время. Где Джонни Депп неизлечимо больной женщине дарит медведя. Катя еще подписала, блин, зависть. Ты прикинь, до чего ты жену довел.
3: Да.
4: Подарки же, они нужны только вот, когда ты добиваешься человечка. А когда ты уже его добился, когда он для тебя стал близким, родным, любимым, все, положи болт. Ничего дарить не надо. Максимум дари что-нибудь с надписью «ортопедическое».
3: Вот, Денис, ты опять своим ротовым отверстием произносишь просто омерзительные вещи.
4: Но?
3: Но это теперь мне близко по духу.
2: Да не вздумай слушать романтические советы от Дениса. Я тебе напомню, он разведен 3 раза. Причем с одной и той же.
3: Короче, пацаны, понятно, мы с вами втроем, вот в романтике понимаем столько же, сколько Познер в текстах Макана, я не знаю. Короче, делаем так, я возьму чуть-чуть твоих советов, Валер. Катастрофически мало твоих, Денис.
2: Правильно.
3: Их слеплю, ну и может получится свидание мечты.
4: Тогда тебе последний бесплатный совет. На свидании главное внимание. И когда ты увидишь, что ее все устраивает, она потеряет внимание, чпокай.
3: Да.
2: Все, все, все, мы пойдем, наверное, Денис. Миха уже все понял.
3: Спасибо, очень помогли.
1: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Что это?
1: Это ваш новый автомобиль.
0: А за что это?
1: За улыбку. Вашу неповторимую улыбку.
0: Это что ж получается? Улыбнулся и выиграл автомобиль?
2: Миллион за улыбку. Хорошо. Автомобиль за улыбку. Лучше. Любимая всеми суперигра. Новый суперприз.
0: Автомобиль!
2: Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор.ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и добро пожаловать за руль!
0: Это просто, это бесплатно, и это автомобиль.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра. В новом сезоне на Юмор.ФМ. 18+.
3: Реклама.
4: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия. Ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03. Код Челябинска 351.

Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца честный очень.

0: Юмор ФМ.
1: Мой организм утром практически весь не хочет вставать на работу, а та часть, которая встает, вообще о работе не думает.
2: Вечер под дождем.

0: у нас... Юбилейный сезон. Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Ваша модная прическа опять растрепалась? Вы устали тратить деньги на средства по уходу за волосами? А как насчет одной идеальной прически на всю жизнь?
2: Эчпочпокский цементный завод рад представить революционную новинку. Крем-цемент для волос «Каменюка».
3: Дождь, ветер, мороз, солнце. Для моей укладки это настоящая катастрофа. Но с «Каменюкой» я под надежной защитой.
2: Всего один раз нанесите на волосы крем-цемент «Каменюка» и бегите, ныряйте, надевайте какую угодно шапку. Теперь вашу прическу и отбойным молотком не возьмешь. Ведь «Каменюка» фиксирует намертво, навсегда.
1: А если прическа идеальная, зачем что-то менять?
2: Крем-цемент «Каменюка». Ваша идеальная прическа. Одна и на всю жизнь.
3: Спасибо тебе, Эчпочпокский цементный завод.
2: Да, пожалуйста, обращайтесь.
4: Однажды к мастеру Шри-Ипутри пришли ученики.
5: Учитель. Вот уже 5 лет мы практикуем дзадзен, читаем куаны, делаем асаны, но так и не достигли самадхи. Что нам делать, о учитель?
4: Шри-Ипутра приоткрыл один глаз, посмотрел на них лукаво и ответил.
6: Молодые люди, шли бы вы нахуй, я и слов-то таких не знаю.
7: Сеть школ Ухты-Ахты-Йоги в Ухте приглашает на бесплатный семинар по закладыванию ног за голову и на платный семинар по выкладыванию ног обратно. Занятия проводит мастер йоги международного класса Оксана Хренадерова.
8: Каждому участнику в подарок тренинг по лежанию на гвоздях и 2 пачки обезболивающего.
7: Сеть школ Ухты-Ахты-Йоги в Ухте. Запись на семинар на сайте asanaoksany.com.
9: Ой, ты гой еси, краснодевица. Угостишь ли боярина?
10: Угощу. А чего ж не угостить? Чего изволите?
9: Дай покумекать. Откушаю, пожалуй, царь-булку с требухой. Растягай с карасем, который из детского меню. Репы пареной, 9 ломтев. Да квасу ржаного.
10: С хреном квасу, а ли с медом?
9: С хреном, без льда, среднюю крынку.
10: Капусты квашены на закусь, огурчиков малосольных.
9: Огурчиков не желаю, а вот грибочков соленых возьму. Пожалуй, большой туес.
10: Подать в бересте, аль на злате серебре?
9: Да в бересте, по-простому.
10: Внутрихоромно трапезничать желаете, аль во свояси?
9: Так во свояси, девица, во свояси.
11: Сеть трапезных быстрого питания «Житие мое». Яства дивные, по рецептам старинным, с пылу с жару.
9: А знаешь, девица, давай-ка мне и огурчиков, пировать буду.
11: «Житие мое». Вкусно, душевно, лепота.
0: Юбилейный сезон на Юмор-ФМ.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly. Квартира.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Иногда кажется, что продукты дома есть. Но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: Юмор ФМ. Шутки и песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Пора бы уж запомнить одну простую истину. Если вам звонят из банка, то вам звонят не из банка.

0: чат.
1: Веселый чат на Юмор-ФМ. Сразу же захожу с вашими приветами. Вот Есения из Бердянска передает привет своему папе Антону, маме Евгении и сестре Ульяне. Желаю хорошего настроения всем. Класс, спасибо, Есения. Привет Екатерине Ждановой. Пожелайте ей хорошего дня от дочки Ждановой Татьяны из города Электрогорск. Передали. Привет Илье от Демьяна. Привет коллеге по работе Виталику Калькину от Макса Николаева. Хорошего дня и позитива из города Чебоксары. Данное сообщение к нам прилетело. Шутка есть, достаточно интересная. Понял, что детство закончилось, когда маме на работе не дали для меня новогодний подарок с конфетами. Леш, 25 лет. Мне кажется, здесь любой возраст в целом подойдет, даже если 52 мы так подставим, тоже подходит, потому что всегда грустно. Даже, наверное, когда дети уже есть, грустно, что подарок дают только детям. А мы что, не дети? Мы все тоже дети, еще взрослые. Больше дети, чем сами дети. Знаете, могу продолжать бесконечно, но у меня есть еще одна шутка от Юлии. Фильтр для воды прослужит гораздо дольше, если у вас нет денег на новый. Так, а Виталик передает привет своей большой семье, особенно Диане. Желать ей классного настроения и хорошего дня. А также есть сообщение от Николая, который поздравляет всех с тем, что сегодня наступила среда. Да, друзья, продолжим, кстати, передавать ваши приветы. Ну, кто продолжим? Я Настя Иванова, до завтра с вами расстаюсь, но Денис Савельев будет здесь минут на минуту. А точнее, ровно в 14.00 по Москве «Юмор на заказ» стартует. Присылайте ему привет и шутки, и поздравления, он все передаст.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов, это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Это они». Тамбов.
3: Случай в подъезде. Ладно, чё, блин, повелись? Что, где, когда?
4: Уважаемые знатоки, счет равный, и следующий вопрос будет для вас решающим. Напоминаю, что на кону рекордный приз в истории игр клуба, 6 миллионов долларов, Lamborghini Diablo и... Хрустальная сова!
5: Сова, летает сова.
4: Господин Кашников.
6: Да-да.
4: Ваша команда неверно ответила на 5 вопросов подряд, и я бы посоветовал вам привести в чувство свою команду во время музыкальной паузы.
6: Конечно, конечно, господин ведущий, конечно.
7: Еще раз будешь пропихивать свою версию? И я выпихну тебя из нескучного сада самым нескучным методом, понял меня?
8: Что себе позволяете?
6: Видишь, какие вопросы серьезные. Это коровий подбородок уже 5-й раз подряд отвечает карбюратор. Какой нахрен карбюратор,
9: да
6: а?
9: Хватит.
6: Или я расскажу господину ведущему, что ты с его женой...
9: Тихо, тихо, он услышит, ты...
4: Господин Кашников.
6: Да-да?
4: В 2001 году в ЗАГСе Богородского района она клялась своему благоверному верности. На этом же бракосочетании он был свидетелем. Внимание, вопрос. Если господин ведущий узнает, что он и она делали это, то каким предметом они получат по хлебососине время?
6: Я думаю, карбюратор.
9: Да заткнись ты уже, а!
4: Ладно. Потом разберемся, мы возвращаемся в эфир. Внимание, последний решающий вопрос.
7: Если хоть заикнешься про карбюратор, я тебя на Юлу посажу и раскручу. Тебе коняшка там такое устроит, Екатерине второй не снилось, понял меня?
10: Блин, ну когда-то же карбюратор должен выстрелить.
9: Не должен он выстрелить, карбюратор твой долбанный. Все, отвечать буду я, ты сидишь, молчишь. Если что-то спросят, скажи, не знаю, не в курсе.
4: Следующий вопрос для вас задает Петр Николаевич, автомеханик... Из города Тамбов.
7: Да нет.
4: В двигателе автомобиля он отвечает за приготовление горючей смеси путем смешения жидкого топлива с воздухом. Французы называют его...
11: Карбюратор.
4: Итальянцы...
11: Карбюраторе.
4: А белорусы... Карбюратор. Как называют его у нас в России? Время!
1: Лига городов, это Лига городов.
2: Суперпроект ТНТ, это Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
12: Хорошая погода.
13: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Облачно с прояснением, местами дожди. Небольшой юго-восточный ветер. Троицкий, Южноуральский, Златоусти и Миасе плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Сатке до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 13. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Небольшой южный ветер. Ночью 3,8 градусов выше 0. Днем в четверг в Озерске, Снежинске, Златоусти, Миасе и Кыштыме плюс 24. В Карталах и Троицке до 26 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Сатке и Челябинске плюс 25.
0: Реклама.
14: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Челябинске. 72-39-03.
2: Юмор-ФМ.
0: Хорошие новости.
15: Спонсор выпуска – группа компаний «Планета Авто» ООО «Медиагрупп».
16: Черри Теннет! Черри Теннет!
8: Черри, Черри, Черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри, Теннет! Ждет в планете авто!
16: В планете авто семейные кроссоверы Черри Теннет по программе легко. Выгода до 610 тысяч рублей. С Черри Теннет планета авто всегда легко. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10.
13: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске расскажу об изменениях и новинках. На смену холодам и дождям на Южном Урале придет жара. Хоккейный клуб «Трактор» нашел тренера на новый сезон. А челябинцы выбрали тему главного ледового городка. На Южный Урал после сегодняшних дождей придет 28-градусная жара. Об этом сообщает портал «Урару» со ссылкой на гидрометцентр. Пока активный атмосферный фронт еще удерживает похолодание и дожди. Местами сегодня могут пройти и ливни, а вот на юге региона осадков не ожидают. И если минувшей ночью еще наблюдались заморозки до минус 2, с сегодняшнего вечера должно начаться потепление. Южные потоки принесут прогрев днем до 23-28 градусов. Синоптики отметили, что под конец недели в Челябинске ждут уже почти летнюю жару. Ночные температуры превысят 10-градусную отметку, днем ожидают плюс 25-27. Челябинцы выбрали тему ледового городка, который в декабре появится на площади Революции. Почти половина жителей, 47%, отдали предпочтение теме признания города культурной столицей России 2027 года. Ранее сообщалось, что на выбор среди тем также были представлены «Книга вокруг света за 80 дней», герои произведений Эдуарда Успенского и Корнея Чуковского и классическая тематика «Зимняя сказка». Голосование шло до 10 мая. Напомню, минувший зимой ледовый городок был оформлен в честь грядущего 290-летия Челябинска. И о спортивных переменах. Новым главным тренером челябинского трактора станет Скотт Гордон, пишет издание «Спорт-экспресс». У 63-летнего американца богатый опыт работы в НХЛ и других лигах. Кроме того, он входил в штаб сборной США на Олимпиаде 2010 года и чемпионатах мира. Издание отмечает, что результаты у Гордона по карьере противоречивые, но он неплохо развивал игроков, помогая выходить им на новый уровень. Достаточно спокойный по натуре человек, бывший вратарь. Напомню, челябинский трактор в этом году завершил сезон, проиграв в первом раунде плей-офф КХЛ казанскому Акбарсу с итоговым счетом в серии 1-4. Последние несколько месяцев черно-белыми руководил Евгений Корешков. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
12: Всегда хорошие новости.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Всегда было интересно, кто эти люди, которые определяют, что кошачий корм стал еще вкуснее.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Бабушка укладывает внучку на ночь спать, поют колыбельную. А внучка спрашивает: бабушка, а что такое любовник? Так, да, любовник, интересно, да. Так, любовник — это у нас, как бы так сказать, ну, любовник — это любовник. Опа, любовник. Шкаф открывает, скелет оттуда.
2: Гаишник машину останавливает, за рулем собака. На заднем сиденье мужик сидит. Гаишник ему говорит: мужик, что, вообще с ума сошел, собаку за руль посадил? Говорит: да при чем тут я? Я проголосовал, она остановилась.
3: В Грузии мужик русский едет, смотрит, красный светофор, он остановился. А другие все едут, как будто ничего не происходит. Он думает: да я что, хуже, что ли? Только включил первую скорость, только тронулся, гаишник.
4: Лейтенант Гурбилишвили, вы что, не знаете, что на красный свет ездить нельзя?
5: Знаю. Почему едете?
4: Я почему еду? Они почему все едут?
5: Они не знают.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
6: Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.
0: И все танцуют. Танцуй в эту ночь. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
7: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
8: Диджей, смени пластинку.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
9: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Disney и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
10: Категория 16+.
11: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
12: Наелся ли я?
13: Ни в коем случае.
14: Ну что, рискуем?
11: Новые города, новый сезон.
14: Поехали.
11: Особенности национальной кухни. 16 мая в 9.15 на ТВ3. 16+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 16 часов.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Каждый мужчина обязан уметь делать две вещи: молчать, если приготовлено невкусно, и не молчать, если приготовлено вкусно.

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселоерадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: И самое время отвлечься от всех рабочих процессов и прямо сейчас уделить внимание своим родным, близким и любимым. «Юмор на заказ» стартует в эфире «Веселого радио». У микрофона теперь Денис Савельев. Всем большой привет. Целый час буду озвучивать ваши послания. Приветы, поздравления, признания. Все это направляйте в Telegram, Max или же по СМС. Номер наш единый, неизменный. Плюс 7 915 0303 567. Заявки на «Юмор», соответственно, тоже принимаются. Так что присылайте. С удовольствием все озвучу и поставлю.
2: Спонсор ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл» в Челябинске.
3: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. ОСАГО и каска в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите. Такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
0: Юмор ФМ представляет. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
4: Мы начинаем КВН.
0: Сборная 20 века.
5: Любят ли армяне пельмени? А если армяне новые, а пельмени уральские? Еще один тандем, друзья. Их номер – бальзам на душу простого народа. Ведь он называется «Смерть чиновника». Итак, умер чиновник, и вот он подходит к вратам рая.
6: Здорово! Я чиновник Звягинцев Игорь Петрович, 71-го года рождения. Открывай рай! Я готов.
7: Я вас в рай не пущу.
6: А ты, собственно, кто?
7: Апостол Петр.
6: Послушай меня, Петя. Я сейчас позвоню такому человеку.
7: Какому человеку?
6: Я сейчас позвоню самому.
7: Я вас все равно в рай не пущу. Вы когда были в последний раз в церкви?
6: Вчера.
7: Что вы там делали?
6: Ленточку перерезал.
7: Зачем?
6: Церковь открывали на пожертвование этих, как их? Но они такие еще маленькие есть, бывают большие такие. В свитерочках разные кучкуются такие. Много-много разных. Их вот они на пожертвование эти, как их...
7: Ну, люди?
6: Люди, во! Забываю все время это слово. Слушайте, на пожертвование людей.
7: Во. Я вас все равно в рай не пущу. Вы, будучи членом антикоррупционного комитета, лично каждый день брали взятку в размере 20 тысяч долларов.
6: Это не взятка.
7: А что это?
6: Это суточная.
7: Слушайте, какие суточные? Вы знаете, суточные каждый год со своими детьми 6 раз ездили на Мальдивы. Могли бы в Геленджик поехать с детьми, а на сэкономленные деньги в детдом отправить, детей спасти.
6: Я тоже.
7: Что вы тоже?
6: Спасал.
7: Кого?
6: Своих детей.
7: От чего?
6: От Геленджика.
7: Я вас все равно в рай не пущу.
6: Давайте уже как-то договоримся. У вас мечта есть?
7: Есть, чтобы такие, как вы, не попадали в рай.
6: А из осуществимых?
7: Слушайте, что вы от меня хотите?
6: Все, последний аргумент. Главный козырь, который в моей руке. С техосмотром помочь?
7: Послушайте, Игорь Петрович, я апостол Петр, у меня нет автомобиля.
6: Намек понял, сейчас позвоним.
7: Послушайте меня, я вас в рай не пущу. Вы прожили отвратительную, нечестную жизнь, вы понимаете или нет? Ваши яхты, дачи, золотые телефоны во врата рая не влезут.
6: Я осознаю, каюсь. Больше так не буду. Если бы у меня еще один был шанс, я бы прожил жизнь для людей. Ты мне доверяешь?
7: Я тебе верю.
6: Апостол верит, и люди поверят.
0: 4 декабря голосуйте за депутата Звягинцева.
5: Стоп, ребята, ролик снят. Спасибо, спасибо.
7: Там слезу пусть.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если на вас упало яблоко, бегите. Яблоня от яблока недалеко падает.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Ну и давайте посмотрим, что происходит в мире, а именно, какие праздники отмечаются сегодня в эту среду. Во-первых, абсолютно точно можно поздравить всех людей, которые связали свою жизнь с футболом. Причем не просто его любят, а тренируют ребят, детей, да, кстати, не только детей. В общем, Всемирный день футбольного тренера сегодня отмечается. Если в вашем кругу общения есть такой человек, вот сегодня его можно поздравить с профессиональным праздником. Всемирный день одуванчика. Да, плавно переходим к вот этим странным и необычным праздникам. И Всемирный день коктейля. Странно, что в среду, как будто бы нужно было дотянуть до пятницы, но ладно, как есть. Перехожу к вашим сообщениям. Татьяна пишет: «Поздравляю своего чудесного мужа Михаила Копылова с днем рождения. Мы с дочками тебя очень любим. Привет коллегам. Наташа и Лене просит передать Вероника. Катерина передает привет своим коллегам в село Терновка. Осталось чуть-чуть и домой». От Андрея: привет всем из Орловской области. Едем с Сергеем на работу. Надеюсь, все получится. Да, конечно, получится. Вы, главное, Юмор-ФМ погромче делайте. Надежда просит передать привет семье Полоновых и сказать, что она очень любит мужа Дениса и сына Петра. Пусть у них сегодня все сложится самым удачным образом. Валентина свой привет отправляет любимой напарнице Светлане, желает им обеим спокойного рабочего дня, а вообще зовет всех на обед и просит поставить сатью с юмором. Ну тогда приятного аппетита и давайте сатью послушаем.
0: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Николай, специалист по ремонту из Москвы, спрашивает:
2: уважаемый Сатья, у меня серьезный вопрос из реальной жизни. Как вы считаете, когда лучше посадить жену себе на шею, до ЗАГСа или после? Спасибо.
0: Сатья отвечает.
3: Ну, это такая история, когда потянешь. То есть, и либо до ЗАГСа, либо... Какая разница? Если ты хочешь посадить женщину себе на шею, мы сейчас с этим термином разберемся, потому что звучит какая-то, ну, как странность какая-то. Анна на шее там у него сидит. Да? Если ты это тянешь, и ты от этого кайфуешь, ты сразу и сади, две туда посади, три посади, если финансов как бы хватает. Если ты готов, если ты можешь, если тебе приятно, чтобы она сидела на шее, и ты из этого получаешь выгод значительно больше, чем просто отработающий вот этот боевой, как бы вот этот, ух, пингвина в оранжевом жилете. Если тебе это выгодно, ну сади. Вот, например, мне выгодно, чтобы моя жена не работала. По совокупности эмоций я испытываю большее счастье, когда я могу прийти домой, там все как бы там чистенько, аккуратненько, там сидит счастливая женщина, которая занята массой удивительных вещей, она, возможно, занята работой, но в свободное от счастливой семейной жизни время. Я говорю: дорогая, а может сейчас поедем в кафешечку, пицца 4 сыра, какао без присыпочки, вот этот салатик греческий без помидорчиков, как я люблю, сидим, послушаем джаз, побалдеем, потом поедем как выдры. Ой.
4: Это, извини меня, как бы это самое, конец месяца, сейчас надо квартальный отчет задним числом, приеду к 4 часам, убитая, с варикозом на ногах, потому что еще-то надо разгрузить партию мыла. Вот зачем мне такая работающая жена? В какую... Вот,
3: поэтому сади ту, которая... которая, сидя на шее, дарит тебе впечатление больше, чем просто работающая. Потому что кому-то надо работающая.
4: А что, баба не должна работать? А как мы холодильник возьмем в ипотеку? Я один, а вдруг я умру, а она нет.
3: Поэтому как так? Вы до ЗАГСа или после?
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получаете деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Там, где каждый звучит на своей волне. Atlantix ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Atlantix ET. Слушайте музыку.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+.
5: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. И если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
6: 0+.
7: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торос, Каранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
8: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Учительница младших классов переехала жить к своему молодому человеку и сразу предложила сдать деньги на шторы.

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Ну а я, как всегда, напомню, что ваши сообщения и заявки на любимые рубрики принимаются в Telegram, Макс или же по СМС. Рустем из Казани пишет: «На всю страну хочу заявить, что нет прекраснее девушки, чем моя Ника. Очень сильно ее люблю и желаю нам двоим большого семейного счастья». Юлия передает привет своим коллегам из офиса, желает всем хорошей и, самое главное, теплой погоды. Больше солнца, больше позитива, и день тогда пройдет на ура. Ну а если сделать юмор-ФМ еще громче, то день пройдет, мне кажется, не просто на ура, а на все 1000%. Светлана из Электрогорска передает пламенный привет своей семье, а именно мужу Виктору и сыну Антону. «Мои мужчины, безумно вас люблю и жду дома со вкусным обедом». Константин передает привет своему лучшему другу Евгению, который сейчас находится на работе и крутит баранку. Скажите ему, чтобы не отчаивался, все обязательно наладится. Пусть так оно и будет. Галина из Рязани отправляет привет сестре Вере, которая сейчас отдыхает в Сочи. Желает она ей много солнца, тепла и отличного настроения. От Сергея Трифонова привет жене Алине. Он вас очень любит, просит не грустить, а улыбаться и поставить для вас большой стендап.
0: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Марина Светлакова, Обнинск.
2: Добрый вечер, здравствуйте, привет. Да, я Марина, мне уже за 40. Я не замужем, все мои подруги сидят с детьми, а я сижу в ТикТоке. Кто не знает... Такая соцсеть для школьников и странных взрослых. Я там целыми днями. 30 тысяч подписчиков. Подругам очень интересно. Они даже иногда спрашивают. Я недавно одной хвастаюсь. Я говорю, представляешь, у меня один видос 4 ляма набрал. Она такая: Марин, лучше бы ты ребенка родила. И я такая: думаешь, он больше наберет? Быть блогером вообще непросто. Тебя любой может унизить. Вот недавно мне написали комментарий: с такой заточкой ты никогда себе мужика не найдешь. Я не поняла сначала, при чем тут колющее оружие. Я не на той стадии отчаяния, чтобы так охотиться на мужчин. Типа, свадьба или жизнь. В общем, погуглила. Оказалось, что на блатном сленге заточка — это лицо. Прикиньте, у Пушкина я помню чудную заточку. Передо мной явилась ты. А еще недавно мне написали комментарий, кто эту старость в интернет пустил. Ростелеком. А до какого возраста в интернет можно? Я не знала, что есть ограничения. Не было такого, что я открываю браузер, а там всплывающее окно. Для входа в интернет отметьте все пешеходные переходы и русских рэперов. Я такая: доступ заблокирован, для вас газеты и телевизор. Знаете, единственное, от кого мне было бы приятно услышать, что я уже старая, это пенсионный фонд. Типа, эта старость еще не у нас? Пенсия давно ждет вас? Недавно прям вот приятный парень пригласил меня на свидание. Но не забывайте, что меня пишут только странные люди. Он написал: если хочешь, приезжай ко мне, посидим в машине. Я думаю, у тебя что, машина в квартире стоит? Я знаю только одного такого, отец дяди Федора. Неужели ты разводится? Ну просто как, у тебя есть машина, ты в ней сидишь, а приехать не можешь. Я представляю, мне сбрасывают геолокацию, я приезжаю, там ДПС. То есть мне, чтобы посидеть в машине, нужно вызвать машину, посидеть в машине, доехать на машине, чтобы посидеть в машине. Слишком насыщенный вечер будет. Оказалось, что он таксист. Я думаю, ну хорошо, что у меня охранник пятерочки. Как бы ты меня тогда пригласил? Приходи ко мне, постоим в дверях. Или шахтер, спускайся ко мне, подолбим шахту. В общем, я поняла, что серьезные отношения мне не найти. И стала встречаться с одним парнем для здоровья. Пока он однажды не сказал: слушай, а давай я сделаю тебе ребенка. Здрасте, папа Карло. Сейчас бегаю за поленом. Он говорит: ну у тебя же нету. Я говорю: у меня и моющего пылесоса нету. Сделай мне лучше его. Он такой: ну, Я говорю, да я понимаю, это деньги, а ты хотел помочь тем, чего не жалко. Подруга говорит, ты что, говорит, всю жизнь искать будешь? Я говорю, ну а что плохого? Не сим-то понадкусываю. Да. Ну а если не найду, знаете, издам энциклопедию. Мужчины от А до Я. От Антона до Якова. Всякого до всякого. Спасибо, Марина Слакова.
0: Это большой стендап. Big stand-up. Big stand-up. На Юмор-ФМ.
3: Не плачь, не плачь, Анастасия, все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. Не плачь, Анастасия.

0: Номер на заказ.
1: И напомню номер для ваших посланий. +7 915 0303567. Привет и поздравления, признания, а также заявки на любимые рубрики принимаются в Telegram, Макс, либо же по СМС. Анна Самойлова поздравляет с днем рождения мужа Анатолия. Желает ему просто быть счастливым человеком, жить в любви, гармонии и счастье. Она вас очень сильно любит. Оксана из Нижнего Новгорода написала: «Передайте огромный привет моему супругу Храмову Роману. Он написал мне, что у него нет настроения, но с моим приветом оно у него поднимется. Я в этом уверена». Да мы тоже. Демьяна Сопина большой привет направляется Илье. Привет Булагину Евгению из города Керчь. Это сообщение осталось без подписи. Марина передает привет мужу Павлу. Очень его любит и ждет домой с работы. А вот Сергей решил всем напомнить, что сегодня есть прекрасный повод улыбнуться. Только вчера вышли работать, и хоп, уже среда, потихоньку можно готовиться к выходным. Совершенно правильно, я считаю, делать это нужно заранее. От Насти привет всем ее родным из Омска, и отдельный привет направляется любимой бабушке, которая живет в деревне. Поставьте, пожалуйста, для нее анекдоты. Сам Лучи Дэн будет смешить нас прямо сейчас.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Самый лучший.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: И чего только не расскажешь врачу в доверительной беседе. В кабинете у сексопатолога. Ну что ж, пришли ваши результаты. По итогам исследований есть, знаете, к вам несколько личный вопрос. Скажите, а сколько у вас было сексуальных партнеров? Девушка несколько смущенно отвечает: «Доктор, ну, как вам сказать? Ну, так вот прям сексуальных было 2. Остальные просто симпатичны». Пришло время раскрыть все секреты семейного счастья. Пара отмечает золотую свадьбу, муж берет слово, чтобы за все отблагодарить жену. Поднимается и громко говорит: «Дорогая, помнишь, меня в 85-м году арестовали?» «Да, помню, конечно, Коленька. Ты была тогда со мной, не бросила, дождалась. Ну, естественно, была с тобой, дурачок, я же люблю тебя». Он продолжает: «А помнишь, в 92-м-то я в аварию попал, а? Доктора еле собрали». «Да как уж такое забыть-то, любимый? Ты опять была со мной и у постели сидела и ухаживала. Ну, конечно, мы же любим друг друга. А помнишь, как в начале 2000-х бизнес я потерял, завод у меня отжали? Так ты со мной год в съемной хате на бульонных кубиках, а, Галь? Да куда же я от тебя денусь, счастье ты мое? И знаешь, я подумал, Галь, спасибо тебе, конечно, большое, но удачу ты мне как-то, блин, не приносишь».
4: «Товарищ, помни, если выпил, сиди дома, а то и с тобой может приключиться вот такая вот история».
3: Мужчина изрядно навеселе гуляет в парке, вдруг навстречу ему лось. Сбивает его и убегает. Мужчина встает, еле очухавшись, только встал, его сбивает лошадь и тоже убегает. Дальше заяц, потом белочка. Мужик не выдержал и кричит: «Да что тут такое вообще происходит?» И вдруг откуда-то справа доброжелательный голос ему говорит: «Старичок, так ты это, ну, с карусельки-то слезь».
0: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
5: Спонсор прогноза погоды — ПАО «Челябинвестбанк».
6: Чего такая довольная, Вера?
7: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
6: А что в ней такого-то?
7: Ну как, коммуналку платить без комиссий — это плюс. Каждый месяц проценты на остаток — еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
6: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
8: Карта одна, плюсов много. Социальная карта челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
9: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Небольшой юго-восточный ветер. В Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Сатке до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 13. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Небольшой южный ветер. Ночью 3,8 градусов выше 0. Днем в четверг в Озерске, Снежинске, Златоусте, Миассе и Кыштыме плюс 24. В Карталах и Троицке до 26 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Сатке и Челябинске плюс 25.
0: Реклама.
10: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
12: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Любовнику от тебя нужно только одно, а мужу подавай и первое, и второе, и еще компот.

0: Номер на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: И прямо сейчас финальная порция ваших посланий в рамках этого юмора на заказ. Елена из Ростова-на-Дону передает привет своей сестре Веронике и поздравляет ее с покупкой машины. Желает она ей удачи за рулем и ровных дорог. Дмитрий поздравляет с юбилеем своего друга Владимира Жданова, желает ему карьерного роста, счастья, удачи на его пути, здоровья и любви. Пусть дети радуют, жена любит и твое дело приносит только удовольствие. Передайте, пожалуйста, привет Померанцеву Вове. Это от Александра сообщение. Далее пишет Юрий из Новокузнецка. Поздравляю всех кузбассовцев и россиян с прошедшими майскими праздниками. Передаю пламенный привет любимым родителям. У меня все прекрасно. Слушаю вас каждый день. Погода супер. Весна продолжается. До лета осталось всего 3 недели. Потихоньку готовимся. Всем слушателям желаю классной среды, отличного настроения, любви, счастья, здоровья и благополучия. А еще делаю заявку на монолог Михаила Жванецкого. Ну и на этой ноте, друзья, пожалуй, закроем юмор на заказ. Во всяком случае, на сегодня. Уже завтра он вернется. Ну а ваши приветы и поздравления с удовольствием буду озвучивать в веселом чате. Пишите их в Телеграм, направляйте в Макс и по СМС. Номер плюс 7-915-0303-567.
0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик. На Юмор-ФМ.
2: Мы гуляли в лесу под Ялтой. Пароход пока стоял. Мы улыбились. Она сказала, давай закопаем вещи, документы и деньги, чтобы не мешали гулять. А место запомним. И я согласился. Мы еще погуляли 2 часа, а потом перестали. Я к ней хорошо относился. А, собственно, что с нее выжмешь? Паспорт можно восстановить. Хуже, там еще была... Перекопали мы. Плохо, что лес заповедный. Потом это охотинспекция. Пароход за это время 2 раза приходил. Нам сверху видно. Главное, не в чем из лесу. Если кто появляется... Уходим вглубь, копаем по ночам. Ну что о себе рассказать? Охраняем, не даем туристам кабанов гоняем, не даем копать. Там еще много осталось, хотя мы перекопали. Лес большой. Многие помогают. Ну, копать нелегко, мы же просеиваем. Там, где мы начали копать, уже побеги. Аттестат зрелости не жалко, но там и аккредитив. Многие спрашивают, как вы к ней после этого? Ну как, хорошо. Консерватория, аспирантура, мошенничество, аферизм, суд, Сибирь. Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь. Консерватория, концерт месяца, торговый техникум, завпроизводством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь. Может, что-то в консерватории подправить? Ну вот о себе. Я не суеверный человек, но однажды взял не тот портфель и провалился. Я подумал, что же из другого пустяка буду проваливаться. И стал брать только его. Это относится к кошкам, костюмам, пустым ведрам. Никакого отношения к суеверию не имеет. Ну и в заключение этих маленьких такая. Когда мы добьемся, что руководитель, специалист и интеллигент будет один и тот же человек, мы постараемся, чтобы он нам сказал спасибо, ребята.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ.

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Юмор ФМ.

0: Снежинске 17 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Дзюдоист Анатолий, просматривая Камасутру, заметил, что из 73-й позы очень удобно переходить на болевой.
2: Свою подругу. Последние сутки она не снимает.

0: Да, кажется, нас действительно повело. Кого в танец, кого в эмоции, а кого-то на сайт веселоярадио.ру, ведь именно там можно стать участником нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Заходите, добавляйте свое позитивное фото, сделать это можно совершенно бесплатно. Уже в этом часе ловите автомобильную шутку Николая Фоменко и ждите моего звонка. Просто повторите шутку на всю страну, заберите 3000 рублей и займите место в финале игры. Именно там кому-то из вас достанется новый автомобиль, для этого нужно сделать всего лишь несколько шагов ему навстречу. Желаю вам удачи, ловите шутку, ну и подключайтесь к веселому чату. Там будут уже ваши шутки, а еще приветы, поздравления и признания. Написать их можно в Telegram, Макс или же по СМС на номер +7 915 0303 567. Хорошее настроение в этом часе будет создавать Михаил Полицеймака, который расскажет веселые истории жизни интересных людей. Все это будет в рубрике «Шутить изволите». До этого 5 шуток про Россию от Николая Фоменко и проект «Угарный папа», где прозвучат самые смешные детские перлы. Ну и прямо сейчас встречайте Стас Ярушин и Люсю Чеботину. Все это Юмор-ФМ, шутки, песни и «Автомобиль за улыбка».
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.
2: Шутки, песни. Это такие музыкальные шутки. Шутки, песни. Ну или очень веселые песни. Шутки, песни. А вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте. Шутки,
3: песни. Шутки, песни, уникальный проект на Юмор-ФМ, где любимые хиты становятся лучше и веселее. С вами ваш покорный слуга Станислав Ярушин. В студии также экстаз для ушей и глаз Люся Чеботина и наша очередная музыкально-юмористическая дуэль. Вашему вниманию подборные аплодисменты. Я не забуду тебя, Ибрагим. Твою борьбу, твое трико, твои прогибы.
4: Холодец говяжется, а ухо рыбяжится. Сербский изучать язык сложно только кажется. Это реально сербский? А вяжется.
2: На Юмор-ФМ.
3: В гробу я видел елочку, и там же видел ель. Валил я эти елочки 15 лет в тайге. Ой, или я дурак просто, я уже не могу остановиться просто.
4: А теперь застольную, давайте. Наш

0: как грустно.
1: Не нравится мне, когда ты голая по квартире ходишь. Тебе 90 ты гонишь.
2: Знаешь, на отлично, а я историчка. Кто тут не учит, не учит, в четверти двойку получит.
3: Очередные фантастические 3 минуты музыкального юмора пролетели как одно мгновение. Вам снова все понравилось, и скажем за это спасибо Люсе Чеботиной.
2: Ваши аплодисменты Стасу Ярушину.
3: Шутки, песни на Юмор ФМ. Мы ненадолго улетим, но обязательно вернемся.
4: Шутки, песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки, песни. Слушай на Юмор ФМ. Реклама спонсора.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: Реклама.
1: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия. Ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Неоферта ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Біль за улыбку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Нас в детстве всех обманули. На самом деле она не слипнется.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Друзья, ну вот в самом где деле, где еще возможен такой выгодный обмен? Вы нам улыбку, мы вам автомобиль. Все это возможно здесь, на Юмор-ФМ. Продолжается наша суперигра «Автомобиль за улыбку». Прямо сейчас делайте свое позитивное фото и загружайте на наш сайт веселаярадио.ру. Напомню, что участие в игре абсолютно бесплатное, так что приглашаем абсолютно всех и каждого. Ну и вы тоже своих друзей, близких и родных к игре подключайте и совместными усилиями выигрываете автомобиль. По-моему, прекрасный подарок. Итак, сайт веселаярадио.ру. Еще раз, сегодня добавляйте свою сногсшибательную фотографию. Уже завтра можем позвонить именно вам. Ну а кому будем звонить прямо сейчас, давайте это выяснять. Улыбайзер готов? Готов. 3, 2, 1. Улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: А сегодня играть мы будем с Анной из прекрасного города Тула. Давайте попробуем до нее прямо сейчас дозвониться. Итак, Анна, мы делаем к вам первые шаги. Сделайте и вы, пожалуйста, шаг нам навстречу. Поднимите трубку, повторите шутку автомобильную, заберите 3000 рублей и отправляйтесь в суперфинал. Есть гудки, уже хорошо. Засекаем 30 секунд и ждем голос Анны в эфире Юмор-ФМ. Надеюсь, Анна сейчас нас слушает, слышит и с легкостью повторит шутку. 3000 рублей. Билет в суперфинал, где можно выиграть самый настоящий автомобиль. Прямо сейчас на кону. Тем временем идут гудки, а Анна к телефону пока не подходит. Ну, буквально 5 секунд остается. Добрый день. Здравствуйте.
3: Вызванный вами абонент сейчас не отвечает. Ну, возможно, на его телефоне включен беззвучный
2: возможно.
3: Режим.
2: Ладно, Анна, большое вам спасибо, во всяком случае, за вашу фотографию. Она прекрасна, вы тоже прекрасны, но, видимо, сейчас занимаетесь другими делами. Ладно, оставляем вашу фотографию Улыбайзере. В другой раз попробуем с вами связаться, если, конечно же, Улыбайзер снова вас выберет. В любом случае, вы остаетесь в игре. Ну, а вы, друзья, подключайтесь, если этого еще не сделали, заходите на сайт веселаярадио.ру и также, как Анна, загружайте свою фотографию. Это совершенно бесплатно. Ну а данный эпизод игры мы закрываем, и я вновь раскручиваю Улыбайзер.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Да, товарищ диктор все верно рассказал. В эфире действительно угарный папа. Проект, который убедительно доказывает, что каждый ребенок — это не только вечный двигатель, прыгатель, дрыгатель, скакатель, обниматель и целователь, но еще и шутитель. Меня зовут Гар Дмитриев, и я приготовил для вас очередную подборку уморительно смешных детских перлов. Ловите!
0: Угарный папа.
1: Мама укладывает 5-летнюю Лиду спать. Так, все, спим. И не дай бог, я еще раз услышу «мам». Через 15 минут из детской доносится. «Яна Андреевна, я пить хочу». Артему 8 лет. Долго просил родителей купить мороженое. А когда получил, начал быстро разворачивать. В итоге не удержал, и мороженое падает на землю. Артем печально поглядел на упавшее лакомство, тяжело вздохнул и говорит. «Ну вот и порадовал свои вкусовые сосочки». Из школьных сочинений Олега. «Мой папа по профессии отец». Ее глаза смотрели то в лес, то по дрова. Если молоко испортилось, его можно починить и сделать из него творог. Из мешка торчали голова и хвост. Это был Вася.
0: Угарный папа.
1: Вере 3 года. После сада пришла к тете. Та ее спрашивает. «Верочка, а чем вас в садике кормят?» «Мышами», отвечает Вера. «Чем-чем?» переспрашивает тетя. «Мышами кушаем». 4-летняя Полина рассматривает животных в книжке. На картинке семья петуха. Полина водит пальцем и перечисляет. Так, папа петух, мама курица. Затем смотрит на цыплят, ненадолго задумывается и выдает. А детки петухлята. Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор-ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Кидайте нам это в телегу. Номер прежний 915-0303-567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа. Услышимся.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Директор Пушкина.
1: Так, Саша, пока пипл хавает анчар, ты будешь читать анчар.
0: Камызякский суд.
2: Знаете, чей я сынок натворил на выпускном?
3: Ну я же просил не рассказывать.
2: Не рассказывать. Свадьбы когда?
0: Плохое радио.
4: И напоминаю, что генеральный спонсор нашего радио сидит. Нам дали 5 лет.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
5: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торос, Гаранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.com.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правила его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели, люди с твердыми принципами, и они твердо выбирают Росбанкрот.
4: 8 800 350 16 16.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Трава растет, сезон идет, триммер «Райоби». И косят, и кромку равняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
9: ООО «Все инструменты.ру», город Москва, ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
10: Желудок устроил бал? Скорее принимай «Пензитал». «Пензитал» помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. «Пензитал», чтоб желудок не страдал.
11: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
13: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
14: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
15: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Зарплата мне шепчет: давай сходим куда-нибудь. А я ей отвечаю: дома сиди, маленькая еще.

0: чат. На Юмор-ФМ время приветов, поздравлений и ваших шуток, которые принимаются в Телеграм, Макс, либо же по СМС, номер единый, плюс 7-915-0303-567. Пишите и не забывайте подписываться. Павел из Коломны отправляет привет всем коллегам и соседям по офису. Желает он плодотворного, но, что не менее важно, не тяжелого рабочего дня. Роман просит передать большой привет его родителям, пожелать им крепкого здоровья и сказать, что он их очень любит. Смешинка Ольги, вашему вниманию. Я не люблю объяснять. Мои мысли непонятны даже мне. Елена передает привет всем, кто прямо сейчас работает и считает минуты до окончания дня. Она просит всех не грустить. Ну и правильно, а чего грустить-то? Никита поздравляет с годовщиной жену Анну. Ты самая лучшая, я тебя люблю, с нашим днем. Еще одна шутка, за нее спасибо Андрею. Здравствуйте, это клуб неуверенных в себе людей. Ну, вроде да. От Александра привет всем, кто слушает Веселое Радио. Всем он желает классной среды и удачи в делах. Илья Филатов передает привет маме Надежде и папе Виктору. Он их очень любит. В выходные приедет с ними на дачу. Ну и шутка Егора. Прыгнувшая с крыши мышь ненадолго стала летучей. А может, она просто об этом мечтала? В финале часа веселая история от Михаила Полицемака в рубрике «Шутите, зволите». Через пару минут 5 шуток про Россию от Николая Фоменко.
1: Поделись улыбкой.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: Россию.
2: В России нет понятия «нельзя». Есть понятие «дорого».
3: Только у нас, войдя в кабинку бесплатного туалета, можно доехать до 8 этажа. Интересно, почему тем, кто делает российское кино, платят, а тем, кто его смотрит, нет? Смотреть же реально сложнее.
4: Это во Франции девушка-загадка, а в России баба-ребус.
5: Русская литература строится на страдании. Страдает или персонаж, или автор, или читатель. А если страдают все трое, это шедевр русской литературы.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Хорошая погода.
6: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Облачно с прояснением, местами дожди. Небольшой юго-восточный ветер. Троицк, Южноуральский, Златоусти и Миасе плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Сатке до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 13. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Небольшой южный ветер. Ночью 3,8 градусов выше 0. Днем в четверг в Озерске, Снежинске, Златоусти, Миасе и Кыштыме плюс 24. В Карталах и Троицке до 26 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Сатке и Челябинске плюс 25.
0: Реклама.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
8: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
9: Привет, я гибридный кроссовер номер один в России. Меня зовут Джили EX5. EMI. Вот уже более 1000 человек приобрели меня и экономят на путешествиях 90% в сравнении с бензиновыми автомобилями. В мае выгода при обмене на меня 500 тысяч рублей. А еще меня можно приобрести без первоначального взноса. Geely EX5 EMI. Мысли гибридно. Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700 0110.
10: По продажам в январе 2026 года среди гибридных автомобилей в России.
11: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.
12: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

0: колечками.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Женщины – странные создания. Одинаковые платья их бесит, а одинаковые губы – нет.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицей Мака.
1: Здравствуйте, друзья! В этом выпуске «Шутить изволите» знаменитые политические деятели самого высокого ранга. Но чем выше ранг, тем смешнее и курьезная ситуация, в которой может оказаться любой человек, даже если он, например, президент США. Итак.
0: «Шутить изволите».
1: 39-й президент США Джимми Картер прибыл с официальным визитом в Японию. Одно из выступлений он решил начать с заранее заготовленной шутки. В ответ аудитория разразилась дружным и продолжительным хохотом. Картер, видимо, и сам понимал, что шутка не особо смешная. Поэтому он поинтересовался у переводчика, как именно он перевел эту шутку. На что переводчик ответил: «Я сказал им следующее. Наш высокий гость, президент США, рассказал смешную историю. Вы все должны громко смеяться». Однажды вечером Уинстон Черчилль с женой решили прогуляться по Лондону. Когда они проходили через один из уютных двориков, к ним подошел дворник. К удивлению премьер-министра, дворник заговорил не с ним, а обратился к первой леди. После этого разговора Черчилль спросил у своей жены: «Почему он был так заинтересован в общении именно с тобой?» Она ответила, что это ее давний знакомый, и в подростковые годы он был безумно влюблен в нее. Премьер-министр Черчилль сказал: «Видишь, если бы ты вышла за него замуж, то сейчас была бы женой дворника». Жена Черчилля улыбнулась и дала просто легендарный ответ: «Нет. Если бы я вышла за него замуж, он бы сейчас был премьер-министром Великобритании». Однажды ранним воскресным утром жена 32-го президента США Элеонора Рузвельт отправилась с благотворительным визитом в тюрьму. Проснувшись и не обнаружив дома жены, Франклин Рузвельт спросил дежурного секретаря: «А где, собственно, первая леди?» «В тюрьме», — ответил секретарь. «Это меня не удивляет», — сказал президент. «А за что именно она туда угодила?»
0: «Шутить изволите».
1: Судя по всему, Элеонора Рузвельт была с огоньком. На эту минуту у меня все. Скоро вернусь к вам с новыми забавными историями из жизни богатых и знаменитых. До новых встреч. Ваш Михаил Прицимак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни. Наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ-чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам 22:00 на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Тэнк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
4: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
8: Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
9: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Выбрала его — фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. В гиперленте.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
10: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
0: Юмор ФМ.

0: Снежински, 18 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Вокруг девушки надо виться шмелем, с каждым кругом становясь все шмелее и шмелее.

0: Настроение этой песни примерно такое. Жизнь пытается устроить драму. Ну а мы включаем звук громче и делаем вид, что это премьера крутого фильма про нас. Да, чуть-чуть слез радости, много блеска, шуток, максимум эмоций и позитива. И вот он, наш с вами фильм. В таком настроении предлагаю двигаться дальше по этой среде. У микрофона Денис Савельев. Всем вам большой привет. И давайте общаться. В веселом чате с удовольствием озвучу ваши шутки, поздравления и признания. Написать их можно по номеру +7 915 0303 567. Общаемся мы в Максе, в Телеграм также можно отметиться, или же по СМС. Подключайтесь, друзья.
1: Спонсор ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл» в Челябинске.
2: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. ОСАГО и каска в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите. Такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
3: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Лилия Аверина, Новокузнецк.
4: Всем привет. Мне 30 лет, и знаете, я люблю побыть одна. Ну, в 30 лет это нормально. Хуже в 30 быть этим долбанутым экстравертом, который такой: ребята, а давайте в крокодил поиграем. Ну, угадайте, кто я? Ты тот, кто с утра накатил уже, да? Откуда такая жизнерадостность? Ты эти 30 лет что делал? По радуге ходил? Ну, не может так радоваться человек, которому 30 лет платить ипотеку. Перестала ходить на свидания, потому что это что-то делать, куда-то идти. Ну, 18 тебе это еще интересно? Он приходит на свидание в кепке, и ты думаешь: о, классно, рэпер. В 30, если он сидит с тобой в ресторане в кепке, он не рэпер, он лысый. Еще всегда какое-то ограниченное количество локаций для свиданий. Ну вот в кино вы зачем нас зовете? 2 часа помолчать? Если кино интересное, то нахрен ты мне нужен? Ну а если неинтересное, то нахрен ты меня сюда привел? В кино еще все красивое. Ну, скорее всего, красивее того, кто сидит рядом, да? Это надо тогда на Ширли-Мырли идти. Ну, романтика на свиданиях — это вообще что-то из фильмов. Там «Наше место», ну, это какая-то скамейка под деревом, где вырезаны ваши имена. В жизни такого не бывает. В жизни наше место — это шашлычка у Ашота. Но в 30 уже не хочется казаться лучше, чем ты есть. Хочется сразу понять, твой это человечек или нет. Ну, почему на свидании нельзя сразу с правды начать? Почему нельзя спросить: вот давай по чесноку, посуда стоит у тебя сейчас в раковине или прям вся чистая? Ну, ты к мужчине уже тщательнее присматриваешься, как к платью по скидке. Вроде выгодно, а вдруг валяться без дела будет? Ну, или не налезет на меня. Соседке понравится, будет брать без спроса. С ровесниками сейчас вообще неинтересно. Ну, я понимаю этих девушек, которые папиков себе заводят. Там человек и про 90-е расскажет, и как ИП оформить знает. Ну, ему даже сандали с носками идут. Я иногда смотрю на такого мужчину и думаю: он слишком хорош для меня. А потом вижу, как он в гипермаркете у стойки с трусами задержался, и думаю: ну, наверное, все-таки нет. У меня есть подруга, у вас тоже наверняка есть такие друзья, знаете, с какой-то странностью, с изюминкой. Вот мне моя подруга недавно принесла фотоальбом с фотками всех ее бывших парней. Ну, решила у меня хранить, чтобы ее нынешний парень не узнал, что у нее пробег скручен. Я спрашиваю: зачем тебе этот альбом? Она говорит: на память. Ну, на какую память? Что у тебя за память такая, если ты этих 9 человек в уме запомнить не можешь? Мне кажется, такой альбом нужен, чтобы перед свиданием проверять, встречалась ты с этим парнем уже или нет. Ну, как в Mortal Kombat. Типа: так, ну, с Шауканом я уже бился, теперь с Абзиро. Она еще заморочилась, распечатала фотки всех парней в одном стиле. Ну, и фотки прям нормальные. Нет такого, что кто-то в луже лежит, другой кассиром в хозяйственном работает. В этом альбоме все парни обычные, никто не запоминается. В мужчине же должна быть какая-то интрига, ну, чтобы было непонятно, это он так флиртует или это уже инсульт. Ну, вся эта романтика, завтраки в постель, ну, неинтересно, не запоминается. Прикольно с утра ходить по квартире, проверять, ничего ли не пропало. У меня на этом все, спасибо большое.
3: Это большой стендап. На Юмор-ФМ.

0: Что это?
1: Это ваш новый автомобиль.
0: А за что это?
1: За улыбку. Вашу неповторимую улыбку.
0: Это что ж получается? Улыбнулся и выиграл автомобиль?
2: Миллион за улыбку. Хорошо. Автомобиль за улыбку. Лучше. Любимая всеми суперигра. Новый суперприз.
0: Автомобиль!
2: Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор.ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и добро пожаловать за руль!
0: Это просто, это бесплатно, и это автомобиль.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра. В новом сезоне на Юмор.ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Во время свадьбы бабушка попыталась прочитать стихотворение с открытки, но сбилась, разнервничалась, сказала: «Я лучше своими словами», и перешла на матерные частушки.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Если люди разводятся, нельзя винить кого-то одного. Виноваты оба. И жена, и теща. Сначала комплименты, потом алименты. Розы гибнут на газонах, а мужчины во френд-зонах. Если вы не можете достучаться до сердца девушки, попробуйте постучать в печень. Хочешь все сделать правильно? Послушай свою девушку и сделай наоборот. Вот уже 3 дня, как я живу наедине с котом. Знаете, существо, которое только спит и жрет, так себе компания. Поэтому коту скучно.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Может, что-то в консерватории подправить?
0: И Задорнов навсегда.
2: Какие ж они тупые.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: Реклама.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Torres, Каранда и Tivoli. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила «Райоби». И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
8: ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
9: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
10: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
11: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
13: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
14: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
15: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
16: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
17: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
1: Юмор ФМ.
0: Шутки и песни. Наша официальная группа ВКонтакте — Радио Юмор ФМ. Фоменко на Юмор ФМ.
18: Роза ветров в России устроена таким образом, что куда бы вы ни шли, ветер всегда дует вам в лицо.

0: Чат. Самое время почитать ваши сообщения, приветы, шутки и поздравления. Все принимается в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Записывайте номер +7 915 0303 567. Ангелина передает привет своим девчонкам-коллегам Рите, Ире, Наде, Свете и Маше. Желает им бодрости духа, улыбки на лице, отличной теплой погоды и той самой гармонии. Весна – прекрасное время, пусть все складывается. Вот такое у нее пожелание. Захар просит передать огромный и горячий привет любимой жене Светлане. Заканчивай работать и лети домой. Жду тебя и безумно скучаю. Леонид поделился шуткой. В современном городе научиться хорошо водить машину очень просто. Встал в пробку и стой. Все правильно. Антон пишет. Хочу передать огромный привет своей жене Марине, которая сейчас едет на работу и подпевает абсолютно всем песням. Люблю тебя, не опаздывай к ужину. Вот такая у него просьба. Павел из Екатеринбурга передает привет напарнику Виталику, который опять «случайно», в кавычках, забыл кофе в машине. «Я все вижу, давай неси две кружки». Кристина шутит. «Главное, что надо хорошо усвоить в жизни, это белки, жиры и углеводы». Вот так, друзья. От Анастасии большой и теплый привет ее маме Галине направляется прямиком в Тверь. Друзья, впереди послушаем монолог Михаила Задорнова, а еще будет рубрика «Реалити-криминалити». Не пропустите.
1: Поделись улыбкой.
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: FM представляет.
1: Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Будни полицейского полны опасностей и приколов. Правонарушители у нас иногда такое строчат в объяснительных, что нельзя не поделиться с общественностью. Вот значит, слушайте.
1: Реалити криминалити.
3: Насильственные действия и сексуальные домогательства в отношении гражданки Еремчук я не признаю. Все было запланировано по обоюдному согласию, что подтверждается связанными простынями, которые она свесила, чтобы я мог забраться в общежитие через окно на третьем этаже. Почему она передумала в последний момент, мне непонятно. И до сих пор обидно. В своем объяснении нарушитель указал, что запрещающий сигнал светофора не заметил, так как плохо различает цвета, когда выпьет. Настойчиво прошу разобраться с разработчиками контекстной рекламы указанного портала. Я один раз искал смазку для велосипеда, а у меня теперь постоянно вылазят объявления об интимных гелях, увеличении пениса и турах в Таиланд. Я не присылал шутовые фотографии своего хозяйства. Скриншоты, которые она приложила к заявлению, это картинки, которые были получены мной из интернета. Сообщение «Гляди, что у меня есть» неверно истолковано шутовой, как относящееся ко мне лично. Я просто имел в виду, что скачал забавные снимки. На опознание согласен, хотя мне будет, конечно, стыдновато. Подытожим. Граждане, не нарушайте закон всемирного тяготения, когда вышли покурить на балкон 15 этажа. Услышимся на Юмор-ФМ. Пока-пока.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Облачно с прояснением, местами дожди. Небольшой юго-восточный ветер. В Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Сатке до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 13. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Небольшой южный ветер. Ночью 3,8 градусов выше 0. Днем в четверг в Озерске, Снежинске, Златоусте, Миассе и Кыштыме плюс 24. В Карталах и Троицке до 26 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Сатке и Челябинске плюс 25.
5: Реклама.
6: Куда в отпуск поедешь?
7: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
6: Это в Сочи?
7: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
8: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
10: А теперь к новостям автобизнеса. В «Планете Авто» яркий, стильный, инновационный смарт-кроссовер «Джетур Дэшинг» всего за 2 159 тысяч рублей. «Джетур Дэшинг» – ваша территория комфорта. «Планета Авто». Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82.
11: Любой автомобиль под ваш бюджет и стиль. «Планета Авто».
12: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.
13: Юмор ФМ. Хорошие новости.
14: Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
15: Черри Теннет! Черри Теннет!
5: Черри, черри, черри! Теннет, теннет, теннет! Черри, теннет! Ждет в планете авто!
10: В планете авто семейные кроссоверы Черри Теннет по программе легко. Выгода до 610 тысяч рублей. С Черри Теннет планета авто всегда легко. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10.
4: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске поделюсь семейными новостями. Многодетные родители смогут получать новую выплату. В южноуральских ЗАГСах назвали самые популярные имена новорожденных. А многодетная мама из Челябинской области может стать лучшим почтальоном страны. Отделение Социального фонда России по региону с 1 июня начнет прием заявлений на новую семейную выплату для работающих родителей, воспитывающих двух и более детей. Подать документы можно будет до 1 октября, рассказали в пресс-службе ведомства. Право на выплату имеют семьи, где доход на одного человека не превышает полуторной величины прожиточного минимума в регионе. В Челябинской области это 26 136 рублей. Главное условие – наличие официального трудового договора с уплатой НДФЛ. Выплата рассчитывается индивидуально и предоставляется один раз в год по итогам предыдущего календарного года. Все детали можно уточнить на сайте регионального отделения соцфонда. В ЗАГСах области тем временем назвали самые популярные имена новорожденных. Выяснилось, что с начала года на свет появились 235 Михаилов и 173 Софии. Имена они стали лидерами списка. Вторым по популярности женским именем оказалась Ева. Так родители назвали 154 девочки. Всего на 7 меньше на Южном Урале появилась Варвар. В топ-5 самых популярных женских имен также вошли Анна и Мария. Среди мужских имен второе и третье места по популярности заняли Александр и Артем. На четвертом месте оказалось имя Тимофей, а закрывает пятерку Роман. А многодетная мама из Челябинской области поборется за звание лучшего почтальона страны. Она прошла в финал всероссийского конкурса, пишет портал chel.tv.ru. На региональном этапе выступили несколько десятков человек из городов и сельских поселений с численностью населения до 50 тысяч человек. Одним из участников стала и Елена Колтакова из поселка Путь Октября в Кизильском округе. Она трудится почтальоном уже 15 лет, доставляет не только письма, посылки и пенсию, но и продукты, а также товары первой необходимости. Для многих односельчан она стала близким человеком. Итоги конкурса станут известны уже скоро. Финал пройдет 25 мая в Москве. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
12: Всегда хорошие новости.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Наташа очень боялась виски с колой. А после виски с колой уже не боялась ничего.

хотел. Но вообще я жду Володьку из России, а тебя, говорит, вообще заходить не просили. Вот такая ботва, прикинь, бывает не до смеху. В общем, было трудно без тебя, Вован.

0: предала тебя.
1: Задорнов навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
2: Если женщина говорит «нет», это значит «да», но позже. Интересно, женщины засмеялись, мужчины напряглись после этого. А женщины сразу поняли, о чем речь идет. Вот какая разница, на мой взгляд, между женщиной и мужчиной? Женщина ради любви готова даже заниматься любовью, а мужчина ради того, чтобы заниматься любовью, готов даже любить. А я слушаю, кто реагирует. Женщины реагируют больше, но один мужчина зааплодировал на втором ряду. То есть вы себя узнали. Но я себя это все писал. Многих мужчин сгубило пьянство, курение, обжорство, нежелание заботиться о доме. Но еще больше мужчин сгубило желание бросить пить, курить и начать заботиться о доме. Это себя. Сложно, но понятно. Мужчины, как правило, особенно долго остаются под впечатлением, которое они производят на женщин. Они счастливо жили и долго, пока не встретили друг друга. У меня грустные будут, да. Я к смешному постепенно подбираться буду. Ну, это совсем грустно, не пожелай ближнему жены своей. Опять женщины довольны. Если женщина говорит, что она вас любит, это не значит, что она любит только вас. А если она клянется, что вы у нее второй... Мужики, вы меня понимаете? Она не врет. Она же не уточняет, после которого вы второй. Интересно, первая часть фразы «мужики смеялись», а вторая – «женщины довольны». Ну, это так, обезьяна сошла с ума и стала человеком. Раз в месяц организму надо давать встряску. Не пить. Мазохист в аду. Райское наслаждение. Русская мудрость. Такая нашинская. Если утром вы мучаетесь похмельем, значит, вечером вы решили выпить рюмочку для аппетита. А это я предлагаю такой тост. Запомните, будет пользоваться успехом в любой компании. Когда бы не состоялся вынос за то, чтоб мы вас, а не вынос.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона рублей. KGM – надежные корейские автомобили. Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
9: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
0: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 19 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Повезло тем, кому сейчас за 40. Они наделали много глупостей в молодости. Но тогда не было интернета. И теперь уже ничего не докажешь.
2: Я летал во сне. Я летел к тебе по звездам. И коснись ко мне. Пока нам еще все можно. Но дом наш опустел. И слезы.

хотел, и стынет ужин на плите. Ты плачешь в темноте, ты плачешь в темноте. Сожжены мосты, и тебе совсем не спится. Все, что хочешь ты,

0: темноте. И все-таки приятно начинать рабочую неделю во вторник. Ну вот сами смотрите, день, который большинство ненавидят, мы с вами успешно пропустили. Вторник в целом тоже прошел плавно и не спеша, а сегодня уже маленькая пятница, и мы снова вспоминаем про выходные и начинаем их планировать. Ну супер же! Вам, друзья, желаю отличного настроения, какой бы день сегодня не был на календаре. Денис Савельев у микрофона, еще час будем вместе и будем общаться в веселом чате. Номер для ваших сообщений +7 915 0303 567. Конечно же, украсим этот час улыбкой, в этом нам поможет Игорь Маменко. В финале часа послушаем его анекдоты. Немного ранее встречайте Лигу городов и лучшие миниатюры проекта, а еще впереди наша фирменная нереклама. Все это, конечно, отлично, но сначала народное шоу «Однажды в России». Вы слушаете Юмор-ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее «Однажды в Белом доме».
2: Сенатор Кевин, ну что, есть идеи, как взять русских зубами за яйца?
3: Ну, если честно, не хотелось бы это делать. Этот жест будет похож на то, что как будто бы мы сильно проиграли.
4: А может быть, запретим им масленицу?
2: Можно даже две. А что это нахрен такое?
4: Ну, масленица – это огромные деревянные столбы, облитые ледяной водой, чтобы по ним никак нельзя было забраться наверх. А наверху висят сапоги. Но только не спрашивайте, как они туда попали, я понятия не имею. Все пляшут, даже медведь.
2: Ого.
4: Там есть медведь, представляете? Костер, блины на лопате, массовые кулачные бои за леденец. А в конце сжигают соломенную женщину, и все это очень логично, называется масленица.
2: Что вы несете? Что это такое? Я не понимаю.
4: Это праздник? Они так провожают зиму. Они берут соломенного коня, садят в сани и возят по деревне. Но обязательно по часовой стрелке, ну, по солнышку, чтоб весна побыстрее пришла.
2: Вы угораете? Вы что, вы просто рассказываете свой сон в ковид? Что за тупой день?
4: Ну, вообще-то неделя.
2: Чего?
4: Этот праздник длится целую неделю.
2: Неделя?
4: Угу.
2: Вы реально? Они пляшут с медведем и лезут на столб целую неделю? Это какой нахрен должен быть столб, чтобы туда лезть целую неделю?
3: Мы можем запретить им день Ивана Купала.
2: Кевин, уделал их, молодец. А что это?
3: В этот день они должны обязательно искупаться до заката.
2: Так.
3: Потом они возле костра ставят столб.
2: Опять столб?
3: И ставили на него...
2: Опять сапоги? Это что, единственный приз в России?
3: Нет, они ставили колесо.
2: Колесо? Они ставили на столб колесо? Ну это уже вообще гон. Даже по сравнению с сапогами.
3: В общем, они на колесо ставили конский череп.
2: Ну, допустим.
3: Сбивали его палкой в костер. Потом обменивались венками и прыгали через костер. После чего они идут в лес искать папоротник и купаться в утренней росе. Потом вспахивают дороги, чтобы жених быстрее пришел к дому. И ни в коем случае не едят ягоды, особенно вишню, чтобы дети малые не умирали.
2: Ну, пусть занимаются, что. Сейчас что-то другое придумаем, обязательно.
4: Давайте запретим им осенины.
2: Ассасины?
4: Нет, осенины. Ну, такой праздник урожая по осени. Празднуется 14, 21 и 27 сентября.
2: Ты угораешь? Три дня не подряд?
4: Ну да. Все хвастались урожаем, детям загадывали загадки, и кто их отгадывал, тех кормили. Потом всех приглашали в дом, девушки делали маленькие гробики, хоронили там мух и тараканов, ну и женихи выбирали себе самую умелую невесту.
2: Ну это понятно, что самое важное качество невесты какое? Конечно же, как следует похоронить муху. Это же все понятно. А что там столбы?
4: На этом празднике нет столбов.
2: Генерал, ну что вы боитесь? Я серьезно спрашиваю. Что на столбах?
4: Ничего.
2: Ну как? Послушай меня, я твой будущий президент, в конце концов. Отвечай, что на столбах?
4: Зерно.
2: Я так и знал.
4: Ну там просто не совсем так. Они, чтобы зерно не отсырело и мыши его не поели, они строили дома на сваях.
2: Что за сваи?
4: 4 столба.
2: Ну, конечно. Чем мы удивляемся этим сапогам? Они сами живут на столбах. Теперь надо посчитать, на сколько триллиардов долларов мы разрушили российскую экономику.
3: А давайте я посчитаю. Мне нужен калькулятор.
2: Калькулятора нет.
3: О, я же могу посчитать столбик.
2: Не надо! Не надо столбиком! Сегодня ты считаешь столбиком, а завтра полезешь на него за сапогами? Мы просто скажем, что все, правильно? С русскими покончено.
5: Да! Да!
1: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно быть просто быть вместе.

0: у нас... Юбилейный сезон. Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Вам, не надевшим панамку. Вам, забывшим крем от загара. Вам, уснувшим на лежаке. Вам всем поможем.
2: Негосударственный, некоммерческий и не факт, что существующий фонд помощи обгорающим в Крыму объявляет сбор средств на сметанку и кефирчик.
3: Уже много лет мы абсолютно бесплатно помогаем всем пострадавшим от ультрафиолета на пляжах Крыма и Краснодарского края. И вот сметанка закончилась.
2: Да, и кефирчик. И нам больше нечем вас намазать.
1: Помощь обгорающим – наше общее дело. Давайте скинемся сегодня. Ведь завтра сметанка может понадобиться вам. Ну, или кефирчик.
2: Фонд помощи обгорающим в Крыму. На страже рожи и кожи. Сайт нетроньогонь.фа.
4: Московский иммерсивный театр имени Рамуальда Клячкина приглашает вас на спектакли нового сезона.
5: «Мышь в рапиде» по пьесе Мефодия Козлищева.
6: Комедия «Стильные оловянные почки» при участии ансамбля «Ненецкой песни и пляски».
5: Мюзикл «Принцесса пенсии» в сопровождении малого симфонического оркестра «Виртуозы Сызрани».
4: Уютная атмосфера «Open Space». Без кресел, стен и крыши.
7: Редкая возможность лично стать участником театрального действа.
5: Добро пожаловать в Московский иммерсивный театр.
4: К нам можно со своим алкоголем.
5: И в верхней одежде.
6: И телефон можно не отключать.
8: Главное, купите билеты.
4: На сайтах окультуримся.фу и опофигчтосмотреть.рф.
1: Уютный, обустроенный городской быт кажется вам скучным? Мечтаете о переменах?
9: Здравствуйте, меня зовут Алена, я предприниматель, жена и мать троих детей. Недавно мы решили привнести в нашу жизнь немного разнообразия. Так у нас появился енот Василий. Это доброе, милое существо буквально открыло нам новый мир. Мир новых обоев, нового паркета, новой техники и мебели. После единственной прогулки с Василием на автомобиле мы купили и новый автомобиль. А недавно наш пушистый друг разделил с моим мужем его главное увлечение – крепкий алкоголь. И пока мне не понадобились новая квартира и муж, я с удовольствием отдам Василия в хорошие, добрые, заботливые руки. Слышите? Это Василий проснулся. Я буквально на минуточку.
1: Все меняется, когда в твоей жизни появляется енот Василий.
9: Заберите у нас эту наглую тварь, пожалуйста.
1: Запишитесь на тест-драйв енота Василия на сайте нужененот.вот.
0: Юбилейный сезон на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Конфетные

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели – люди с твердыми принципами, и они твердо выбирают Росбанкрот.
2: 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На моем телефоне 5 будильников. Я назвал их: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие.

0: чат.
1: Прямо сейчас туда и направляемся. Ваши приветы, шутки и поздравления жду в Telegram Макс, либо же по СМС на номер +7 915 0303 567. Передайте привет моей любимой дочурке Злате, которая лежит в кровати и мечтает быстрее выздороветь, так как школу пропускать не так страшно, нежели тренировки по верховой езде. Мама Света здесь отметилась. Давайте вашей дочери всей страной пожелаем здоровья. Мария напоминает, что до лета осталось всего 2 недели и передает солнечный привет любимой маме Ане Сергеевне. От Олега привет его девушке Кате, которая сейчас готовится к экзаменам. Ты все сдашь, я в тебя верю и желаю удачи. Иван шутит. Ревность — это когда супруга начинает следить за тобой, когда ты начинаешь следить за собой. Класс. Привет тестю Николаю Ивановичу. Вы лучший рыболов и самый терпеливый слушатель моих анекдотов. Это от Василия сообщение. Ирина передает привет своим родителям в деревню под Рязанью. Шутка Геннадия. Народный способ вызвать дождь. Помыть машину, сделать новую прическу и, наконец, просто собраться с друзьями на рыбалку. Видимо, проверено на себе. Послание от Сергея. Привет коллеге Максу, который сегодня вышел после отпуска. Хватит смотреть на рабочий стол с тоской. Отпуск еще будет, а вот отчеты уже тут. Здесь и вечернее шоу «2 июля». Встречайте их через 25 минут. До конца этого часа послушаем анекдоты от Игоря Маменко. Еще впереди Лига городов и лучшие миниатюры проекта.
0: Поделись улыбкой.
2: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Бьет внутри вот то, что нужно всем. Не ошибаюсь.

разрывает стены тишины. Не стоит никто, все ошарашены. Почка бьет в анзаль.

0: Спонсор ООО «Алея Групп» представляет моторные масла «Ликвимоли». Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс вашего двигателя. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. «Ликвимоли».
1: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
2: Лига городов. Это Лига городов.
1: Лучшие миниатюры проекта.
2: Лига городов.
1: На Юмор-ФМ.
3: Это Лига городов.
1: Встречайте. Команда Error 404. Нижний Новгород.
4: На предприятиях часто проводят День семьи, где детям сотрудников рассказывают про работу их родителей.
5: Вот, дети, это у нас Андрей Аркадьевич. Он на заводе работает давно, сейчас вам все про него расскажет.
6: Без мата.
7: Без мата.
6: Ну, замени все плохие слова на птички-синички. Дети, поздоровайтесь.
8: Здравствуйте!
7: Птички-синички. Добро пожаловать на наш птичий завод. Мы здесь делаем эти синичьи болты. Вот.
9: А чем вы здесь еще занимаетесь?
7: В основном пинаю птиц.
9: Вы жестокий.
7: Такая работа.
9: А что это за бутылка?
7: Я в нее сливаю масло.
9: А это что за бутылка?
7: Это портвейн.
9: А в чем заключается смысл вашей работы?
7: Не перепутать бутылки.
9: А почему вы без каски?
7: Ну, отвечу. Потому что бетонная плита два раза в одно место не бьет. И за все это я получаю 25 тысяч.
9: Птичья зарплата.
7: А ты что такой любознательный? Тебя как зовут?
9: Петь Синичкин.
7: Я бы тебя по-другому и не назвал.
5: Так, дети, все. Здесь экскурсия окончена. Пойдемте в другой цех. Попрощайтесь с дядей.
10: Пока, большая птица.
5: Идемте.
7: Обидно, блин.
1: Команда Иван да Марья, Кострома.
11: В самом дорогом салоне красоты две очень сильно богатые женщины.
12: Ну, а я ей говорю, куда в первые классы без виниров?
11: Угу.
12: Ну, засмеют же.
11: Праздник же. А вы здесь сегодня какую процедуру сделали?
12: А я вот нависшее веко нарастила. Чтоб завтра было что удалять. Надо же чем-то заниматься.
11: Согласна.
12: Да. А у вас сколько домработников?
11: 512.
12: А у нас 1 терабайт. Да, или в чем они там измеряются?
11: Ну, что-то такое. А мне, знаете, недавно почку свиньи пересадили.
12: О, это зачем?
11: Так трюфели вкусней.
12: Интересно. А как у вас с мужем вообще?
11: Хорошо, хорошо, изменяет. Но ей уже 24.
12: Вы даже запомнили?
11: А сейчас с нулевых считать легко.
12: Ой, а у моего, представляете, любовница из Никарагуа. Мы ее привезли, отмыли. Белая.
11: Экзотично. Да. А у вас муж насколько богат?
12: Ой, я не знаю, если честно, но он всегда ходит в спортивном костюме и в кепке.
11: Богатый.
12: Так скучно.
11: Скучновато.
12: Может, закажем дельфини икры?
11: Они вроде не мечут.
12: Ну, может, заплатим? Че, дельфины шумные, че им бабки не нужны? Открой дельфинарий.
11: Ну, их вроде люди открывают.
12: Что за чушь? Тогда бы назывался «Людинарий».
2: Лига городов, это Лига городов.
1: Суперпроект ТНТ, это Лига городов. На Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
0: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. «Ликвимоли».
1: Хорошая погода.
13: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Облачно с прояснением, местами дожди. Небольшой юго-восточный ветер. В Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе – плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Сатке – до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске – плюс 13. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Небольшой южный ветер. Ночью 3,8 градусов, выше 0. Днем в четверг в Озерске, Снежинске, Златоусте, Миассе и Кыштыме плюс 24. В Карталах и Троицке до 26 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Сатке и Челябинске плюс 25.
8: Реклама.
14: 17 мая на Кировке возле Бульвара Славы пройдет День памяти умерших от СПИДа. Экспресс-тестирование будет проводиться с 11 до 16.00. Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Купили матрас с памятью формы. Теперь жена каждый раз очень внимательно изучает, что он там запомнил.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Пациент заходит к доктору в кабинет, спотыкается, падает, разбивает лицо вдребезги, колено разбил тоже, нос прилип к щеке, глаз набекрень, в страшном состоянии. Он на коленях доползает, кладет голову на стол, говорит: «Доктор, я только спросить». Пьяный вдребезги человек возвращается с гулянки, с какой-то утром приходит. Морда вся в помаде, в румяне в какой-то. Жена говорит: «Ну и чего рассказывай?» Он говорит: «Ты не поверишь, с клоуном подрался». Два молдаваня едут на скорой помощи. Один говорит: «Ваня, посмотри, мигалка работает». Тот из окна высовывается, говорит: «Нет, да, нет, да, нет, да».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
3: танцуют все.
0: Шутки и танцы.
2: Хватит шутить, дайте музыку.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-дефисбанк.ру. ООО ВБ-банк.
6: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
7: Квартиру сниму на суточно.ру.
8: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.
9: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
11: Наелся ли я? Ни в коем случае.
12: Ну что, рискуем?
10: Новые города, новый сезон.
12: Поехали.
10: Особенности национальной кухни. 16 мая в 9:15 на ТВ3. 16+.

0: Юмор ФМ.
1: И мы здесь настоящие, живые, немножечко блестящие. А почему? А потому что у нас хороший свет в студии, и можно подглядывать за двумя Юлями на сайте веселоерадио.ру. Заходите, и всем привет.
2: А блестящие мы не потому, что ты в блестящей кофточке?
1: Нет, вот я открыла, у меня лоб блестит, как медный таз.
2: Это же очень хорошо, что у тебя что-то блестит, но лучше бы, конечно, блестел твой ум, а не лоб.
1: Ну, это уж...
2: Ну, конечно.
1: Чего не дано, того не
2: Я
1: дано.
2: Я слишком много попрошу. Вы слушаете двух Юль. Всем привет. Это Деточкина. Вон то блестящее, это солнечное. А у меня блестит? Меня там видно? А, мы в видеотрансляции на сайте веселоерадио.ру, в нашей группе ВКонтакте. А еще ВКонтакте и в Телеграме уже висит тема, которую мы будем сегодня обсуждать. Так что заходите, пишите свои комментарии. Ну, а всем остальным, кто не может зайти и посмотреть, мы расскажем, что будем обсуждать чуть попозже.
0: Две Юли, Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.

0: Нас пришли спасать, но спасать нас не нужно. Спасибо большое нашему коллеге Денису Савельеву. Вот место нагрел, и можешь идти. А мы в ближайшие 3 часа поработаем. И работать будем на какую тему, Юлечка?
1: Смотри, как я громко говорю, я прям все хорошо слышу и без всякого включенного микрофона. А мы сегодня решили обсудить, какие правила есть у вас на работе, потому что вот у нас новая студия, а с новой студией добавились новые правила. Строго запрещено приносить воду и вообще жидкости, поэтому мы сначала высушиваемся. Вот там у нас есть специальный, как это называется, сушка для овощей и фруктов. И мы высушиваемся, а потом
0: мы
1: сюда заходим.
0: Мы же Деточкины овощи.
1: Как две изюмины. Знают. Нет, мы с тобой как две виноградинки, которые превратились в изюм со временем.
0: Посмотреть... Лет 50 назад уже.
1: Посмотреть на нас морщинистых... Ой, изюминки можно в видеотрансляции.
0: Хватит уже себя рекламировать. Тему давай,
1: Юль. Писать, какие правила на вашей работе есть, какие запреты, какие предписания. Можно ВКонтакте и в Телеграме Юмор.ФМ.
0: Как будто бы все. Нет, друзья, можно еще писать на номер +7 915 0303 567. Он работает для смс-ок, он работает для Телеграма и Макса. Видите, какое разнообразие. Вот рассказывайте, какие запреты или предписания есть у вас на рабочем месте, а в Телеграм-канале, в группе нашей ВКонтакте голосуйте. Главное правило у вас на работе — работать, или список правил и запретов есть, и нужно туда заглядывать. Заходите, так сказать, суйте.
2: Спонсор ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл» в Челябинске.
3: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. ОСАГО и каска в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите. Такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
4: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
5: Мы начинаем КВН.
4: Команда СОК. Город Самара.
6: Именно у нас, в Краснодарском крае, живут борцы, которые завоевали много золотых медалей на Олимпиаде в Лондоне. Но были и те, кому чуть-чуть не хватило до победы. Итак, где-то в горном ауле.
7: Как ты посмел привезти в мой дом серебро? Как ты посмел осквернить наш чемпионский род этим презренным металлом?
8: Ну, отец!
7: Что, отец? Ты должен был уйти в ноги и на коленях умолять судей дать тебе второй шанс.
8: Но он провел мне болевой!
7: Он провел болевой не тебе! Он провел болевой всей нашей семье! Дедушке Алхас 150 лет! Он смотрел Олимпиаду, был при смерти! Теперь ему придется жить еще 4 года!
9: Здравствуй, Лоха!
7: Здравствуй, Манана!
9: Асахасим! Слышала, горе у тебя в семье! Теперь ты понимаешь, что ни о какой свадьбе не может идти и речи?
7: Я все понимаю.
9: Ишь же, баран, вообще.
7: Как ты ему проиграл?
8: Отец, я все делал правильно!
7: Что ты правильно делал? Где ты правильно делал?
8: Иди сюда,
7: где
8: правильно...
7: Где ты правильно делал? Да, ты правильно... И что? И все, я тебя победил!
8: Ты меня и в Лондоне победил! Поэтому у меня серебро, у тебя золото! Два золота бы нам все равно не дали!
7: Вечно у тебя отец виноват! Иди вон тренируйся, 4 года осталось всего! Дедушка Алкас вон тренируется уже! Смотри, ему не проиграй!
8: Сам смотри, ему не
7: Чё
8: проиграй!
7: Что ты сказал?
4: Тот самый КВН! Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Купил в интернете книгу «Как жульничать в интернете». С доставкой купил. Но что-то ее пока не доставили.

0: Две Юли.
1: О тебе одной пою я.
0: На Юмор-ФМ.
2: Деточки, да ничего не говори. Пускай все послушают, как поют.
3: Соловьи.
2: Соловьи, да. А здесь у нас около нового здания, куда мы переехали, где находится студия Юмор-ФМ. Деточкина сказала, что вчера вечером уходила и записала на диктофон. О, боже, ми-ми-ми, старость она такая. А, пение соловья. Ну, а мы у вас сегодня спросили, какие правила и запреты есть у вас на работе. Рассказывайте, делитесь. Плюс 7-915-0303-567.
3: А еще пишите нам в телеграм-канале Юмор-ФМ. И вот Олегович уже написал, что у них правило номер один – никогда нельзя прогуливать корпоратив. Это святое, а кто пропустит, того лишают премии. Но таких у нас не было. Меня бы все время лишали премии, потому что я никогда не хожу на корпоратив.
2: Она не ходит, потому что и премии, собственно, нет. А вот если бы была, то, наверное, пришлось
3: бы. Не знаю, ой, даже не знаю.
2: Ну, что бы ты выбрала? Лежать дома на диване, твоя любимая, или все-таки получить премию, если
3: Первое.
2: Бы она была?
3: Первая.
2: Понятно. Павел пишет, у нас есть правило. Каждый понедельник кто-то из коллег рассказывает интересную историю или анекдот. Вот так у нас начинается рабочая неделя. У нас даже дежурство расписано, пишет Павел.
3: А, то есть один анекдот, слава богу. Я просто представила себе, я раньше работала в редакции, там было много разных людей, и они приходили, когда после выходных, они постоянно рассказывали истории и анекдоты, как они провели выходные. Целый день уходил на смарку.
2: Нет, ну, может быть, здесь есть такое правило, что каждый рассказывает интересную историю или анекдот, а там под правило. Не рассказывать о том, как ты где-то с кем-то после там определенного количества... кружек,
3: выпитого.
2: Да, или бутылок.
3: Чая. Понятно.
2: Плюс 7-915-0303-567 наш номер. Напомним, рассказывайте в телеге, в Максе и смс-очки нам отправляйте, какие правила, запреты, предписания есть у вас на работе. Мы с удовольствием почитаем, а сейчас с удовольствием все вместе послушаем «Сатью с юмором».
0: Юмор ФМ представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор ФМ. Андрей, госслужащий из Москвы, спрашивает.
4: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Почему женщинам так модно сейчас быть меркантильными и эгоистичными с***ми? Хотя большинство из них ничего вообще из себя не представляют и ничего не умеют. И как с этим бороться? Спасибо.
0: Сатья отвечает.
5: Ну, видимо, молодой еще парень, потому что он думает, что это сейчас стало быть модными, меркантильными, эгоистичными, дорогой. Женщинам всегда выгодно быть меркантильными, эгоистичными. Это нормальная история. А женщины такие, как, ну, в какие ставишь ее ситуацию, так она как бы и действует. У меня вопрос. Большинство из них вообще ничего не представляют и ничего не умеют. Так и большинство мужчин ничего из себя не представляют и ничего не умеют. Поэтому мы берем мужчин, которые из себя ничего не представляют и не умеют, сводим их с меркантильными с***ми, которые ничего не умеют и ничего из себя не представляют. И таким образом формируем счастливые и гармоничные семьи. Если тебе это не подходит, выбирай из тех, смотри, большинство, ну значит, что? Меньшинство-то представляет? Поэтому, ну они, ну ко мне тянутся такие, неизвестно, почему они к тебе тянутся, ибо все знают закон семейной психологии, что подсолнечник тянется к солнцу, а банный лист нет. Если тебя окружают такие люди, думают, а что ты там делаешь? Кстати, меня окружают, ну я не знаю кто, ну сейчас как-то толерантно сказать, что меня окружают, ну пусть будут строители, так ты на стройке живешь. Меня окружают тупые, ну перестань, ну выйди из своей семьи. Нет, это вот странная история. Женщины такие, ну женщины, нормальные женщины. Вот меня, например, меркантильные, эгоистичные не окружают. Ну, была одна. И вы все знаете, куда она делась. А ведь нет. Я не верю. Обман. Андрей из Москвы. Тебя кинули. Тебя кинули. Как с этим бороться? Ну, дети, как ты будешь бороться? Ну, ты свою жизнь собираешься потратить на борьбу с меркантильными с***ми. Ну, что в твоей голове? Ну, у тебя жизнь-то короткая, елки-палки. Ну, найди нормальную бабу. Ну, меркантильная. А почему? А как же? Мы же даже узнаем, что значит меркантильная? Что, она что-то хочет от тебя? А от кого? Она от меня будет что-то хотеть. Мы же, конечно, так хотим. Появляется не меркантильная и не с***. Она говорит, дорогой, что ты хочешь? Он говорит, я хочу секс, когда я захочу, я хочу трехразовое питание, я хочу, чтобы ты платила за бензин в моей машине, я хочу, чтобы ты чесала мне спину, не знаю чем, и делала педикюр зубами. Я говорю, да ну конечно, я же не меркантильная, я всю жизнь мечтала найти человека, которому делать педикюр зубами, заправлять там, я не знаю что, автомобиль, и чтобы сама возбуждалась, когда тебе захочу. Да конечно, ишь ты, хитро сделанный. Люди так устроены, они идут на рынок отношений и хотят на этом рынке что-то получить. Это же нормально. Как устроен рынок? Ты приходишь на рынок с тем, чего у тебя много, чтобы получить то, чего у тебя нету. Но нужно понимать, что на рынке сидят такие же самые люди. Они не пришли просто тебя удовлетворять. Они хотят поменять то, что у него есть, на то, чего ему не хватает. Ходишь по рынку и смотришь на свою валюту. Я на этом рынке не смог ничего купить. Я месяц работал, купил один гнилой баклажан. Это на рынке все меркантильные суки, твари, и кто там еще. А может, ты просто мало зарабатываешь? Может, тебе не надо было ходить на рынок, абсос? Ешь дома сам свой баклажан. В общем, я злой такой сегодня.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: поет и шутит Акмаль.
1: Как Брюс Ли прыгнул Павлик и на скорой увезли.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: 33 коронки, золотая пасть. 33 коронки, это надо ж было так упасть.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет Магнит-доставка. Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
5: Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Чем больше на популярной певице одежды, тем лучше она поет.

0: На полчаса мы, если деточкина нам сейчас будет рассказывать новости, все устанем. Поэтому она быстренько, четенько, позитивненько прямо сейчас поделится хорошими новостями.
1: Деточкина не виноват.
2: Отличные новости для Александра Реввы и его фанатов. Про Артура Пирожкова снимут кино. Фильм будет называться «Артур Пирожков. Начало». Ну, то есть такой хороший замут, потому что потом же можно еще середина и финал. Он расскажет, в смысле, фильм про становление одного из самых узнаваемых комедийных и музыкальных персонажей шоу-бизнеса. Кто исполнит главную роль, пока неизвестно. Ну, мне кажется, сам он и должен себя сыграть, как иначе-то. Премьера картины запланирована уже на первое полугодие следующего года. Как говорится, у них Майкл, у нас Пирожков. Каждому свое.
0: Вот если бы сняли про двух Юль.
2: Ну, подожди.
0: Ты бы кого, кстати, на роль себя предложила?
2: Конечно же, кого?
0: Конечно же,
2: Сидни Суини. Вот. Мы с ней очень похожи.
0: Глазами. Одним местом точно нет.
2: Глазами похожи. Не то чтобы звезда, но около. Парикмахер Ким Кардашьян Крис Эпплтон заявил, что стрижка у него стоит 200 тысяч долларов в наших деньгах. Это примерно 15 миллионов рублей. Стрижка. Но ему мало, потому что 50% от суммы уходит на налоги в США. Ну, он же много зарабатывает. Еще агент забирает 20%, и бизнес-менеджер еще 5%, жалуется Крис. И после всего этого ему остаются сущие копейки. 3 миллиона 750 тысяч за одну стрижку. Даже не знаю. Я считаю, что это вот прям обидно.
0: Ну, себя не уважать за такие деньги, стричь.
2: Надо уходить от налогов. Приезжай к нам.
0: Надо уходить от нелюбимой работы.
2: Ну, если вы не звездный стилист Кардашьянов, то знаете, что можно заработать на Лего. Аналитики выяснили, что инвестировать в Лего гораздо выгоднее, чем в золото и акции. Для этого посмотрели на стоимость разных наборов, и оказалось, что за 30 лет они выросли в цене и продолжают каждый год по 11% наращивать. Например, «Сокол тысячелетия», такой наборчик был в 2007 году, продавался примерно за 12 тысяч рублей. А сейчас, Юлечка, он стоит 400 тысяч рублей. И тут главное не растерять детали. Я знаю, что у тебя есть Лего. Ты богата.
0: Я да. Но нет.
1: Деточкина. Свободу Юрию Деточкину. Не виноват.

0: Я сейчас заплачу, когда услышу вот этот вот фальцет, потому что, когда я его слышу, слезы, они как-то сами катятся.
1: Я не могу. Зачем ты это сделала?
0: Это не я.
1: Чтобы у меня тоже покатилось.
0: Это Анна, Асти, мы плачем и напоминаем вам про опрос, который висит в телеграм-канале Юмор ФМ сегодня и в нашей группе ВКонтакте. Мы спросили у вас, что же мы, Юльчика, спросили?
1: Мы спросили, у вас на работе главное правило это работать или смотри список правил и запретов. И вот, пожалуйста, ВКонтакте голосуют за то, что у них на работе 67% за этот вариант. Главное правило это работать.
0: И большинство за этот же вариант голосуют в телеграм-канале 79%. Заходите, голосуйте. Ну а если все-таки есть у вас на работе какие-то правила, может быть, запреты, делитесь, жалуйтесь на начальство. Плюс 7-915-0303-567. Сюда тоже можно пожаловаться, например, в Макс или в Телеграм или смс-кой. А у нас самый лучший Дэн, который всегда поднимает настроение, даже если есть какие-то запреты.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший!
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
2: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
4: Кто вам сказал, что библиотекарь скучная профессия? Вы только представьте. В отделении полиции мужчину спрашивают. Сергей Петрович, ну что же вы хулиганите? Да, ну скажите, пожалуйста, почему вы запрыгнули на руки к сотруднице библиотеки? Дело было так. Захожу я в библиотеку. Никого. Тишина, полумрак. Подхожу я к библиотекарше и спрашиваю. Скажите, пожалуйста, а у вас есть книги про паранойю? А эта дура мне в ответ страшным шепотом. Они у вас прямо за спиной. А вот вам анекдот о настоящей мужской дружбе. Мужик часто приходил в бар и заказывал 3 кружки пива. Выпивал и уходил. Однажды бармен не выдержал и спросил. «Простите, а почему вы всегда заказываете именно 3 кружки пива?» «Ну, знаете, — отвечает мужчина, — было время, я приходил в этот бар с 2 лучшими друзьями, и мы выпивали по кружечке. Потом судьба раскидала нас по разным городам и странам, но мы договорились, что каждый из нас, если захочет выпить, будет заказывать и на себя, и на друзей». Это помогает нам не забывать о нашей крепкой дружбе. Проходит какое-то время, мужик продолжает приходить в бар и выпивать, но в один из дней неожиданно заказывает 2 кружки и в следующий раз опять 2. Бармен догадался, с одним из друзей явно что-то произошло. Он подошел и сочувственно произнес: «Извините, вы теперь заказываете по 2 кружки пива, я так понимаю, что с одним из ваших друзей случилось что-то нехорошее». Мужик, смахнув в пену с усов, ответил: «Да не беспокойтесь, все в порядке, все живы-здоровы. Просто я бросил пить». Похмелье – это не диагноз, это состояние души. Представьте, мужик с дикого бодуна пытается собраться на работу. Ой, я представил. Долго, очень долго смотрит на 2 носка разного цвета у себя на ногах. И, наконец, изрекает: «Властью, данной мне свыше, объявляю вас парой».
2: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
2: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
5: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
6: Чего такая довольная, Вера?
7: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
6: А что в ней такого-то?
7: Ну как, коммуналку платить без комиссий. Это плюс. Каждый месяц проценты на остаток. Еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
6: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
8: Карта одна, плюсов много. Социальная карта Челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
9: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Облачно с прояснением, местами дожди. Небольшой юго-восточный ветер. В Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе – плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Сатке – до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске – плюс 13. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Небольшой южный ветер. Ночью 3,8 градусов выше 0. Днем в четверг в Озерске, Снежинске, Златоусте, Миассе и Кыштыме – плюс 24. В Карталах и Троицке – до 26 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Сатке и Челябинске – плюс 25.
2: Реклама.
10: 17 мая на Кировке возле бульвара Славы пройдет День памяти умерших от СПИДа. Экспресс-тестирование будет проводиться с 11 до 16.00. Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
11: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: и выиграй автомобиль!
1: Чтобы ездить на хорошем автомобиле, не нужно разбираться в технике. В технике нужно разбираться, чтобы ездить на плохом!
0: Автомобиль за улыбку!
2: И надо повторить вот прямо вот с этим, а?
3: Шутка.
2: Прямо вот без него повторите. В суперфинал не пустим. Ну, вы поняли. Играем прямо сейчас в автомобиль за улыбку на Юмор-ФМ. Шутка прозвучала, мы с Деточкиной тоже развеселились. А теперь хотим подарить радость и счастье кому-то из вас. Радость в виде 3000 рублей, а счастье, если вы выиграете автомобиль.
3: А я даже испугалась, думаю, что это такое замелькало. А эта солнечная уже раскрутила с помощью специальных педалей под столом наш улыбайзер. Кстати, у нас сейчас есть возможность смотреть, как она это делает. Глядите, да,
2: спасибо нашему оператору Владу, который выстроил кадр так, чтобы было видно наши ноженьки.
3: Должно быть все видно, и это очень круто, чтобы не было никаких потом вопросов. Ну и сейчас, я надеюсь, будет слышно того человека, которого мы, ну точнее не мы, а улыбайзер выберет, и мы ему позвоним.
2: Ну хватит болтать.
3: И туда-сюда.
2: Давай уже скажем эти слова. Улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль! За улыбку!
3: Максим из Красногорска высветился у нас на экранах. Почему высветился? Потому что он сияет. Вот знаешь, если бы я оказалась вместе с таким вот видом, вряд ли это Красногорск, то я бы тоже, наверное, сияла. У него там море, какие-то яхты,
2: а может быть,
3: горы.
2: Да, может быть, где-то еще есть Красногорск, кроме Московской области?
3: Скорее
2: Давай
3: всего.
2: Позвоним и узнаем, из какого именно Максим Красногорска и не нужен ли ему автомобиль. Звоним.
3: Так.
2: Какие белоснежные зубы. Ну, как быстро соединился. Это все-таки похоже, это тот самый
3: вот
2: Красногорск.
3: Именно.
2: Который недалеко.
3: Не вижу других красногорсков.
4: Хорошо.
2: Добрый вечер, это Юмор-ФМ. Мы с вами в прямом эфире. Суперигра «Автомобиль за улыбку». И нам нужен Максим из Красногорска. В голубой футболке желательно.
4: Вы не туда попали.
3: Не туда попали?
2: Серьезно, вы не Максим?
4: Нет.
3: Вот и жалость. А кто вы?
4: Ну нет. Конечно, я Максим.
2: Что?
4: Я Максим. Просто кто звонит?
2: Мы же сказали, Юмор-ФМ, мы с вами в прямом эфире сейчас, Максим. Вы только не ругайтесь.
3: Так вы Максим или не Максим? Это очень важно.
4: Все, понял. Здравствуйте.
2: Да, есть тут такие две курицы. Солнечные и Деточкины. Нет, Максим, это мы вас слушаем. Вы загрузились в нашу суперигру. Автомобиль за улыбку. Вы, ну, наверное, знаете правила и должны были слушать наш эфир, чтобы повторить сейчас ту самую шутку Фоменко в эфире.
4: Да. Просто извиняюсь, за рулем еще еду, как бы вот сейчас остановился.
3: Понятно. А так вы будете повторять шутку или...
2: Или просто поболтаем?
4: Я не помню, честно слово, шутку уже какая была, честно, не помню.
2: Ну ладно,
3: ну хорошо. Ну настроение хорошее, и вы из того самого подмосковного Красногорска, да? Или это уже Москва?
4: Да, все верно.
2: Просто у вас на фотке, да, море какое-то, а мы думали, где же в Москве море-то?
3: Кимпинская.
4: Это в Геленджике было, это в Геленджике.
3: А, вот почему вы так сияете. Ну, желаем вам, Максим, сиять и дальше. Вы прямо отлично выглядите, отдохнувшим таким. А на этой фотографии вы остаетесь в нашей игре. Вполне возможно, вас еще раз улыбайзер выберет. Ну, а те, кто внимательно слушает Юмор-ФМ, сейчас такие, эх, я бы шутку повторил. Так заходите на сайт веселыйрадио.ру, загружайтесь в нашу игру, и будет вам счастье.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: Реклама.
1: Там, где каждый пытается что-то сказать. Экслантикс ЕТ. Это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер «Экслантикс ЕТ». Слушайте тишину.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru. Категория 16+.
4: Юмор ФМ.

0: Одна Юля хорошо, а две шоу на Юмор ФМ.
1: Это Солнечная, это Деточкина. Скажи людям здрасте.
2: Привет.
1: А то сиди там, печатает. А знаете, что печатает? Что печатаешь? Я тоже не знаю.
2: Конечно же, новости. Что еще я могу печатать?
1: Ты их сама придумываешь?
2: Разумеется. Вообще, все, что вы видите в новостном поле, это все я придумываю. Скажите мне спасибо.
1: Потому что хороших новостей
2: очень
1: нет.
2: Очень талантливая.
1: Да. А Деточкина старается на наше с вами благо. А в этом часть, наверное, что-то будет?
2: Мы, конечно же, друзья, обсудим с вами интересную тему. Мы сегодня спросили, вот прям заковыристый задали вопрос, какие правила есть у вас на работе, какие запреты, какие предписания. И вы нам рассказываете. Вот, например, Евгений жалуется, что он 2 года работал в охране, и им запрещалось спать и днем, и ночью. То есть, понимаешь, вот очень жестокое было руководство и мешало охраннику спать. Вот, но они все равно умудрялись спать, представляешь, вот тут нарушители. Даже не знаю. Говорит, ну, он сам не спал, другие спали, но не скажет, кто.
1: Хорошо, что не было еще к этому запрета на
2: кроссворды. Это вообще была бы жестокость.
1: Конечно, дичь несусветная.
2: Как не заснуть, когда не разрешают.
1: Ждем ваши комментарии. +7 915 0303 567 наш номер. И можно писать нам в Макс, можно смс-очки, а можно в Телеграм. И не забывайте про голосовашку. В Телеграм-канале, в группе нашей ВКонтакте мы спросили, главное правило у вас на работе – работать или смотри список правил и запретов. Тех, у кого есть правила и запреты, это все-таки меньшинство в обеих соцсетях, и это радует.
0: Две Юли. Солнечная и Деточкина. На Юмор ФМ.

0: Юлии возвращаются, но мы не займем у вас много времени, потому что мы расскажем, какие же классные рубрики в этом часе прозвучат в нашем часе. Будет много шуток Фоменко. А может, мы еще раз сыграем «Автомобиль за улыбку»? А то
1: я только за.
0: Я Максим? Нет, я не Максим.
1: Подожди, я ему еще раз позвонила и посмеялась.
0: Ну, Улыбайзер может выбрать любого человека, даже два раза подряд того же самого Максима, не Максима. В общем, слушайте нас внимательно, ловите шутки Фоменко, их в этом часе будет много.
1: Будет рубрика «Деточки, да не виноват», где я расскажу, как еще можно заработать, в том числе и на шашлыках.
0: В шашлыках?
1: Да. Ты умеешь жарить шашлыки?
0: Нет.
1: Вот, ты не заработаешь.
0: Поэтому, да, мы с тобой такие бедные. Угарный папа появится в нашем эфире. Кстати, если у вас дети что-то новое такое сказали, смешное, забавное, обязательно пишите. +7 915 030 3567. Тот же самый номер. Мы пополняем рубрику, регулярно обновляем, Гару передадим, так что ждем. Ну а прямо сейчас дождались Елена Борщева в проекте «Шутки, песни, плюс».
2: Спонсор ООО «Ле Групп» представляет моторное масло «Лопаль», созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Современные допуски и высокотехнологичная формула обеспечивают максимальную защиту вашего мотора. «Лопаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
3: Шутки, песни. Плюс Стас Ярушин. Шутки, песни. Плюс Надежда Ангарская.

0: мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин на Юмор ФМ. Поем смешные шутки, песни в компании самых ярких и веселых звезд.
1: Ну и помимо звездных гостей нам помогает самая громкая и веселая публика.
0: Позвольте вам представить нашу очаровательную гостью на ближайшие несколько минут. Звезда проекта Comedy Woman, актриса театра и кино, стендап-комик Елена Борщева.
2: Шутки, песни, плюс.
3: Начнешь, моя хорошая?
1: С удовольствием.
3: Давай.
4: I will try.

0: а их папа Ша Бред.
1: Шутки на Юмор ФМ.
2: Я теперь,
3: когда я стану старым, я буду ходить с телефоном своих детей. И с телефоном их детей.
4: Так, давайте я. Любил Андрей красиво жить, одеться по-богатому, но наплевать на это все патологоанатому.
1: Шутки, песни, плюс!
2: Аплодисменты!
0: Ой, что это такое просыпается? Ой, что это так быстро одевается? Ночью прыгал и скакал, все мне спать не давал, а теперь жениться не собирается.
2: Это прям мои студенческие годы!
3: Так, продолжу. Ну, это прям современное. О современном, я могу сказать. Так. Ты морячка, я моряк. Дочь морячка, сын моряк. Внук стендапер, внучка блогер. Что и где пошло не так?
0: Так, что, Лену просим?
3: Давай, Лен.
4: Давай.
0: Ой, стоит калина в поле у ручья. Новую

0: выйти не могу. Инженер в Тольятти знает ли о том, что одна девчина думает о нем. Третий день с Калины облетает свет, а открыть машину невозможно нет. А открыть машину невозможно нет. Шутки,
1: песни. Лена, это было просто здорово, не правда ли, друзья?
2: Шутки, песни плюс Лена Борщева спела как настоящий про на Юмор ФМ.
0: Если что, приглашайте, я вам тут еще напою. Надежда, идеальный вокал, Ангарская. Стас, человек-праздник, Ярушин. И я, Лена, просто Лена.
2: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует. Шутки,
3: песни плюс Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор ФМ. Реклама спонсора.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Каждый вечер жена находит в интернете гороскоп для меня. И каждый раз астрологи пишут, что мне завтра ни в коем случае нельзя пить.

0: Молочная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.
1: И давайте вернемся к нашей теме. Сегодня мы у вас спросили, есть ли у вас на работе какие-то правила, запреты, может быть. И вот Анатолий нам прислал прямо даже фоточку.
2: Список?
1: Там список, да. Время 7 вечера. А Анатолий, ну, наверное, уже ушел из офиса, потом услышал нашу тему, такой, нет, я должен вернуться и сделать фотку. И сфотографировал. В нашем офисе, говорит, и правила вывешены на всеобщее обозрение, чтобы все могли ознакомиться. Надо бы туда еще лист ознакомления приделать, чтобы никто не смел даже заикнуться о том, что он не знал. И там прямо вот, значит, мы команда, помогаем, уважаем, отвечаем на звонки с улыбкой, босса не злим.
2: Ага, ну это самое главное. У нас такое правило тоже есть. Ну,
1: да? Серьезно? Оно почему такое? Я только сейчас об этом слышу?
2: Внутри меня. Это самое правило. Ну, у нас добрый босс на самом деле. Александр пишет, что у них на работе есть правило ничего не трогать своими грязными руками. Вы знаете, Александр, у нас тоже есть такое правило, но исключительно в солнечной. Она, когда приходит, все протирает, а потом не разрешает коллегам трогать мышку.
1: Ну, у коллег, потому что смена до 6, пускай трогают мышку после 6, если им так хочется где-нибудь в другом месте.
2: Нет, ну, коллеги приходят тебе помогать, и ты такая, нет, не трогай, ты говоришь, что делать,
1: а я сама хочу научиться, Юль. Но мне нужно создавать новые нейронные связи, потому
2: спалила
1: что в моем возрасте
2: немного.
1: Старые уже отмерли.
2: Протухли.
1: Или отмерли, да, как правильно сказать.
2: Не знаю, у меня уже все отмерло или отмерло.
1: Надежда пишет, что у них кассиром нельзя сидеть за кассой 12 часов.
2: А что нужно делать?
1: Ну, слушайте, даже если 11, стоять ну, как бы 12 не можно, а 11 можно, это все равно too much.
2: Конечно. Рабочий день длится 8 часов с перерывом на обед. Татьяна пишет, а у нас нельзя бить людей, а иногда хочется. Обзываться тоже нельзя. Татьяна, вы там держитесь. Мы с вами.
1: Вот это вот хорошо. Если бы мы раздавали призы и подарки, я бы дала. Плюс 7-915-0303-567. Наш номер. Пишите нам в Макс, пишите нам в Телеграм и пишите нам смски. Какие правила есть у вас на работе? А у нас есть правило ставить разные классные рубрики. И вот прямо сейчас угарный папа.
0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: Мое почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети – наше будущее. Так вот, не зная, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям и перлам, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
0: «Угарный папа».
3: 5-летняя Катюша подходит к папе и говорит: «Пап, а знаешь, как называются тети, которые шьют одежду?» «Как?» – спрашивает папа. «Шиюхи, пап». 4-летний Антошка любил черный хлеб и иногда говорил маме: «Мама, дай мне хлебушка, только не белого, а этого, чернокожего». Из школьных сочинений романа. В образе Татьяны Пушкин отобразил всю полноту русской женщины. «Я буду как папа, врачом. Это очень нужная профессия – делать переломы людям». Из произведения Некрасова крестьяне узнали, как им плохо живется. Съев ядовитый гриб, можно сильно подпортить себе репутацию.
0: Угарный папа.
3: 3-летний Кеша выходит в первый раз с мячиком на дачный участок и обращается к маме. «Мам, можно кидать высоко?» «Можно». Кеша посмотрел в небо и сделал вывод. Логично, лампочки-то нету. Бабушка читает 4-летней Ирочке сказку на ночь. Ирочка никак не может уснуть, с интересом слушает и просит: «Бабушка, ты очень хорошо сказку рассказываешь, но включись, пожалуйста, погромче, а то плохо слышно». Друзья! Очень скоро я вернусь с новой порцией юмора в коротких штанишках, но помните, вы самое главное помните, что угарный папа ждет ваших историй про ваших замечательных детей. Единый номер Telegram плюс 7-915-0303-567. До скорой встречи.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если пельмешки не делают тебя счастливым, сходи к доктору и проверь, есть ли у тебя сердце.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если вашу жену зовут Галина, то вы все будете делать ради галочки.
2: Только на Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Анжела и Снежана заявили, что до них домогались инопланетяне. Даже был составлен фоторобот-фуры, на которой они прилетели.

0: Самое главное, чтобы после вот этого джага-джага человек был в состоянии выходить в эфир, ворочить языком и делиться с людьми хорошими новостями. Ты готова?
1: Деточкина. Не виноват.
0: Нет, а то я могу сама.
2: У меня не было джаги-джаги. Что ты людей в заблуждение вводишь? А вот у кого-то будет. Может быть, даже в эти выходные. Каждый в наше время крутится как может. Например, опытные шашлыкье предлагают шашлычные туры. Шашлыкье. Тут есть сомелье, а это шашлыкье. За недорого можно найти мастера, шашлыкастера, который найдет для вас, в свою очередь, подходящую поляну, подберет мясо и маринад, и еще пожарит мясо. Кстати, можно даже заказать мастер-класс, где все это научат выбирать самостоятельно. И такие туры пользуются большим успехом, особенно у женщин. Они хотят сами научиться все делать, чтобы не зависеть от мужчин. Понимаешь, какие вот феминистичные россиянки пошли? Сутки
0: Почему
2: такого...
0: феминистичные? Просто они любят
2: самостоятельность.
0: Мясо, да?
2: Сутки тура стоит до 15 тысяч рублей. Ты, кстати, вот можешь скинуться сама с собой и заказать себе такого мастера-шашлыкастера. Научишься делать шашлык, будешь потом меня приглашать.
0: Я не люблю шашлык.
2: Как
0: я
2: ты не любишь шашлык?
0: Я прекрасно заворачиваю сыр в лаваше, мне достаточно.
2: Ну вот, понимаете, вот что за человек?
0: На мне шашлык,
2: а
0: я не заработаю.
2: Не ради себя, ради других. Американка по имени Элла бросила работу учителем, чтобы стать профессиональной обнимальщицей. В Штатах для таких специалистов, оказывается, есть специальные курсы. Элла заплатила $300, это чуть больше 20 тысяч рублей, а зарабатывает теперь $100 тысяч в год, 7 миллионов рублей. И при этом ей приходится работать всего-то по 3 часа в день. Но Элла говорит, что работа эта сложная и порой выматывающая, не сравнить с работой в школе. Обниматься можно хоть 2 часа, можно жаловаться на жизнь, но ничего тут больше нельзя. Ну, в смысле, мужчины могут только обнимать, а больше ничего. Спрос так высок, что народ встает в очередь. Наверное, она просто такая уютная, теплая, не то что солнечная, холодная и жесткая.
0: Как айсберг в океане.
2: Лоукостер Визейр, который базируется в Венгрии, предложил клиентам такую необычную штуку, как загадочные рейсы. Суть в том, что пассажиры до самой посадки не знают, куда полетит их самолет. Например, британцы сели на рейс в Лондоне и через несколько часов оказались в Ереване. Вот попали бы они в Ереван, если бы сами выбирали. Конечно, не факт. Они подтащились на Филиппины к филиппинкам. А тут сюрприз. Единственный момент, загадочные рейсы пока доступны только блогерам, ну или их можно выиграть в специальном розыгрыше. Но тема, мне кажется, крутая. Представляешь, вот ты садишься в самолет, там, ну, Победы, например, и попадаешь в пурдышки. Кайф, ты была когда-нибудь в пурдышках?
1: Деточкина. Свободу Юлии Деточкиной. Не виноват. Сочи темные.

0: А 2 июля сейчас будет что?
1: Будет песня про наше приложение.
0: А, ты будешь петь? Давай.
1: А, приложение Юмор ФМ скачай. Приложение Юмор ФМ установи и слушай радио Юмор ФМ везде.
2: Ты думаешь, ужасно? Это хорошая реклама, мне кажется, это анти.
1: Ну да, пою я плохо, но зато говорю хорошо. Друзья, если вы хотите всегда быть в курсе того, что Фоменко вот сейчас пошутил, а вы выигрываете автомобиль в этот момент, то нужно обязательно установить приложение Юмор ФМ, чтобы всегда быть в курсе этих самых шуток. Ну и, конечно, нас слушать, шутки, шоу слушать, другие прекрасные рубрики слушать всегда. Очень удобно с приложением Юмор ФМ.
2: Скачивайте. И на андроиде, и на iOS мы достанем вас везде. А прямо сейчас
1: приложение
2: в эфире.
1: Юмор ФМ.
3: Фоменко. 5 шуток про наших соседей.
4: Сегодня в час ночи соседи напомнили, что все еще делают ремонт. А я им в 5 утра напомнил, что Цой жив. Вы к нам почаще заходите. Без вас потом так хорошо. У меня свое небольшое хозяйство. Корова, 2 свиньи, овцы, куры и пчелы. Подскажите, как наладить отношения с соседями снизу? Вот как объяснить соседям, что лифт и так наш, и метить его не надо? Любить жену нужно так, чтобы соседи боялись.
3: Юмор ФМ. Шутки и песни. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Облачно с прояснением, местами дожди. Небольшой юго-восточный ветер. В Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Сатке до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 13. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Небольшой южный ветер. Ночью 3-8 градусов выше 0. Днем в четверг в Озерске, Снежинске, Златоусте, Миассе и Кыштыме плюс 24. В Карталах и Троицке до 26 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Сатке и Челябинске плюс 25.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Ученые нашли черепаху, которая прожила 300 лет. Интересно, сколько бы еще она прожила, если бы ее не нашли ученые?

0: Юмор ФМ.
1: Спросили у вас, какие на вашем рабочем месте есть правила, запреты, может быть. И вот сообщение от Олега пришло. Он говорит, что у них в офисе есть стена идей. Туда можно и даже нужно писать предложения по улучшению работы или, может быть, какие-нибудь шутки для поднятия настроения. Mm-hmm. Вот так вот приходишь, какие-нибудь новости нехорошие или в чате в рабочем гадость тебе какой-нибудь написали, а ты раз вот на этой стене маркером какую-то
2: нарисовала
1: шуточку.
2: Того, кто тебя обидел. И усы ему пририсовала, или рога.
1: И не только усы. И еще что-нибудь. Красные трусы, например.
2: А что, хорошая идея.
1: Я предлагаю, да, нам в студии тоже такую доску совести.
2: Нет, зачем в студии? У нас редакция есть. Не порти нашу красивую новую студию.
1: Прямо напротив кабинета продюсера. Анастасия. Мы его любим, правда.
2: Анастасия пишет, самое главное правило – соблюдать соглашение о конфиденциальности. Поэтому больше я вам ничего не скажу.
1: О конфиденциальности, может?
2: Конфиденциальности, да. А я что сказала?
1: Ты придумала новое слово, потом переслушаешь. Вячеслав передает привет, во-первых, всем из теплого Воронежа. Спасибо большое. Он работает таксистом. В его машине категорически запрещено распивать алкоголь, курить, что-либо есть, а также хлопать дверцами автомобиля. Это только я не поняла, это вас касается или пассажиров? То есть мы, если с Деточкиной сядем, мы не сможем похрустеть чипсами и хлопнуть дверью?
2: Нет, гораздо меня сильнее смущает, что водителям приходится запрещать выпивать алкоголь за рулем. Ну, то есть, нет, а если бы не запретили, то что?
1: Мне кажется, Вячеслав озвучивает правила
2: для
1: да,
2: пассажиров.
1: Конечно, для нас с тобой, я про это и говорю. Просто мы недавно вот ехали в такси, а отечественный автомобиль, он как-то сам гремит дверьми, понимаешь, там нет опции. Ты, либо ты ее недозакрыл, либо ты закрыл, но она громыхнула.
2: Можно бумажечку подложить.
1: Он такой, не надо хлопать дверьми.
2: Бумажечку подкладываете, ничего не гремит. Ну что вы как маленькие.
1: Я теперь, Юль, всегда вызываю такси, буду ездить со своей бумажечкой. Спасибо большое. Завтра у нас будет тема, какие непрошенные советы вам давали.
2: Такая уже была.
1: Да? Ну ладно, не будет.
2: Придумай другую.
1: А сегодня ждем от вас комменты, какие правила и предписания есть у вас на работе. Рассказывайте. Плюс 7-915-0303-567. Наш номер в Телеграме, в Максе и СМСке. И если, ну, вдруг у кого-то нет чувства юмора, сарказма, иронии... Мы очень любим нашего продюсера. Мы тебя любим, Никита, правда.
0: Две Юли. Вечером. По будням. На Юмор-ФМ.

Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Юмор ФМ.
1: А мы по-прежнему здесь, барахтаем ножками под столом и возводим глаза к небу. Что там, ты увидела птичку?
2: Я убавляю тебя.
1: Видеотрансляция доступна на сайте веселорадио.ру. Заходите, смотрите на Солнечную и на Деточкину.
2: Но мы сегодня не просто для того, чтобы вы на нас посмотрели, как, впрочем, и каждый вечер. Мы задаем вопрос, какие правила есть у вас на работе. Может быть, какие-то запреты, какие-то предписания. Пожалуйста, рассказывайте нам. ВКонтакте, в Телеграм-канале висят такие посты, где можно и проголосовать, голосовать и комментарий свой оставить. С нетерпением ждем ваши комментарии.
1: Да, вот некоторые... Наталья здесь, она прислала в Макс комментарий с фоткой. Наталья, очень попрошу вас это еще...
2: Удалить.
1: Нет, в Максе это никто, что кроме меня не видит, зайти в Телеграм-канал, да, или в нашей группе ВКонтакте разместить, потому что, ну, очень сложно описать эту фотографию, а коммент просто огненный. Ну и словами на номер +7 915 0303 567 ждем. Рассказывать можно в Максе, в телеге у нас, и смс-очки тоже пишите.
0: 2 июля. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.

0: 2 Юли на Юмор ФМ.
1: И мы сегодня отлично сыграли с Деточкиной в автомобиле за улыбку. Нам очень понравилось разговаривать с Максимом, который не Максим, из Красногорска. Вот.
2: Но на всякий случай всех предупреждаем. Во-первых, обязательно нужно подтверждать свою личность, чтобы мы точно знали, что играем с тем человеком, который загрузил свое фото сюда на сайт веселыйрадио.ру. И это важно, потому что если вы будете не вы, то мы не дадим вам автомобиль. Вот такая вот
1: дадим,
2: досада.
1: Дадим, но не дадим. Вот так. Вы не вы.
2: Пообещаем, но не дадим. Если вы хотите с нами поиграть очень-очень сильно, но чего-то стесняетесь, так не надо стесняться. Сделайте фотографию, где вы улыбаетесь, и загружайте на наш сайт. Вы сразу попадаете в игру, и в любой момент мы можем вам дозвониться, предложить повторить шутку Фоменко. Если повторяете, забираете 3000 рублей, а потом новенький автомобиль.
1: Вот какие симпатичные лица сейчас, прямо сейчас крутятся в нашем улыбайзере. За ним тоже можно следить на сайте веселоерадио.ру, за спиной Деточкиной, пожалуйста. И если вы еще не там, то заходите на наш официальный сайт. Что касается эфира, то в этом часе мы услышим разные классные рубрики. Впрочем, как и всегда, приходят Юльки и ставят только самый сок. Штанга. Займемся спортом.
2: Сочно.
1: С Романом. Да, сочным Романом Юнусовым.
2: Будет рубрика «Деточки, но не виноват», где поговорим о технологиях. Сухие технологии будут.
1: Я такого не говорил. Еще один сочный мужчина, Джейсон Стэтхэм, в нашем эфире. Но перед этим большой стендап и тоже мужчин, как это ни странно.
0: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Хеток Колев, Владикавказ.
3: Всем привет. Блин, вас так много, так прикольно, что вы пришли. Отцы есть здесь в зале? Да? А дочек отцы есть? Я понял, что моя дочка, вот ей 2,5 года, но она уже прям женщина. Прям женщина. Я это понял недавно на детской площадке. Потому что там в песочнице сидел мальчик, тоже где-то 2 года. И вот моя дочка зашла к нему в песочницу и жутко его Она зашла и сразу такая: «А почему ты этой лопаткой играешь, а не вот этой? А может быть, мы на горку пойдем? Пойдем на горку? Почему мы никуда не идем с тобой? Давай куда-то сходим». Он в моменте седой у подъезда курил стоял. Но в целом, женщины прикольные. Мне нравятся женщины. Я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но мне нравится в вас одно качество. Если женщина во что-то верит, она в это верит до конца. Даже марафоны, гороскопы, в мужика своего до конца верите, правильно? Я 6 лет в браке, и вот... Парни, у вас тоже есть такое, что когда ты ругаешься со своей женщиной, ты конкретно по ссоре говоришь логичные вещи, а она тебе всегда какую-то отвечает непонятную. Да? Типа, ты почему уехала и меня не дождалась? В смысле? Я же в зеленой куртке была. Думаешь, я зря какую-то справку не попросил перед свадьбой, конечно. Меня еще смешит, что моя жена, она... В обычном режиме она такая: «Я женщина, я очень спокойная». Но когда мы ссоримся, она такая: «Я тебя морально поломаю». Если мне скажут: «Выбирай, кто до тебя докопается на улице, твоя жена или гопник?», я выберу гопника. Потому что хотя бы не будет такого, что он подойдет. Я такой: «Чего ты хочешь?» Он такой: «А ты сам не догадался? Ты сам не понимаешь?» Я 7 лет в Москве. И я понял за эти 7 лет, что я постепенно начинаю превращаться в москвича. Не в русского человека, а именно в москвича. Это разные национальности, если вы не знали. Русский человек, он в Бога верит. Москвич верит в силу отзывов на Wildberries. Что я хотел рассказать? Мы сейчас ищем новую квартиру. В Москве, да, жена хочет в центре за 40 тысяч, значит, найти хату, трешку желательно. Вот ищу сейчас, да. И меня в этих квартирах за 40 тысяч в центре поражает описание. Знаете, вот эта уютная квартира с отличным ремонтом. Ты вот так фотки листаешь, там в моменте таракан на тебя смотрит. Такой: «Только славянин». Меня еще... поражает, сколько надо денег в Москве, чтобы заехать в квартиру. Я уже жене недавно сказал, я говорю, я готов торговать своим телом. Я понимаю, единственное, как я смогу заработать, это при ком-то раздеться и пока не заплатят, не одеваться. Вы привыкли, вот, наверное, к этим кавказцам из клипа Итляшева, да, который у гелика стоит, бабки раскидывает. У меня денег нету. У меня жена мне недавно говорит, мы сможем поехать в Турцию? Я говорю, посмотрим. Я посмотрел цены на билеты. Говорю, мы посмотрим турецкий сериал. Вот что произойдет. У меня на этом все. Спасибо большое.
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: Что это?
1: Это ваш новый автомобиль.
0: А за что это?
1: За улыбку. Вашу неповторимую улыбку.
0: Это что ж получается? Улыбнулся и выиграл автомобиль?
2: Миллион за улыбку. Хорошо. Автомобиль за улыбку. Лучше. Любимая всеми суперигра. Новый суперприз.
0: Автомобиль.
2: Просто улыбнитесь на камеру смартфона. Загрузите ваше фото на сайт Юмор.ФМ. Ловите в эфире шутки Фоменко. И добро пожаловать за руль.
0: Это просто. Это бесплатно. И это автомобиль.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра. В новом сезоне на Юмор.ФМ. 18+.

0: шоу «Две Юли».
1: Люблю тебя, Юля.
0: На Юмор ФМ.
1: Я люблю тебя, Юля.
2: И Юля продолжает читать ваши комментарии на тему, какие правила и, может быть, запреты и предписания есть у вас на рабочем месте. Плюс 7-915-0303-567, номер, на который нужно нам писать.
3: А вот у нас есть у коллег традиция зайти и сказать «пока-пока». Это так мило, так нежно, спасибо.
2: Татьяна... Он все равно тебя не слышит.
3: А я просто говорю вслух, что думаю. Татьяна пишет, что у них есть правило на работе работу работать и не болтаться по цеху. А еще есть мотивация. Кто не курит, тому каждый месяц плюс 5000 к зарплате. Вот и все правила.
2: Ничего себе!
3: Представляешь? Мы тоже не курим, мы не пьем, мы вообще весело живем. Можно нам 20 тысяч к зарплате?
2: Хорошая речь, но не в то время, не в том месте, не тому Юле человеку, не надо на меня смотреть. Наталья пишет, что у них на работе на кухне действует правило. Кто последний выпил кофе, тот варит новый.
3: Слушай, мне нравится это правило. Ты бы все время варила мне кофе.
2: Почему?
3: Потому что ты его и пьешь.
2: Нет, ну тут кто последний выпил, у них, вероятно, такая, вы знаешь, когда капает, там чайничек.
3: Боже, пока дождешься, ты такой посидеешь уже.
2: А у нас нормальное. Но у нас, кстати, тоже нужно, я прямо считаю, на кухне повесить объявление, что кто последний пользовался капучинатором, снимает его и моет, потому что эти запчасти.
3: Ну, все, понесла. Берегитесь, ребята.
2: А это не только я. Знаешь, я за других девчонок. Я захожу на кухню, а они это обсуждают.
3: Кто не мыл
2: капучинатор? Я за себя и за того парня.
3: Олег пишет. Какое-то время активно проводили совещание по видео. В итоге в лифте не узнали нашего нового замначальника, потому что на видеоконференции он выглядит вообще по-другому. Теперь раз в неделю приходится встречаться лично. Чтобы помнить, как выглядит замначальника.
2: А понимаешь? Я помню, у нас тоже был корпоратив в Зуме, когда был ковид.
3: Да.
2: Помнишь, да? И мы там сидели. А еще, ну, тогда вот только вышли все эти приблуды, и мы сидели, всякие масочки на себя надевали. Вот. И был у нас один коллега, да, у него он сидел с маской котика, а потом стал таким джедаем.
3: А потом стал тигром.
2: Плюс 7-915-0303-567 наш номер. Вот сюда отправляйте комментарий, а прямо сейчас в эфире появляется тигр.
0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
4: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
4: У женщины никогда не узнаешь правду, потому что сначала у нее девичья память, потом женские секреты, а потом старческий маразм. Знаете ли вы, что если зажечь свечу при лунном свете и три раза произнести имя любимого человека, то проснется муж и даст вам леща. Можно научить человека рыбачить, но нельзя научить рыбу человечить. Пожарные едут на работу, чтобы отмочить там, где кто-то отжег. Если один муравей поднимает в 10 раз больше своего веса, то 50 граммов муравьев можно послать за бутылочкой пивка. Психолог утверждал, что я никому ничего не должен. А потом выяснилось, что я должен ему 5000 рублей.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
4: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушаете «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Давид Цалаев.
1: Сегодня могу вам с радостью очень уверенно заявить. Собирайте все свои манатки и валите к чертям отсюда.
0: Яна Кошкина.
2: А ты что, тоже разорался? Ну, построил бы нам что-нибудь нормальное. Ну, например, Дубай.
0: Александр Пташинчук.
3: Благодаря твоему блогу, Катя, у меня теперь есть 1000 личных сообщений, и они все начинаются со слова «чушпан».
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Ты знаешь, я когда греблей занимался, у нас первые 5 лет вообще просто били веслом по лицу.
0: «Однажды в России». Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Ученые выяснили, как можно спать в туалете. Оказывается, очень просто. На бочок и спать.

0: Девочки, может, и хотела тоже танцевать, но не получится, потому что работа – матушка. Ну, а какая же это работа, когда людям приходится рассказывать хорошие новости?
1: Деточкина не виноват.
2: В этом выпуске обсудим технологии. Аналитики назвали самый продаваемый телефон за всю историю мобильников. И это, Юлька, телефон, которого у тебя наверняка не было. Nokia 1100. Да, у тебя было уже другое. Поступил в продажу в 2003 году, и модель разошлась тиражом 250 миллионов экземпляров. А все потому, что конкуренции практически не было в те далекие времена. Стоил он в 3 раза дешевле, чем модели Motorola или Sony. На второй строчке рейтинга оказался другой аппарат Nokia 1110, который вышел на 2 года позже. Ну и тройку лидеров замкнул 6-й iPhone.
0: Вот ты вот это все говоришь, я не знаю, есть люди, которые, ну, как бы по этим цифрам могут сразу вспомнить,
2: конечно,
0: как выглядел Тайри Добро.
2: Конечно, ты что, 11-10, это же вообще вот эта вот неубиваемая модель как раз, которая до сих пор у некоторых жива.
0: Нет, это не та, это другая.
2: Нет, вот она тоже была очень крепкая, в отличие от самой первой. И вот тревожная новость, друзья. Специалист из Китая по имени Ли Чан посоветовал не делать снимков с жестом Виктори. Ну, это вот когда вот так делаешь, 2 пальца вверх. Знаете почему? Потому что это может обернуться кражей ваших биометрических данных. Он провел эксперименты и выяснил, что камеры сейчас такие хорошие, а нейросети такие умные, что, в принципе, снять ваши отпечаточки – дело техники. И если съемка проводится с расстояния 1.5 метра, то и когда вы держите пальцы направленными прямо в объектив, риск кражи данных становится максимальным. Теперь вот специалисты советуют стирать отпечатки пальцев в фотошопе.
0: Кислотой? Простите.
2: Ну, ты уж прям какие-то крайние меры. Ну, нет, просто в фотошопе стерли пальцы, лицо, чтобы никто вас не опознал, и все. Ну и прекрасно. Ученые выяснили, что 10 минут с нейросетями делает человека глупее и ленивее. В общем, провели эксперимент, собрали кучу народу. Одним предложили работать с искусственным интеллектом, а другим справляться самостоятельно. И в какой-то момент нейросеть выключили. Так вот, те, кто полагался на сетку, и они вот не смогли продолжать работу свою, потому что либо стали ошибаться, либо вообще сказали, я не буду этого делать. А те, кто сами все делали, они сделали все качественно. Вывод ученых: с искусственным интеллектом нужно быть осторожным. Потому что мозги разжижаются. Ну, что касается нас, Сол, нам не страшно, потому что, как говорится,
0: у нас нечему разжижаться.
2: Глупое не может стать еще глупее.
1: Деточкина, свободу, Юля!

0: Вечернее шоу 2 июля на Юмор-ФМ продолжается. Деточкина продолжает искать для вас хорошие новости, но принесет их уже завтра. Вот
1: как
0: те новости.
1: Завтра? Сегодня.
0: А сегодня? Нет, ты можешь остаться. Я пойду домой, а ты оставайся и рассказывай. Но давайте посмотрим на то, что есть здесь и сейчас. А здесь и сейчас у нас опрос. В телеграм-канале Юмор-ФМ, в группе ВКонтакте мы повесили голосовалку. Главное правило у вас на работе – работать или смотри список правил и запретов, потом уже работай. Большинство в телеграм-канале 81% голосуют за то, что главное правило – это работать.
1: И 67% ВКонтакте голосуют за то же самое. Но если вдруг у вас есть какие-то правила, какие-то запреты, расскажите нам об этом, пишите нам ВКонтакте, в Телеграме и, конечно, в Макс плюс 7-915-0303-567 его номер.
0: Взяла, за меня все сказала.
1: А ты скажешь, кто дальше слушает, кого
0: да
1: будем слушать?
0: Да ты тоже можешь сказать.
1: Почему? Не могу, я не знаю.
0: У тебя есть рот, ты им говоришь и можешь.
1: Ну ладно, скажу. Короче, будет у нас Роман Юнусов с рубрикой «Гол, ой, штанга». Влупай.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Опасный момент. Гол! Штанга!
2: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов. С Романом Юнусовым.
4: Нужен болт! Нужен болт! Ведь именно болтами у нас, юмористов, называют самые смешные шутки. И уж поверьте мне, опытному болельщику, наши спортивные комментаторы частенько радуют нас такими болтами. Вот вам еще несколько из моей личной коллекции.
3: Гол! Ой! Штанга!
4: Ну-ну, посмотрим, что покажут серенькие футболисты Дании в матче с черненькими футболистами Нигерии. Когда ты видишь такое очевидное превосходство эстонских спортсменов, ну, в этот самый момент тебе и приходит мысль о допинге. Да, а вот здесь мы видим, как канадец оттягивает чеха. Я не знаю, чем забил нападающий, но сделал он это эффектно. Вообще, арбитр – это тот игрок, который бегает со свистком и не пытается пинать мяч. Вратарь был одет в черный свитер, синие шорты и забинтованную ногу. Так, все, хорошего понемножку. Следующая порция смешных оговорок спортивных комментаторов уже очень скоро на Юмор-ФМ. А я пойду посмотрю на тренировку мужской сборной США по синхронному плаванию. Ну так, чисто поржать. До новых встреч. Ваш Роман Юнусов.
3: Гол! Штанга!
2: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Облачно с прояснением, местами дожди. Небольшой юго-восточный ветер. В Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Сатке до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 13. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Небольшой южный ветер. Ночью 3-8 градусов выше 0. Днем в четверг в Озерске, Снежинске, Златоусте, Миассе и Кыштыме плюс 24. В Карталах и Троицке до 26 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Сатке и Челябинске плюс 25.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Да женить бы. Антон и не подозревал, что можно неправильно поставить молоко в холодильник.
2: Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

0: Одна Юля хорошо, а две шоу на Юмор-ФМ.
1: Мы по-прежнему здесь, солнечные деточкина, и по-прежнему читаем ваши комментарии на тему, какие правила, запреты, предписания есть у вас на работе. Делитесь, и вот от Валентины пришло. У нас в офисе действует правило. Если кто-то ест что-то вкусное, он обязан поделиться с ближним.
2: О, какое хорошее правило, мне нравится.
1: Юля, а если человек уже откусил?
2: Ну и что, я тоже откушу.
1: Серьезно, ты не брезгливая, ты можешь?
2: Нет, вообще не брезгливая, я могу откусить. Могу у тебя откусить.
3: Валерия пишет, у нас на работе женщинам можно ходить только на каблуках. Не все умеют, но приходится. При этом каблук обязательно шпилькой, не ниже 5 сантиметров. А секретарша то ли троллит, то ли что, ходит на шпильках 13 сантиметров. Это же уже какой-то стриптиз-клуб, нет?
1: Подожди, ну...
3: Когда вот такие шпильки высокие.
1: А когда на собеседование человек приходит?
3: Ну, ему сразу говорят, да? У нас только на шпильках. Ну, женщины. Мужчин.
1: А в голове у здоровой женщины не возникает вопрос?
3: Подожди.
1: Что?
3: Там хорошая зарплата.
1: Почему?
3: Может быть, хорошая зарплата и вообще...
1: А, ну, давай развивать эту тему. Может быть, это какой-то клуб?
3: Ну, вряд ли.
1: Клуб, который открыл один известный в 90-х певец.
3: Это не он, не он.
1: Жалуются
3: у
1: соседи,
3: него там
1: что...
3: все в трусах ходят.
1: Слава богу, что хотя бы так. Ольга пишет, у нас в офисе есть коробка доброты. Туда можно анонимно положить записку с благодарностью коллеге. А почему анонимно? Если ты хочешь, ну, чтобы все знали, что это ты вот кому-то признателен. Почему анонимно?
3: Можно не анонимно, наверное, но все подумают, что ты подлиза, поэтому анонимно.
1: Вот так вот. То есть, если ты человеку в наше время делаешь комплименты, все думают, что тебе от него что-то нужно?
3: Ну, вообще
1: просто так искренне.
3: Я когда тебе делаю комплименты, ты сразу говоришь, что тебе
1: нет,
3: не ну, нужно.
1: Нет, ты, Юля.
3: Ну, было-было. Олеся пишет, у нас нет запретов, но я бы ввела один. Нельзя смеяться над зарплатами ниже твоей. Недавно в лифте коллеги обсуждали, как только люди соглашаются на зарплату 40 тысяч, и они себя не уважают. А у меня как раз 45. Было очень обидно. Люди, не обсуждайте зарплаты, а то вдруг у кого-то
1: в лифте. Или еще где-нибудь. Мы вот тоже с Юлей любим обсуждать всякое. Теперь не будем. Номер хотела сказать, но не буду. Он теперь пригодится вам только завтра в 7 часов утра, потому что сюда придут наши коллеги Мажара и Бурный, чуть не сказала.
3: И Бужара.
1: И Деточкина. Ну а мы вернемся завтра. Спасибо всем, кто писал. На сегодня же наша традиционная. Юля.
3: Мне понравилось Бужара.
1: Я так не говорила. Это ты.
0: Две Юли на Юмор ФМ.

Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Снежинске 23 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Внуки 120-летней бабушки психанули и сами заработали на квартиру.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в кабинете мэра.
1: Сашка, зайди, пожалуйста.
2: Да, Азамат Ахирович, вызывали?
1: Вызывал, Сашка. Рассказывай, что у нас там в городе?
2: Азамат Ахирович, у нас скоро в городе 1 сентября. Вы знаете, что это за праздник?
1: Нет, и знать не хочу. Я вообще не понимаю, что это за праздники, где мы просто празднуем число. Что это такое?
2: 1 сентября – это день знаний. Вы должны поехать в школу к детям.
1: Каких еще знаний?
2: Знаний типа 2 плюс 2 – это 4. Вот таких знаний.
1: Тьфу, вот ты артист. Какая еще 2 плюс 2 – 4, блин. 2 плюс 2 – это 2 плюс 2. А то, что ты там это заменил какую-то цифру, придумал, это уже какая-то алхимия получается, понимаешь? Ты еще мне скажи 3 плюс 1. Сколько?
2: Что сколько? 4.
1: 4. Вот, ну, немножко хотя бы другую цифру придумал бы. Че ты, блин? А 4 плюс 0?
2: Вы издеваетесь? 4 плюс 0 будет 4.
1: То есть ты просто 0 убрал, оставил 4, да? Сашка, блин, чуть-чуть немножко соображай, елки-палки. Я уже даже дальше не хочу тебя ничего спрашивать. Сейчас уже прекрасно понимаю, что там будет, я догадываюсь. 6 плюс 6, что по-твоему? 4?
2: Нет, 6 плюс 6, 12.
1: Вот, чуть-чуть надавило тебя, все, другую цифру поменял. Можешь ведь, когда хочешь.
2: Все, у меня больше нет сил, Азамат Ахирович, вам что-то объяснять. Я вызову Катю, пусть она вам все рассказывает. Кать, зайди, пожалуйста.
3: Добрый день, вызывали?
1: Добрый день, Катя. Рассказывай. Что у нас там по школе?
3: Да, там открытый урок, и вам нужно просто 1 сентября туда прийти и позагадывать детям загадки. Я сегодня весь день в интернете искала загадки в стихотворной форме, чтобы детям было интересно разгадывать.
1: Прикольно. Прикольно. Получается, тебе вообще нехрен делать на работе. Ну, а с другой стороны, стихотворные загадки – это и литература, и математика, правильно? Ладно, все, давайте. Катерина, женщина с блестящими, как жирный суп, волосами, давай рассказывай.
3: Первая загадка. Часто к озеру напиться ходит рыжая...
1: Алкашка? Рыжая алкашка? Я такую знаю. Полный ответ – рыжая алкашка.
2: Полный ответ – лисица, Азамат Ахирович.
1: С хрена лисица вообще? Не понимаю. С какого перепуга ответ – лисица? Это что, какая-то самая главная характеристика лисы? Это неоднозначная загадка. Давай нормальную загадку.
3: Есть еще загадка. Есть. Электрический наш друг называется...
1: Твою мать, Катя, хватит, все. Тут стыдно стало, серьезно. Ты какие электрический наш друг? Ты что говоришь?
3: Утюг.
1: Чего?
3: Утюг.
1: Утюг твой друг? Ты серьезно сейчас? Вот такой уровень одиночества у тебя? Кать, ты звони нам иногда, ладно? Сидим, поболтаем, но всяко лучше, чем с утюгами дружить. Ты чё? Давайте сейчас нормальную, хорошую одну загадку загадайте и поедем в школу, да?
3: Да. Пушистый хвост краса. Кто это?
1: Жопа пса. Сзади смотрели на пса? Пушисто, пушисто.
3: Азамат Ахирович, это лиса.
1: Второй раз лиса. Ладно, вот твою мать, все в мире 4. Одна вон на лисицах поехала, вы что? Вот вам загадка. Двоим. 8 глаз и лап до хрена штук. Ну-ка, кто это?
3: Паук.
1: Хрен вам. 4 лисицы.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Кому-то глаза достались от мамы, нос от папы, брови от бабушки, а кому-то кора головного мозга от дуба.

0: сказал, что татуировка – это долго, больно и дорого. Быстро, больно и дешево. Так тоже бывает.
1: Федеральная сеть бюджетных тату-салонов. Ну, пока так.
0: Мы ждем вас в самых мрачных, неухоженных подвалах вашего города, где худшие тату-мастера России за очень недорого набьют вам что угодно и на какие угодно места.
2: А если мне не очень понравится результат?
0: Тогда вы можете набить какие угодно места худшим тату-мастерам. Можно даже ногами. Так что все по-честному.
3: Ой, что-то конторка у вас какая-то сомнительная.
1: Хо-хо. Ну, пока так. Сеть бюджетных тату-салонов. Не читайте отзывы и не смотрите образцы наших работ на сайте www.3tatu.tut.
4: Меховой салон «Олег».
5: Шубы, шубки, полушубки, пальто, манто, уги, полушубки.

0: Декани, Мосмашрем, Рыбсбытстрой. Второй этаж по коридору налево.
1: Ориентир — чучело енота.
2: Приходи в салон.
0: Ваш номер определяется у всех, кому вы звоните?
3: Да, а иногда мне хотелось бы остаться неизвестным.
0: Попробуйте установить наш новый антиопределитель номера «Мистер Икс». И все, вы человек-невидимка.
3: Надо же, как просто и удобно. Большое спасибо.
0: Ну а вам часто звонят с неизвестных номеров, и это вас раздражает?
4: Да уж хотелось бы знать, что за дятел мне звонит в 5 утра.
0: Попробуйте нашу новинку — суперопределитель номера «Жиглов». Он легко определит номер абонента, даже если у него установлен антиопределитель «Мистер Икс».
3: Но позвольте, а как же моя приватность?
0: А для вас у нас уже приготовлен супер-антиопределитель «Бэтмен», который поможет вам остаться инкогнито, даже если у абонента установлен супер-определитель номера «Жиглов».
4: Ну простите, это какой-то развод?
0: Нет, нам просто очень нравятся ваши деньги.
1: Компания «Мобильные прегрешения». Абсолютный лидер на рынке определителей, антиопределителей, суперопределителей и суперантиопределителей телефонных номеров.
0: Вы уже определились? Тогда добро пожаловать на наш сайт alloktoitoyaneponiala.brek.
5: Юбилейный сезон на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Молодожены, прежде чем бежать в ЗАГС, хотя бы один раз поклейте вместе обои.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Это они». Тамбов.
3: В любом родительском чате есть такая женщина, которая записывает голосовые сообщения так, что их смысл понимает только она сама.
4: Добрый вечер, дорогой наши любимые Елена Варфальф, Елена Вармале, Елена Бармале. Дорогой Леночка, мы вас поздравляем с днем рождения. Желаем, чтобы домашних заданий и проверок чуть-чуть поменьше было. Вы же совсем улица воздух не гулять. Женский красота уходить. Так еще год, вы по улице будете идти, все будут кричать: «Эй, фу! Позор! Ты это оставь так дело, да? Ты это домашние задания не ему задавать, ты их мне задавать, а мне весь семья постирать, накормить, делай так до попы, ты будешь еще подкидывать. Ты, эй! Ты кто, эй? Ты кто? Лучше потеряйся, мой тебе совет. День настанет, я тебя настигну в натуре. Еще раз с днем рождения вас. Всего хорошего.
0: Команда Иван да Марья, Кострома.
5: А очень много девушек уходят в мужские профессии. Девушка-пилот узнала, что на борту бывший.
6: Уважаемые пассажиры, взлетаем, как свободные птицы, в ясное небо. Нет, я сейчас выйду, я ему все в глаза скажу. Уважаемые пассажиры, кислородные маски вы можете надеть прямо сейчас, потому что на борту душнило. Внимание, у аварийного выхода сидит личность, которая будет мешать вам идти дальше. Во время полета вам будут предложены прохладительные напитки и не спать с сестрой своей девушки. Мы обязательно влетим в зону турбулентности, чтобы он понимал, что такое эмоциональные качели. И специально для скотины, который говорил, что английский мне никогда не пригодится. Dear passengers and fucking Сергей.
7: Ну я вообще-то Макс, но английский, во.
0: Хорошая погода.
8: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Небольшой юго-восточный ветер. В Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Сатке до 23 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 13. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Небольшой южный ветер. Ночью 3-8 градусов выше 0. Днем в четверг в Озерске, Снежинске, Златоусте, Миассе и Кыштыме плюс 24. В Карталах и Троицке до 26 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Сатке и Челябинске плюс 25.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Персидский кот сделал на персидском ковре небольшой персидский залив.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Этот выпуск «Шутить изволите» будет особенным, ведь в нем я собрал истории про коронованных особ. А в таких историях все по-королевски, в том числе и юмор с короной на голове. Итак, добро пожаловать во дворец.
0: «Шутить изволите».
1: Однажды российской императрице Екатерине II был представлен адмирал Василий Яковлевич Чичагов, который только что одержал блистательную победу в очередном морском сражении. Екатерина попросила его рассказать о подробностях этой баталии. Адмирал начал рассказ, походу увлекся, распалился и стал пересказывать свои команды к матросам, перемежая их отборной с соленой матерной бранью. Разумеется, все придворные оцепенели от страха, не зная, как отнесется к этому Екатерина. По выражению лиц придворных, адмирал понял, что наделал, встал на колени перед императрицей и стал умолять ее о прощении. На что императрица ласково и спокойно проговорила: «Ах, полно. Продолжайте, пожалуйста, дальше ваш весьма интересный рассказ. Я этих морских названий, выражений и слов все равно не понимаю». Как-то французский король Людовик XIV решил прочесть стихи собственного сочинения известному французскому поэту Николя Буало. Стихи были просто ужасны. Закончив чтение, король велел поэту высказать свое мнение о них. Буало, не раздумывая, ответил: «Государь, для вас нет ничего невозможного. Вам захотелось написать исключительно плохие стихи, и вы это сделали». Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон однажды спросила королеву Великобритании Елизавету II: «Ваше Величество, в чем секрет долгой и счастливой семейной жизни?» На что получила поистине королевский ответ: «Как тебе сказать, дитя мое? Не забывай пристегиваться ремнем безопасности и не выводи меня из себя».
0: «Шутить изволите».
1: С вашего позволения, я на время сниму корону с головы и вновь отправлюсь на поиски забавных исторических анекдотов. Мы расстанемся ненадолго. До встречи в эфире, ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Плохие танцоры ночью на расхват.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
3: танцуют все.
0: Шутки и танцы.
4: Белый танец, дядя. Белые приглашают красных.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Снежинске полночь. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Дорогие женщины, если вы не знаете, как поступить в какой-либо ситуации, представьте на своем месте мужа. Вы сразу сможете объяснить ему, что и как он должен сделать.

0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
1: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Союз», город Тюмень.
2: Так, Лёля, вы что здесь устроили за самодеятельность?
3: Это не мы, это Александр Васильевич.
2: Так, Лёля. Что у вас еще есть?
3: Ну, есть социальная рок-опера.
2: Объявляйте.
3: Социальная рок-опера.

0: Ну как вы не понимаете, в зале сидят солидные люди. Скажите спасибо, что Путина нет.
1: Путина нет.
2: Я же говорил, он не существует.
0: Так, хватит. Хватит, отставить Путина.
3: Отставить Путина?
1: Да он с ума сошел.
0: Так, все, заканчиваем этот балаган. Дорогие друзья, что мы хотели сказать своим домашним заданием? Мы против экспансии НАТО на восток. Может быть, не очень явно получилось, но мы именно это хотели сказать.
4: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

для правильного движения. Ведь мне не все равно, как ты будешь жить, с кем ты будешь плыть. Я не хочу тебя учить.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если вы думаете, что меня можно подкупить деньгами и подарками, то да, можно.

0: представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Татьяна, риэлтор из Москвы, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. В браке все благополучно, хорошо, но есть но. В общении супруг мало говорит комплиментов. Ну, не очень нежный. Какое-то общение такое, как с сотрудницей, как подчиненной, как коллеги. Объясняю, говорю, прошу, что мне не нравится, что мне хочется иначе. Но ничего не меняется.
0: Сатья отвечает.
2: Потрясающий вопрос. Всегда я задаю вопрос. А раньше он какой был? И выясняется, что раньше он точно такой был, потому что он вырезанный из монолита бензопилой. Здоровый конь такой. Уха-уха. Вот это все. Дым-дым-дым-дым. На кривых ногах ходит, и его локомотив, если с ним столкнется, там вообще не вариант, что он пострадает. Понимаете? Что это что-то такое крепкое, здоровое, что это немногословное.

0: что-то брутальное, который да, пошел отнюдь и решил какие-то вопросы. Она такая, очень хочет романтики, расскажи какие-то удивительные вещи. Он такой... Книга называется «Пять языков любви». Это очень потрясающая книга. Я ее за вечер прочитал, был очень удивлен. Очень удивлен. Я много узнал о жене. Я много узнал о себе, оказывается. Это ну, разные языки просто. Когда ты покупаешь себе Lamborghini, можно ожидать, что это будет быстро, стремительно и желтого цвета. Когда ты покупаешь себе, ну, не знаю, КамАЗ, да, он может быть тоже желтого цвета, но ожидать от него те же самые эмоции уже невозможно. Когда ты покупаешь Largus, ну, это машина для того, чтобы возить улей на дачу. Это отличная история. А если ты покупаешь себе Porsche, не надо возить на нем, ну, улей на дачу. Это, они не лезут туда, улей. Поэтому надо под любой проект понимать, кто к тебе в жизнь попал.
1: На самом деле, раньше было иначе. В браке уже более 20 лет. И с другими я вижу в кругу общения, с другими он умеет разговаривать иначе.
0: Отлично. А новое вводное. Внимательно смотрим на то, как ведут себя те женщины, с которыми он мил. Как они на это реагируют? А почему на каких-то чужих женщин он реагирует так, а на любимую он реагирует как на партнера по бизнесу? Во-первых, вопрос. Вы не партнер или по бизнесу?
1: Нет.
0: Нет. Потому что очень часто такое бывает. Вдвоем работали, у кого-то валяли с работы, закрывали какие-то дела, там что-то там мутили, домой пришли, она такая, я Белочка! Да? Ну, так это обычно не бывает. Так это не бывает. Поэтому внимательно... Не, либо сменить надо мужа, эту адскую тварь, которая уже не может нормально питаться с моего стола. Либо надо внимательно посмотреть, почему он там это получает. Почему он получает эмоцию на стороне, а не здесь. Всегда надо понимать, иногда мы вот бытом, общением, и часто женщины этого не замечают, да и мужчины этим грешат. Они что-то такое делают, мужчина обескураживается и потом этого не делает. А потребность есть. Потребность есть. Если он это делает где-то, надо присмотреться внимательно к этим тварям. Получить этот опыт и в своей жизни его воплотить.
1: Благодарю.
0: Да, пожалуйста.
2: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Интересный вы человек. С таким счастьем и на свободе.
0: Подпольный миллионер Корейка.
2: Фуражечку милицейскую не забудьте. Она на столе осталась.
0: И даже сын лейтенанта Шмидта Михаил Самуэлевич Паниковский.
3: Вы знаете, Шура, как я вас уважаю, но вы осел.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
4: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На фразу «Да ты же мое солнышко!» ко мне разом подошли сын, собака, кошка и на всякий случай из коридора выглянула жена.

0: Юмор-ФМ. Шутки.
1: По мнению грузчиков, флейта и скрипка звучат намного лучше рояля.
0: И песни.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Барные истории или пьяному море по колено. Значит, представьте, барчик такой, вот, сельский бар, ну и выходит полупьяный мужчина, ну, как сказать, выползает, а там напротив него прям пшеничное поле. И он вот так вот ползет, вот так перед ним колосья, он так левой рукой, значит, себе расчищая дорогу, разгребает эти колосья и так, рожь. Влево, вправо это пшеница. Влево, значит, опять рожь рукой, опять вправо. Вот пшеница, опять левой рукой влево рожь, опять пшеница. И вдруг гадюка такая посередине него такая. Он на нее смотрит, потом правой рукой берет ее, отводит, так говорит, понты. Дальше рожь, пшеница. Будни скорой помощи.
3: Алло, скорая, скорая, быстрее приезжайте, мой ребенок ручку проглотил.
2: Хорошо. Карета будет через час.
3: Через час? А что нам делать этот час?
2: Не знаю. Пишите пока карандашом. Хозяйственная рубрика, когда муж пошел за едой в магазин со списком от любимой.
4: Дорогой, сходи, пожалуйста, в магазин, купи картошки.
2: Хорошо. Ну, он ушел. Довольный возвращается домой, отдает ей пакет, она открывает, смотрит и говорит ему, это что такое? Я тебе что сказал купить? Он говорит, картошки. Что, она вся плохая, что ли?
4: Да нет.
2: Она вся... свекла.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Может, нейросеть уже способна рисовать картины, как настоящий художник, но уехать в Питер во время творческого кризиса и там уйти в запой ей пока не по силам.

0: Петра Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Ребята, я считаю, это лето. Лето, берег моря. Ребята, я считаю, что не стоит брать по 100 грамм водочки, селедочку с картошечкой, редисочку. Да, масло сливочного не стоит, не стоит брать. День такой прекрасный, море голубое, спортом надо, спортом. Значит так, я предлагаю не брать по 100 грамм водочки, селедочку, картошечку с укропчиком, огурчиков соленых, брынзочки свеженькой, беленькой, салатика помидорного, редисочки со сметанкой. Ни к чему. Солнце жарит, народ на пляже, а здесь хоть и видно море, но в стороне. Да, договорились? Я рад. Значит, я повторяю, не берем по 150 грамм водочки, огурчиков, яблочек моченых, селедочки с картошечкой разваристой, политой маслицем. Дальше не берем редисочки со сметанкой, сока томатного со льдом и отбивную. А кто записывает? А не надо записывать. Мы ж как раз не берем по 200 грамм водочки. Остро охлажденной селедочки, салатика из огурчиков, икры из синеньких с чесночком кусочками. Только не натертый, а кусочками. Картошечки горячие с укропчиком и борща. Да, и борща украинского наваристого. Обязательно с пампушечкой. Вот, кстати, он у вас с пампушечкой, борщ? Да, не берем. Нет. А вы могли бы сделать гуся? Можете. Нет, не надо. Мы просто так зашли. Узнаем и уйдем. Поймите, день такой хороший, все плавают, загорают. Вон турник, все подтягиваются, разминаются. Что же мы, как идиоты, по 250 грамм водочки, томатный сок со льдом. А зачем селедочка с картошечкой, масло сливочное, редисочка и борщ, на главное, в горшочке горячий, с пампушечкой и чесночком. И какое-то такое свиное отбивное на второе. Тогда уже и мороженое с вареньями, и кофе с коньяком. Нет, видите, что у вас получилось? Нет, не пойдет. Вычеркиваем все. Значит так, из холодного вычеркиваем, двоеточие. По 300 грамм водочки. Нет, ну постарайтесь вычеркнуть как следует, чтобы даже буквочки не было видно. Значит, 300 грамм водочки вычеркиваем. Вычеркиваем селедочку. У вас какая? Баночная, толстенькая, с лучком, колечками, уксусом, подсолнечным маслом. А можно и в горчичном соусе. А картошечка горячая с укропчиком? Нет, вот сама картошечка молодая. Вычеркиваем. Вычеркиваем салатик помидорный, огурчики. Нет, мы идем плавать, купаться, загорать. Что значит принесли? Значит, унесите по 350 грамм водочки. Унесите также хлеб свежий, белый, горячий, с хрустящей корочкой, масло сливочное со льдом, икру из синеньких, капусточку квашеную с сахаром. Мы все это есть не будем. Мы пойдем на пляж и там подохнем, захлебнувшись слюной, вися на их проклятом турнике. Все.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. В Снежинске час ночи.

Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-74-00683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Привет подружкам Свете и Алине, не хворайте. Без подписи. Мой милый, нежный, дорогой, самый лучший, любимый, ласковый, такой родной и так необходимый, позволь сказать тебе, что я теплом души твоей согретой, звездочка любви, горя, жизнь озаряя дивным светом. Такое вот чудесное, дивное сообщение для Александра от Татьяны. Щербаков Александр, люблю тебя очень сильно. Ты, мое счастье, твоя Светлана. Привет нашей любимой мамочке, мы тебя обожаем. Оля и Олеся написали. Привет Иринке из Туктубаева, ты мне очень нравишься. Написал Рамиль. Любимая Мариночка Берсенева, обожаю тебя. Твой Данил из Челябинска.
2: Веселый чат. Поделись улыбкой. На Юмор ФМ.
0: Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-74-00683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Слабый юго-восточный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 24. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 26 тепла. В Магнитогорске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 25. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой юго-западный ветер. Ночью 9-14 выше 0, днем в пятницу в Магнитогорске, Карталах и Троицке плюс 25, в Снежинске, Сатке и Кыштыме до 27 тепла. В Южноуральске, Озерске, Златоусте, Миасе и Челябинске плюс 26.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Для женщин, знающих себе цену, неизбежно наступает сезон распродаж.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды на хоккейном матче».
1: Ни хрена себе! 6-0! Вы понимаете, мы проигрываем 6-0! Вы, командочка моя, хренова! 6-0! Это где такое видно, чтобы я, мэр этого города, на глазах у своего города... Да хрен с ним на глазах у своего города! На глазах у своей тёлки! Проигрываю 6-0! Это что за позор такой? Марш на площадку, быстро все тренироваться! Быстро! Быстро, я сказал, сволочь! Бегом!
2: Илья Раскирович, очень рад наконец-то познакомиться с вами лично. Здравствуйте.
3: Вы кто такой еще?
2: Я тренер вот этих замечательных уральских медвежат, которые благополучно рвут у вас в сухую 6-0.
3: Что ты пришел меня позлить, да, сволочь такой?
2: Да нет, это я просто сам рад. Я даже не ожидал, что они маленькие шкеды, таких здоровых 40-летних бугаев, просто прям каждую минуту гол, каждую секунду, раз, два, и вы.
3: А я вот не злюсь, понял? Вот не злюсь, назло тебе, не злюсь. Ага, радуюсь. Ура. Проигрываем 6-0.
2: Ладно. Я зачем зашел? А можно вас попросить, не курите на площадке, а? Это же дети все-таки.
3: Вот кому я там мешаю, скажи мне, пожалуйста. Кому я там мешаю? Я за ворота уезжаю, вот так вот стряхиваю туда за бортик.
2: Ну вы хотя бы бычки можете не бросать в моих подопечных?
3: Ну вот это ладно, да, согласен.
2: Огромная температура.
3: Все?
2: Да.
3: До свидания.
2: А, еще, небольшая просьба. Можете, ну, поаккуратнее, а? Это же маленькие дети, ну зачем с ними драться? И тем более до сбрасывания. Ну зачем вы ребенка клюшкой по голове ударили?
3: Ну а как с ними бороться? Вот как, ты скажи мне, они же монстры все здоровенные, елки-палки. Все по поясе, все здоровые.
2: Ну вот об этом же я говорю, а? Ну зачем так злиться? Я не понимаю, они же маленькие мальчики.
3: Да я позорюсь на весь город, как это так? Ты что творишь?
2: Слушай, ну что, вам так принципиально победить детей, что
3: ли? Естественно, я везде должен побеждать.
2: Хорошо, если вам вот прям так принципиально, мы поддадимся.
3: Вот и договорились, до свидания.
2: Но у нас есть условия, вы построите нам спортивный комплекс, который вы обещали построить 8 лет назад.
3: Зачем вам он нужен? Вы нормально играете в хоккей.
2: Это для вас нормально. Надо, чтобы дети занимались в нормальных условиях. На льду, в коньках, а не на замерзшем озере, в туфлях.
3: Ну вот и все, до свидания.
2: Договорились?
3: Договорились.
2: Все, отлично. Еще небольшая просьба. И маленький такой автобус, если можно.
3: Вот где автобус, а где хоккей? При чем здесь нахрен автобус, скажи мне, пожалуйста.
2: Чтоб дети на соревнования могли ездить, а не ходить. Мы прёмся через лес, хрен знает куда, в минус 30. Там страшно, там медведи.
3: Ничего страшного, детей много, не переживай. Ладно, хорошо. Вот смотри, значит, я тебе, значит, хоккейную коробку, я тебе,
2: да.
3: Значит, автобус.
2: Да.
3: А с каким счетом тогда я выигрываю?
2: 7-6,
3: это что такое?
2: Хорошо. Сколько вы хотите?
3: 48, ну фиг с ним, 7. 48-7, одну они забили, пускай. Это как будто я, типа, в конце.
2: Без проблем.
3: Вот и все.
2: Договорились. Все, с победой вас поздравляю. Илья Раскирович.
3: Иди.
2: Очень рад знакомству.
3: Передай своим медвежатам, пусть учатся сосать лапу.
0: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Британские ученые скрестили крабовые палочки и получили крабовые крестики.

0: Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Дорогой, ну что ты как маленький? Тащишь в рот всякую гадость.
2: Любимая, ну какая же это гадость? Это вкус детства.
3: Велосипед «Орленок», автомат «Морской бой», аттракцион «Автодром». Что еще делало нас счастливыми?
4: Конечно, он. Гудрон.
5: Зажуйский бубль-гумошный комбинат с гордостью возвращает в рот отечественного потребителя тот самый гудрон.
3: Жевательный гудрон «Ковыряка». Без вкуса, цвета и запаха.
5: «Ковыряка» сам находит во рту труднодоступные места и застревает насмерть.
3: «Ковыряка». Пожевал сам, дай пожевать товарищу.
5: Но сначала попробуй выковырей.
3: Разделите с друзьями ностальгию по старым добрым беззубым временам.
5: «Ковыряка».
3: Ваш стоматолог скажет вам.
5: Добро пожаловать!
2: Мой любимый жевательный гудрон «Ковыряка».
5: Больше, чем просто обычный бубль-гум.
3: Подробности на сайте челюстьпрощай.кущ.
6: О, ужас! Я приступил закон и очень виноват! Как же мне теперь быть?
7: За ваше дело возьмется честный частный адвокат Пельмень Решаев. Пельмень Решаев. И вот вы уже не очень виноваты. Виноваты условно или даже не виноваты совсем.
6: Разве такое возможно?
7: Поверьте нашему опыту, в этой стране и не такое возможно.
6: Ну, тогда возьмите, пожалуйста, все мои деньги.
7: Это да, это мы с удовольствием. Честный частный адвокат Пельмень Решаев. И ваш безусловный срок превращается в условный. Пельмень Решаев.
8: Все решам, всех оправдам.
7: Онлайн-консультация бесплатна. На сайте «Наш суд, самый гуманный суд в мире. Точка и точка».
9: Ваша любимая тёлочка весь год вела себя хорошо, прилежно паслась и давала вкусное молоко.
10: Тёлочкам тоже надо отдыхать.
9: Подарите ей путевку в Буренка Парк энд Спа. Первый в России элитный дом отдыха для крупного рогатого скота.
10: Оздоровительные и массажные программы. Правильное питание. Прогулки на свежем воздухе. Насыщенная развлекательная программа. Это просто какой-то крупный и рогатый восторг.
9: Всего 10 дней, и ваша буренка вернется домой отдохнувшей и счастливой.
10: Элитный дом отдыха для крупного рогатого скота «Буренка Парк энд Спа».
9: Порадуй тёлочку, купи путевочку.
0: Юбилейный сезон на Юмор-ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если завернуть шаурму не в лаваш, а в подорожник, кошечка оживет, выздоровеет и убежит.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Ближе к детям». Екатеринбург.
3: В последнее время стало легко определить, что тебе звонит телефонный мошенник. Ведь попадаются даже такие. Алло?
4: Здравствуйте, тетенька. Я это, из службы безопасности банка. С вашего счета был списан секстиллион денег. Чтобы их вернуть, вам надо продиктовать эти три цифры сзади.
3: Так, мальчик, откуда у тебя мой номер?
4: А я не мальчик, я этот директор банка такой, самый главный, трехметровый, с усами, у которого еще вся одежда из денег. В общем, либо переводите секстиллион, либо... Сколько там сухарики стоят? 17 рублей!
3: Так, Иванов, ну я же поняла, что это ты. Ты зачем своей же учительнице звонишь?
4: Да у меня просто в телефоне только ваш номер и мамин. Но я ж не буду звонить человеку, у которого я записана как сын.
0: Марина Кравец и команда «Столик». Чулым.
5: А звезды тоже заказывают доставку. Вы Марина Кравец?
6: Да.
5: Я вас узнал. Вот, в общем, ваш заказ. До свидания.
6: Подождите, подождите. Это не мой заказ. У меня из пакета должны торчать руккола, ананас, багет. Это не мое?
5: А, просто откуда вы все это заказывали? Меня туда не впустили. Поэтому я вам по дороге в ларьке собрал, что там у вас было. Помело. Ну? Ну, я морковку грязную купил, продавщица ее помыла. Вот 1% кефир, 99 я выпил. Сыр фета, я прогуглил, фет умер, поэтому сыр козы. Что там еще? Корень имбиря, ну пускай будет 64. Так, ну и родственница курицы тоже там.
6: Кто?
5: Ну как просили, куркума. Не знаю, кума, не кума, может, заловка вообще. Вот эчпочмак.
6: Эчпочмак? К чему эчпочмак? Я не просила эчпочмак.
5: Эчпочму вы не просили, эчпочмак. Как для себя готовил.
6: Слушайте, вы знаете, я все-таки эти продукты есть не буду, вы уж меня простите, ладно?
5: Опа, не понял, а что началось? А, звезда. Небось, наверное, куртка есть белая, да? Зимних, наверное, вообще две. Сковородка эта крутая на кухне с красным прицелом посередине, так?
6: А чего началось?
5: Марин, корона не жмет?
6: Какая корона? Слабон ты... Так, стоп номер, ребят.

0: это все потом.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Если жена спросила тебя: «Ты меня любишь?» Помни, утвердительный ответ платный.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Муж приходит домой рано утром, еще пьяный. Ну, он пытается себя как-то так пригладить, пыль сдуть с себя, чтобы выглядеть более-менее нормально. Взял портфель, заходит, жена открывает: ну что, мой супермен? Говорит: Клава, я был на симпозиуме, мы немножко задержались. Хорошо, мой супермен, не надо объяснять ничего, мой супермен. Он думает: при чем тут мой супермен? Говорит: хорошо, кушать будешь, мой супермен? Он говорит: да. А что ты хочешь кушать, мой супермен? Он говорит: подожди, а почему мой супермен? Он говорит: а только супермен поверх штанов трусы одевает.
2: Молдаванину подарили часы, он их надел. А как ними пользоваться? Ему говорят: это несложно. Если обе стрелки показывают наверх, это 12 часов. Если одна наверх, другая вниз, это 6. По такому принципу можно понимать время. Понятно? Он говорит: да, мне говорили, что сложно, а на самом деле нет. На следующий день один из тех, кто подарил молдаванину часы, встречает его на улице: Ванюша, ну-ка, который час? Ответ: смотрит на часы: еще неизвестно.
3: Я вчера набухался, несмотря на это, на утро как заново родился. Что, хорошо было? Нет, капусте нашли.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
4: Жизнь как рояль. Для кого-то спирт, а для кого-то музыка.
0: И все танцуют. Выходным и большим праздником. Вечером с 6 до 10.
5: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
4: Гражданин, вам песня. Пляшите.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Снежински. Три часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Волк с очень-очень хорошим зрением воет на Плутон.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Утомленные солнцем». Город Сочи.
3: Проходим, молодежь, проходим все сюда. Значит, $2000 эти хоромы ваши. Иди сюда на секунду. Молодец, 3 мухи на тебе поймала. Слушай, эти мухи надоели уже жизни.
4: Бабушка Сиронович, а где... Бабушка Сиронович, а где в Сочи можно снять квартиру за 100 рублей?
3: Здесь недалеко, в 1976 году.
5: Скажите, бабушка Сиронуш, это ваша фотография?
3: Нет, слушай, это муж мой покойный, Хвича, царствие небесное. На футболе умер.
5: Как на футболе?
3: Вот так, пошел на стадион, болельщики вальну делали, захлебнулся. Уважаемый человек был. На похороны знаешь, сколько народа пришло? Гроб в 2 местах пришлось ставить. Алло, Барев, привет, Вартануш. А где? Конечно, узнала тебе, да. Я на твой звонок любимый мелодия твой поставила. Бэчлоу Нига. Да-да, под которую мы на МКАДе на Ламборджини перевернулись. А ладно, сейчас времени нет, потом поговорим. Я занята, прости. Слушай, эти тараканы, что за люди? Бесплатно хотят жить у меня. Вы же эти КВНщики, да?
6: Да, да.
3: Галустян ваш негодяй чистый. Души подглядывали за мной. Сауну меня приглашал, не знаю, на что рассчитывал. Молодцы, приятного отдыха всем.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Раньше со словами «мне как обычно» я заходил в бар, а теперь в аптеку.

0: ФМ представляет «Сатья с юмором» отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на «Юмор-ФМ». Вы спрашиваете?
1: Здравствуйте, Сатья. Подскажите, пожалуйста, почему мужчина первые 3 месяца как ангел, а затем начинает выстраивать свои границы?
0: Сатья отвечает.
2: Действительно отвратительно. Потому что человек, выстраивающий свои границы, ну просто ужасен. Он через 3 месяца должен уже полностью попасть в рабство к богине. Может быть, просто первые 3 месяца он еще наивно думал, что пронесет? А когда понял, что нет, когда он понял, что уже вот тут богиня висит, и он не знает, куда она его затянет быстрее, в ЗАГС или на кладбище, он никак не может понять, почему он платит ипотеку за бывшего мужа, почему он уже усыновил 3 детей, даже не твоих. Человек такой, а может, какие-то границы выстроить? Сейчас схожу, узнаю, все запишу и скажу, какие тебе границы, чунга-чанга ты. Границы для трусов. Если женщина говорит, хочу, ты должен что-то... На какую карту тебе удобнее перевести? Ух уж эти богини, обожаю их. Внимание, граница — это нормально. Люди встречаются, люди общаются, и они выстраивают границы, и они видят чужие границы, они понимают, что переступать нельзя. Так вообще живут все цивилизованные, здоровые, психологические люди. Поэтому еще раз, внимание, выстраивание границ – это признак разума. Может даже посмотреть на него в другом освещении. Ты подозревала, что он глуп, а он выстраивает границы. Ха-ха, нормально. Нормально. Не бесперспективен.
0: Сатья с юмором.
3: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Знакомый мужчина сам намекает, чтобы его чаще хвалили и им восхищались. Как правильно хвалить, чтобы он не зазнался, но и не чувствовал себя обделенным?
2: Я вообще не видел ни одного мужчины, который зазнался. Вот откуда этот миф? Вот как это выглядит? Валера, ты такой классный, ты, ну, принес растительное масло. Итак, руку для поцелуя. Как выглядит зазнавшийся мужчина? Мне вот это интересно. Почему вот от мужчины я не слышу вот такого? А надо жене говорить спасибо за обед, да? Только а вдруг она зазнается? А вдруг корона вырастет, проткнет потолок натяжной? Нет, буду говорить, что готовишь ты гальюн в сметане? Я не знаю, кто, где? Мужчина зазнается. Да как не посмотришь, мужчины ходят все опущенные такие.

0: Он не делает. Вот это я понимаю проблему. Да хвали. А если зазнался, скажи следующий.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ.

0: Бывает и шутит рэпер СТ.
1: Змея в иллюминаторе, змея в иллюминаторе, встречаю тещу в аэропорту.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Дедушки богатые с дамами встречаются. Только не всегда у них что-то получается.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+.

Хоменко на Юмор-ФМ. Утренние лужи – это слезы людей, которые не хотят идти на работу.

0: меня. Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Поиграем в холодно-горячо. У сексопатолога. Мужик, знаете, доктор, какая-то странная фигня выходит. Нет, ну я понимаю, что я там с возрастом, но, в общем, один раз занимаемся с женой сексом, мне холодно, другой раз жарко. В следующий раз опять холодно, потом опять жарко. Доктор говорит, интересно, никогда такого случая не встречал. Ну-ка, жену мне пригласите. На следующий день приходит жена, и доктор ее спрашивает. Послушайте, вот ваш муж жалуется на странную патологию. Когда вы занимаетесь сексом, один раз ему холодно, второй раз жарко. А жена, улыбнувшись, говорит, доктор, да ничего удивительного. Просто один раз в январе, второй в июле. И снова в эфире наша кулинарная страничка. Беседуют два молодых вампира. У тебя была женщина? Да. Ну и как она? Ну, на вкус, как курица. Рубрика «Эх, молодость». Девушка приходит к сексопатологу на прием. Пожалуйста, располагайтесь, ну, рассказывайте. Давайте начнем с первого. А сколько у вас в жизни было любовников? Ну, доктор, любовников, ну, я не знаю, то там-то вот попали. Четверо. Он говорит, всего четверо. Ну, уже взрослая женщина, такая яркая, интересная. Подумайте, может, вспомните кого-нибудь? Ну, говорит, да, сейчас. Ой, да, вспомнила смешной случай. 9.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.

0: Бригада. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Девушки, выходите замуж. Ни один мужчина не должен уйти от наказания.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Как лечит стариков врач? Здравствуйте, папаша. Здравствуйте, доктор. Врач, папаша, времени мало, на что жалуетесь и домой? Старик, знаете, меня по ночам что-то схватывает за талию и держит. Врач, жена у вас есть? Старик, умерла жена. Врач, видите, жена уже умерла. А вы на что жалуетесь? Старик, знаете, врач, все знаю. Вам сколько лет? Ого, 73. Что же вы еще хотите? Старик, понимаете, доктор, по утрам, врач, понимаю, отец мой, по утрам и по вечерам, это все возрастное. Папаша, иди спокойно, не загромождай. Старик, но этого раньше не было. Врач, конечно, не было. Конечно, не было. Вам когда-нибудь было 73? В первый раз. Старик, может быть, послушаете? Врач, что слушать? Я знаю наизусть. Ну, поднимите рубаху побыстрее, папаша. Так и быть, не дышите, не дышите, отче. Теперь дышите, дитя мое. Теперь согнитесь пополам. Старик, тяжело. Врач, видите, уже тяжело. Начинаем перекличку. Ревматизм, старик, есть. Радикулит, старик, есть. Ревмокардит, старик, есть. Желудок, старик, нет, врач, все нормально. Все нормально, старик, все в порядке. Старик, как же, врач, возрастное все. Ну, от времени, от времени. Старик, может быть, выпишите что-нибудь, врач? Да что выписывать, рецепт тратить? Иди спокойно, папаш, иди домой. Старик, может быть, греть? Врач, грей, сядь на печку, приободрись. Старик, паровое у меня, врач, возрастное, папаша, возрастное. 73 года громыхал. Отдыхай, борец. Мне молодежь надо лечить. Следующий. Дальше. Он мне рассказывал. Он мне как-то рассказывал, как однажды на пустынном берегу под Керчью в страшную штормовую ночь, когда ревело море, метались тучи и проблеск маяка почти не виден, ровно в 3 часа его дико потянуло в Америку. Это продолжалось примерно 15 минут. Затем море успокоилось, тучи пропали, и он остался в чем был.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежинске 4 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мы с Т9 прекрасно дополняем друг друга. Он меня учит грамотности, а я его материться.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам, в небо.

улице. Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для

0: вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Потрясающая атмосфера в концертной студии Юмор-ФМ. Потрясающие лучшие в мире зрители. А напротив меня в удобном кресле мечта всех мужчин. 1/6 части суши Люся Чеботина. Коротко о правилах. Мы по очереди коротко поем. Вы все вместе дружно смеетесь. Вот проще некуда. Давайте начнем. Ты в натуре утонченная, пиво баночное глазом открываешь.
2: Я думаю, на этой песне много можно сочинить.
3: Каждому по хатке обещает человек, но потом шлет нафиг, это выборов эффект.
0: На Юмор ФМ.
1: Подвела меня рука. Опа. Футболиста игрока. Игрока. И теперь я буду знать, что нельзя рукой играть. А ночкой темною.

0: Вот есть же такие, да, отчаянные люди, которые
1: да,
0: пытаются.
1: Есть такие. Я видел, когда чувак переходил в МКАД, это было ужасно.
0: Я таких людей вижу, у меня просто, я думаю, боже, неужели вы действительно верите, что у вас это получится? Шутки, песни.
2: Правда, запретить всем крупным дамам срочно надо надевать лосины цвета леопарда. Эту моду точно выдумала падла. Пощадите леопарда и гепарда.

0: уши у колен обнаружены.
1: Ой, ой.
0: Одна песня на 5 минут хорошо, а 5 коротких веселых песен за 1 минуту еще лучше.
2: Да, это шоу «Шутки, песни» на Юмор ФМ. У нас коротко и смешно. А еще мы в ноты попадаем. Особенно Люся. Люся Чеботина.
0: Стас Ярушин.
2: Вот возьмем и как вернемся к вам. Уже очень скоро, не скучайте.
3: «Шутки, песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки, песни» слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Жаль, что в космос не отправили кота. Я бы с радостью посмотрел, как эта сволочь сбрасывает со стола вазу, а она не падает.

звать, умолять.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Да-да-да, это проект «Угарный папа», и здесь шутят дети. Дети шутят, родители записывают и присылают веселые курьезы и ляпы на Юмор-ФМ. А нам с вами остается только расслабиться и получать удовольствие. Вашему вниманию очередная минута смеха. Начнем.
0: «Угарный папа».
1: Марк, 5 лет, спрашивает у папы. «Пап, ты куда идешь?» «На работу», отвечает папа. «А зачем?» «Деньги зарабатывать». Марк удивленно отвечает. «Пап, я был у тебя на работе. Нет там никаких денег». Ариша, 5 лет. Плотно поужинала и говорит. «Ну что же, поели, попили. Пора и честь терять». Из школьных сочинений Стаса. В пещере первобытного человека все было из шкур животных. Даже занавески на окнах. Отелло рассвирепело и убило Дездемону. Великий русский художник Левитан родился в бедной еврейской семье.
0: Угарный папа.
1: Мама с дочкой Ксюшей едут на поезде. Проводник-мужчина прошел мимо. И тут Ксюша говорит: «Мама, смотри, поездун прошел». Семья едет с детьми на машине. Останавливают сотрудники ГИБДД.

0: ГИБДД. Глава семейства на такие остановки реагирует очень спокойно. Достал все документы, отдал сержанту и ждет, когда тот посмотрит и вернет обратно. И тут сзади раздается очень громко и внятно вопрос от дочки Ирины, 5 лет. «Пап, а ты уже все деньги ментам отдал?» На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер Telegram для ваших веселых историй. Плюс 7-915-0303-567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.
1: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Однажды я упал, и звезда загадала желание.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я скажу тебе всего две фразы, которые открывают любые двери. От себя и на себя.
2: Только на Юмор ФМ.
3: Категория 16+.
4: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Же.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Вот до чего дошел прогресс. Едешь по трассе, чуть-чуть задремал, сразу раз тебе подушечка.

0: Хоменко. 5 шуток про жизнь.
1: Россияне опять стали жить дольше, но никто не понимает, зачем. Встречали по одежке, провожали по уму. Короче говоря, побили 2 раза.
2: Зачем ждать от жизни чуда? Чудите сами!
1: Несправедливо, конечно, жить в спальном районе и постоянно не высыпаться. Очень страшит мысль о том, что когда-нибудь мне все-таки придется прекратить заниматься фигней.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицей Мака.
1: И рассказываю всегда с огромным уважением ко всем героям этих самых историй. Но в этом выпуске не просто с уважением. Тут скорее подходит хорошо забытое слово «пиетет». Друзья, со всем возможным пиететом приглашаю вас в Древнюю Грецию.
0: «Шутить изволите».
1: Рассказывают, что греческий философ Демонакс собирался однажды в морское путешествие, несмотря на надвигающуюся бурю. Один из друзей обратился к нему со словами: «Разве тебе не страшно? Ведь корабль может разбиться, и тебя съедят рыбы». Демонакс только улыбнулся в ответ: «А почему бы им и не съесть меня? Сколько я съел их в своей жизни?» Знаменитый философ Сократ тоже не чурался доброй шутки. Однажды женщина принесла к нему младенца и спросила: «Мудрейший, моему ребенку исполнился год. Как мне правильно воспитать его?» Сократ ответил: «Целый год потерян. Воспитывать поздно, надо перевоспитывать». У гениального ученого и философа Архимеда было две кошки, большая и маленькая. Они постоянно отвлекали его от научных трудов, скреблись в дверь и просились погулять. Тогда Архимед проделал в двери две дырки. Большую для большой кошки и маленькую для маленькой. Один из друзей обратил на это внимание и спросил: «А для чего тебе маленькая дырка? Ведь маленькая кошка может пролезть и в большую». Архимед почесал затылок и сказал: «Да, об этом я как-то не подумал».
0: «Шутить изволите».
1: Из этой истории явно следует, что и в Древней Греции миром правили котики. Пойду поразмышляю об этом, а заодно найду для вас еще несколько забавных историй из жизни знаменитых людей и котиков. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет: самые веселые шутки и самые популярные песни наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ чарт. Главные звезды радиоэфира, самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса, свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22:00 на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Снежинске 5 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Объявление. Отдам кактус в добрые руки. К горшку приучен.